тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не

0: Где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Город FM на 107.6. Радио большого города.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап

0: опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыт, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади первой пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сырки, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса за успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности. Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфорта городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрана при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская 17, Челюскинцев 21 и 23, Уральская 67, Советская 39, Амуцина 72, Бажова 134 и Декабристов 16-18, Литера Д. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета. 17 миллионов 421 тысячи – средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территории Уральска. Столицы.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челюскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

И внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет. Но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит пленчица, трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

Ты можешь не верить, каким я был. Ты можешь не видеть, каким я стал. Ты можешь просить, чтобы я все забыл, даже если не знал. Ты будешь смеяться, когда я всерьез. Ты будешь молчать, закрывая глаза. Опять притворяться, что не было слез. И снова назад.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу победителей школьников в Олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Число детей, направленных регионом для участия в финале, составило 141 человек. Наиболее популярными направлениями у школьников стали информатика. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Это яркий пример того, как передовые практики из олимпиадного движения приходят в массовую школу, заявил Кравцов. В Екатеринбурге начался снос расселенных аварийных домов.

0: По программе КРТ на Уктусе работы стартовали на улице Кварцевой. Решение о комплексном развитии территории власти уральской столицы приняли в начале 2023 года. На участке планируется снести 5 ветхих домов, 2 из которых признаны аварийными. Общая площадь застройки составляет около 9000 квадратных метров. Расселению подлежали 40 жилых помещений. Жильцов дома, с которого начался демонтаж, расселили более года назад. Проект планировки территории был утвержден в июне 2024 года. Согласно постановлению администрации города, общая площадь объектов капитального строительства на площадке составит 36 тысяч квадратных метров, включая не менее 1000 квадратов коммерческой недвижимости. Площадь жилья составит 23 тысячи квадратных метров. Дома будут рассчитаны на проживание 665 человек. Проект также предусматривает строительство встроенного детского садика на 100 мест, создание внутриквартальных проездов и парковки на 80 автомобилей. Завершить освоение территории планируется до 2030 года. Регистрация для участия в акции «Пошли жениться» продолжается в Свердловской области. За 3 дня со старта регистрации будущие молодожены заняли половину дополнительных слотов. Учитывая большое желание пар заключить брак в красивую дату, организаторы пополнили список необычных площадок историческим зданием бывшей сберегательной кассы в Екатеринбурге на Малышева 31В. Напомню, в красивую дату 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. В театре «Мускомедия», библиотеки имени Белинского, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, бизнес-центре Высоцкий, термальном комплексе Баденленд, на Екатеринбург-арене, во дворце бракосочетания Екатеринбурга, а также в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам нацпроекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6. Утро большого города.
1: Доброе, солнечное, жаркое, майское утро. И сегодня в студии вас будут бодрить по полной. Юлия Курочкина, Евгения Лемесева. Классного вам настроения в эти 7 утра, 7.07. Так что присоединяйтесь к нам. Будем вместе поднимать этот город.
2: Ребят, напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт только до конца мая. Ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей. Каждое утро мы здесь слушаем классную музыку. Сегодня за нее отвечает Никита. Никита, ну что, попади в наши сердечки. Погнали!

0: Утро большого города.
1: 25 мая на календаре. Какой, конечно, нам выдался финал весны, а? Чувствуете? Жаришка невероятная. Как будто бы, ну, на самом деле уже июль. Вот это нам, конечно, повезло. Не факт, что так нам повезет в июле. Да, ну, знаем мы уральский регион. Всякие сюрпризы могут быть погодные. Но пока за окном у нас плюс 17. Отличная погода, правда, супер ветреная. Жень, как тебе вообще, как у тебя выходные прошли? Чем занималась? Что видела, где была, что делала?
2: Слушай, достаточно крышесносно прошли выходные. И как раз благодаря ветру чуть не упало с меня что-то возле дома, но это не важно. Потому что что, мы таки посетили фестиваль барбекю.
1: Так.
2: Ну, классно. Мы не нашли барбекюшницу и смокер те самые, но поели от души, и так хватило. Там и развлекательная программа была классная, и для детей, и всякая тусовка. И понятно, что парк Маяковского — это еще и там все карусели. Но сегодня мы об этом еще поговорим, когда к нам придут гости. А еще, что важно, в субботу я посетила поликлинику в честь диспансеризации. Ребята, призываю вас всех пройти все эти обследования, потому что в рамках диспансеризации все-таки можно проверить то, что не входит в обычное обследование, когда ты просто записался к специалисту. Ну и как только вышла я, значит, провела там реально весь день, вышла из поликлиники и подвернула ногу. Шрамы вы уже обсудили, поэтому это как бы тема пройденного дня. Ну, в общем, забинтовалась, хожу. У тебя как?
1: Скачешь, получается, как кузнечик.
2: Ну, ты знаешь, с переменным успехом. Я стараюсь ногу не нагружать, мазать обезболивающими мазями и, значит, в путь. Зато сегодня, вот, продуктивно, это природа, вернее, вселенная, она мне сказала: затормозись немножко, замедлись, алло, хватит бежать за своими маршрутками. Типа, ну, в общем, сегодня я вышла вовремя, спокойно доехала на чиле, на расслабоне, как говорят наши великие поэты-песенники современности.
1: Ну, классно, классно. Ребят, присоединяйтесь к нашей беседе, к нашему эфиру. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Это наш студийный мессенджер. Сюда можно отправить свои истории, как у вас прошли выходные, чем вы занимались. Может быть, у вас тоже случилось что-то классное, впечатляющее, как у Жени. Вон сколько событий. И диспансеризация, и парк Маяковского, и подвернула ногу. Сергей Федорович вот одним из первых с нами всегда на связи. Говорит: good morning, my friends. How do you do? Сергей Федорович, а что происходит? Что за English witch вас укусила? Че это вдруг мы стали на чистом лондонском диалекте изъясняться? Мы, как говорится, вас не понимаем. Вы давайте-ка возвращайтесь к нашему любимому русскому языку. Хотя дела наши do you well, или как это говорилось правильно?
2: А хочешь, я тебе скажу, почему Сергей Федорович так сказал? Сегодня день филолога.
1: Думаешь, он чисто на английском
2: он
1: решил
2: очень
1: изъясняться с нами сегодня?
2: Проницательный в этом вопросе, да, решил показать свое полиглотство.
1: Ну, филологи, получается, поздравляем вас. Сергей Федорович, кстати, добавляет, что он я натерлих. Он просто хвалится всеми языками, которые в него загрузились. Тут тебе и английский, пожалуйста, и немецкого немного.
2: Может
1: тоже
2: быть,
1: присутствует.
2: Он и...
1: Искусственный
2: Сергей,
1: интеллект,
2: да,
1: Сергей Федорович.
2: Федорович, это вы, признавайтесь.
1: Как будем проверять, настоящий у нашего радиослушателя или не настоящий? Через фотки? Фотки торса? Фотки выходного дня? Какие есть предложения?
2: Не знаю, надо загрузить в него картинку и предложить ему что-нибудь с ней сделать.
1: Но если что, Сергей Федорович тебе пишет: я и. Вот пойди угадай теперь, настоящий он или не настоящий. Ребят, присоединяйтесь к эфиру, болтаем сегодня, обсуждаем всякое разное вместе с Женей сегодня в эфире. Ну и, конечно, никуда мы без классной музыки. Вы тоже, да, может, заказывайте. Может, Ники наш сегодня такой добросердечный. Может, и вам повезет выбрать песню. А что? По понедельникам, знаете ли, всякое бывает.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Я же забыла важный нюанс. Я по выходным, у меня есть еще одно традиционное времяпрепровождение с семьей. Мы смотрим уникальную телепередачу. Называется она «100 к 1», но мы все ее знаем с детства. И там есть классный конкурс, который я никогда не могу пройти, который про фразеологизмы, с каким-то словом, в общем, который упоминает ведущий. И нужно там за 20 секунд придумать, значит, какое-то крылатое выражение, которое, причем, будет самым непопулярным.
2: Да.
1: И я каждый раз промахиваюсь. Оно становится либо самым популярным, либо вообще, например, не попадает. И так трудно это сообразить быстро. И что я сегодня предлагаю нашим, значит, слушателям? Обсудить вообще крылатые фразы и какие-то, может быть, ну, вот выражения, которые вы чаще всего используете в быту, а может быть, наоборот, уже не используете, но они такие клевые, надо бы их внедрить. Ну, в общем, они либо украшают нашу жизнь, либо чуть-чуть подпорчивают, ну, то есть, когда это неприятно.
2: Речь идет не про какие-то слова или выражения, которые портят нашу речь, а крылатые фразы...
1: Так нет, пускай и портят, если кого-то это не устраивает. Может быть, люди не понимают значения. Представляешь, как им тяжело
2: ориентироваться? Ну, например, там нужен пример какой-то же.
1: Я не знаю.
2: Какой-то пример,
1: вот,
2: что...
1: Опять же, возвращаясь к моей диспансеризации, почему-то я там как назло блистала всеми вот этими вот, и думаю, люди меня вообще понимают, почему я прихожу каждый раз и говорю им, ну что, там, все те же на арене, вот это вот все. Ну, тут понятно, что понимать. Я в конце пищевой цепочки спрашивала. Ну и какие-то вот, ой, тут у вас еще конь не валялся. Я думаю, что если меня не видеть, то я женщина за 80.
2: Ну, хохотушка такая, хохотушка, если даже за 8.
1: Ну, мы же все породнились там уже в очереди, понимаешь? Мы уже стали друг другу чуть ближе, и можно раскрыться.
2: Вот, например, Сергей Федорович поддерживает твои мысли. Ну, вот старая фраза из бородатых 90-х. «Сказал, как сваркой перерезал».
1: Интересно. А, кстати, есть куча выражений, которые мы говорим только начало, а конец даже не знаем. Может быть, у нас есть, кстати, ко дню филолога-то филологи где-нибудь по ту сторону радиоволны, как сказать?
2: Ну, еще Сергей Федорович продолжает, что сказал, как спать уложил. Вот я, кстати, ни разу не слышала.
1: Я
2: сказал,
1: тоже.
2: Сказал, как отрезал, было
1: да,
2: дело.
1: Да, да, да.
2: Но даже сваркой перерезал, я могу представить, ну, некоторая логика в этом, ну, как спать уложил. Или вот уложил на лопатки, да, как будто бы ты вот фразой своей был так убедителен, что оппонент буквально не смог подняться. Ну что, сегодня обсуждаем крылатые фразы, выражения, любимое что-то из кино, из жизни.
1: Наш культурный код.
2: Из вашего какого-то жизненного опыта. Супер, отлично. +7 999 15 15 107 6. Сюда принимаем ваши фразочки, любимые или раздражающие. Чем речь ваша богата, чем речь ваша полна, может быть, что-то досталось от бабушки в наследство. Может, дед так говорил, какую-то присказку использовал, и вы, наконец-то, в себе чувствуете этого самого деда, и теперь сами так же заговорили. Итак, фразы, крылатые выражения, любимые какие-то словечки. Сегодня отправляйте в наш мессенджер, сегодня все обязательно обсудим.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города сегодня посвящено вашим любимым или не очень, может, каким-то даже раздражающим выражением, крылатым фразам, то, что, может быть, досталось нам в наследство от старших родственников. А может, вы фильмы какие-то любите и используете фразочки оттуда в своей обычной бытовой жизни. Но я вот, например, вспоминая своих старшеньких, ну, даже, ну, вот мамуся у меня сейчас такую присказку часто использует, если вот... Ну, ты вот такой кулема, такой вот нерасторопный немножечко, да? Она вот тоже вот нет-нет, да вставит. Горь ты мое луковое! Откуда это луковое? Чё это вдруг горе? Ну, вообще нет никаких связей в моей голове. Но вот, пожалуйста, такое вот выраженница в нашей семье присутствует.
2: Класс.
1: Плюс 799-15-15-107-6. Ребята, ваше выражение тоже, да, присылайте. Сегодня обязательно почитаем. Вот Елена, например, делится. Доброе утро. Моя любимая фраза на все времена: век живи, век учись, дураком все равно помрешь. Это очень актуально, когда узнаешь что-то новое, несмотря на свой возраст. Я вот, кстати, к этой фразе как будто бы, ну вот, век живи, век учись.
2: Дураком помрешь, да.
1: Окончание
2: мало кто договорит.
1: Первую часть произносишь, да. И, ну, как бы, и с некоторой даже, ну, радостью, гордостью, да, что вот ты, смотри, несмотря на возраст, на опыт, все равно снова и снова учишься. Но это, конечно, вторая половинка. Дураком все равно помрешь. Как-то сильно расстраивает. Как будто бы и без толку все это.
2: Да, у меня бабушка, кстати, вот именно в полной версии это и произносит. А сейчас еще один наш почетный слушатель по совместительству. Мой батя.
1: Батя?
2: Эдуард. Значит, написал нам тоже, к слову. Кто старое помянет, тому глаз вон. И мы не продолжаем. Там, оказывается, есть окончание. А кто забудет, тому оба. Вот так вот. То есть это про сохранение памяти на самом-то деле, пословица. Вот такие дела.
1: Супер, супер, батя, молодец. Сергей тоже с нами. Доброе утро пишет. Здрасте, Сергей. И вот его фразочка, которую я тоже присваиваю себе, потому что регулярно использую это или слышу от старших родственников. Так... сказал бедняк. Это еще вот надо вот так вот немножечко...
2: А сам заплакал.
1: Немножечко вот так вот руками вот так вот по карманам шлепнуть себе. Так, сказал бедняк. То есть ты тоже полностью фразу договариваешь. Так,
2: а ну
1: сказал
2: я вот
1: бедняк,
2: ее знаю,
1: а сам заплакал.
2: Да, вот я ее просто такой знаю.
1: Не обрезаешь ты ее.
2: Ну, иногда могу. Это тоже вот у меня бабуля говорит. И еще говорит: привет от старых штиблет.
1: Хорошо. А вот такая вот история, что с него что-то там, как с гуся вода. Используете ли вы такую фразочку от своих бабуль?
2: А муж у меня говорит: делай добро и бросай его в воду.
1: Какой мудрый муж, мудрый. Ребят, сегодня принимаем ваши любимые фразочки, крылатые выражения, которые помогают вам в жизни, поддерживают вас, может быть, дают вам некоторую силу дополнительную, опору какую-то. Ну и опять же, наследство, может быть, какое-то, да, есть, ну вот такое филологическое от старших родственников или от каких-то друзей из кино, опять же.
2: Истинный фольклор, да, народное вот это творчество, которое мы передаем из уст в уста. Красота.
1: Пишет вот наша радиослушательница. А еще на вопрос, как дела, бабушка часто отвечает, как сажа бела.
2: Да, точно. Ну, а мы отвечаем, еще не родила. Или, как видишь, родила. Ну и вот это все.
1: Сергей Федорович делится. Любимая фраза: кто рано встает, тому Бог подает.
2: Детей своих учу. Буквально вот все выходные им это все внедряло в мозг. Но каждый выходной они как раз рано встают, но ждут, когда им Бог подаст. А каждый будний день мы просто с такими усилиями титаническими поднимаем их. Часа два на это тратим. Такие дела.
1: Классика. Ребят, включайте погромче город FM. Давайте будить этих детей, те особенно, которые на каникулы ушли. Мы должны как-то им возместить все наши потраченные нервные клетки.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. На 107.6. Новости на город FM.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте.
0: В Екатеринбурге с января по апрель было зарегистрировано 458 случаев телефонного мошенничества. Это почти на 40% ниже, чем в прошлом году, рассказал начальник УМВД города Виктор Поздняк. Но суммы ущерба остаются существенными. За 4 месяца в общей сложности мошенники похитили у горожан 1 400 000 000 рублей. Полицейский отметил, что в первом квартале этого года количество мошеннических звонков сократилось на 45%. Операторы связи блокируют подозрительные вызовы сотнями. Однако мошенники ищут новые способы обмана. Так, в Екатеринбурге в этом году стала популярна схема дистанционной покупки автомобиля с доставкой из-за границы. Поздняк рекомендует жителям тщательно проверять информацию, а лучше всего лично контактировать с продавцом, чтобы не стать жертвой мошенников. Аферисты продолжают использовать классические схемы со взломом госуслуг и запугиванием людей тем, что их деньги переведены на счета террористических организаций. Под воздействием мошенников граждане снимают свои сбережения и отдают курьерам-бегункам. Иногда лжесиловики настолько морочат голову жертве, что человек готов продать квартиру или автотранспорт по заниженной цене. Чаще всего обману подвержены пенсионеры и несовершеннолетние дети. В Екатеринбурге на сегодняшний день в разной стадии строительства находится сразу 5 общеобразовательных организаций. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Речь идет о школах номер 1 в квартале номер 16 Академического района, здании гимназии «Артитюд» на бульваре Белоглазова, о школе номер 3 на улице Чемпионов, корпусе школы номер 208 на улице Гражданской, школы на 1500 мест в квартале улиц Щерса Машинной. Уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Работы ведутся в том числе благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Во всех новых школах будут оборудованы современные кабинеты, лектории, спортивные и актовые залы, столовые, библиотечные информационные блоки, написал градоначальник в своих соцсетях. Он отметил, что строительство школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». С 2021 года в столице Урала возведено 14 школ, более чем на 12 тысяч мест. Литературно-мемориальный музей «Мамина сибиряка» в Екатеринбурге собираются закрыть на ремонт. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Здание музея находится на Пушкина, 27. Оно является объектом культурного наследия. Там хотят провести реконструкцию подводящих инженерных сетей и ремонт внутренних инженерных систем, помещений и систем безопасности, рассказала исполняющая обязанности директора департамента Елена Соколова. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией, в которой будут прописаны стоимость всех работ. Торги по поиску подрядчика пока не объявлялись, но по предварительным данным, ремонт должен стартовать в июле этого года и завершиться в 2027.
3: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 7:37. Женя Лемесева, Юля Курочкина. Сегодня мы рулим вашим настроением, по крайней мере, стараемся. Делаем, что можем, ребята, да, вы тоже там крепитесь как-то. Понедельник, день тяжелый. Вот, кстати, да, о присказках. У меня, если понедельник вслух произносится, слово, то день тяжелый как будто бы к нему автоматически приклеивается.
2: То, вот ты прям сказала, как я и хотела договорить эту фразу, автоматически приклеивается.
1: Всегда, всегда. Mm-hmm. Иногда, конечно, ну, вроде останавливаешь себя, но, блин, не всегда получается. А вот как вам такое? Жизнь пройти не поле, жизнь прожить не поле перейти. Я вот тоже сразу...
2: Чувствуешь на себе, да?
1: Сразу чувствую себя каким-то большим, умным, таким, знаешь, высоколобым философом.
2: А смотри, а вот эта фраза, которая теперь стала популярной благодаря одной певице. Один в поле воин, воин в поле один.
1: Блин, надо все-таки, конечно, прислушаться к современным композициям как-то. Включить их в свой музыкальный репертуар. Ага. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Ребята, сегодня в честь Дня филолога, в честь того, что мы здесь с Женей вдвоем, решили с вами обсуждать любимые выражения, какие-то, может быть, присказки, советы, может, это какие-то фразы из фильмов, да?
2: Вот, да, ну, конечно, у нас вообще такой кинематограф, ну, вот этот советский, прежде всего, конечно.
1: 100%. Хотя, я не знаю, может быть, из Гарри Поттера, вот, подожди, из Гарри Поттера даже я не смотрела,
2: я тоже.
1: Все равно вот эту вот палочку, подожди, у них есть...
2: Я знаю только симсалабим.
1: Жек, ну мы это опять выдаем свой возраст, подожди. Есть же посовременнее выражение. А как, подождите, ну-ка давайте вспомним, как они там в Гарри Поттере говорят?
2: Два вот какой-то такой.
1: Видимо,
2: вот
1: не получится у нас вспомнить. Давай почитаем сообщение от наших радиослушателей. Ну, во-первых, нам помогают, что это, значит, Авада Кедавра.
2: Это да,
1: вот симсалабим, это старый вариант, значит, заклинание.
2: Все мое поколение
1: Авада
2: упивалось этими. Таня Гроттер и вот этим вот Гарри Поттером. Это просто было что-то с чем-то, но я не люблю вот это все. Мне скучно. Извините.
1: Когда ты говоришь мое поколение, я представляю, что в твоем поколении примерно в девятилетке должны быть. Ну, мне кажется, вот как... Ну,
2: ты только что сказала не выдавать свой возраст. Ну, вот 9 лет примерно мы и читали
1: это. Те, кто читает. Значит, что пишут наши радиослушатели? Дедушка часто приговаривает, дела идут, контора пишет.
2: Вот так. А, кстати, пропишет, как ты там... А, дорогая моя редакция, да? Какая-то фразочка есть, что
1: такое? Нам редакцию пишет?
2: Не...
1: Дорогая редакция.
2: Просто...
1: Дорогая редакция. Вот,
2: да?
1: Вот прям так, дорогая редакция.
2: И что она значит?
1: Ну, письмо к нам, пришло письмо, ребята.
2: Понятно.
1: Мы давным-давно уже не письмами, мы, конечно, сообщениями с вами обмениваемся. Вот здесь вот сейчас вот рискованно я, смотрите, прочитаю сообщение от Сергея Федоровича.
2: Ну.
1: Вспоминаю бабушкину фразу из деревни, которая, когда я был маленький, все время говорила мне так... Сереженька, ты такой
2: своебышный.
1: Вот здесь хорошо, что Сергей Федорович поставил ударение.
2: Почему?
1: Зенки вылупишь и делаешь все по-своему.
2: Так, а что с ударением тут не так? Я вообще всю жизнь думала, что своебышный так и пишется, а потом прознала, что это, оказывается, своеобычный. Правильное написание.
1: Ах, вот.
2: Но в народе он своебышный, это и все такая, понимаешь?
1: А вот как вам такая фразочка? Шляпу сними. Ты должна спросить, что?
2: Что?
1: Шляпу сними. Да, все так. Или еще предложение вот наших радиослушателей. За испуг саечка. Вот тоже, да, как это? Саечка за испуг. Бах! Если кого-нибудь вот немножко так вот дернет током, ты вот ему бах, саечка за испуг. А Елена дает пояснение фразы «Век живи, век учись, дураком все равно умрешь». «Дураком умрешь» значит, что невозможно все узнать. Это немножко оправдывает тебя от того, что ты чего-то не знаешь.
2: Ну, что Лен, ты немножечко Оля Бузова.
1: Но если бы не Лена, мы бы с тобой там и остались, Жек.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Доброе утро, любимое радио, пишет Елена. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Вот, все да? Верно. По-другому никак. Я 1000 раз перепроверю, и потом... Слушайте, а у меня поэтому проблемы с принятием решений.
1: Потому что ты спешишь?
2: Я слишком... Нет, я 7 раз отмеряю, потом уже и 8, и 9. Ну, короче, где вот 7, там и 27.
1: А мне интересно, ребят, как вы думаете, а люди, которые на других языках разговаривают, ну, например, англичане какие-нибудь, я не знаю, американцы.
2: У них тоже какие-то есть свои
1: штуки. А вот у них вот есть... Их язык наполнен вот таким фольклором, вот таким пониманием мира.
2: Да, у них есть, вот у англичан точно, curiosity killed the cat.
1: Так,
2: по-русски переводится а-ля «любопытство сгубило кошку». Что, блин, оно означает? Я не знаю.
1: Ну подожди, ну у нас же есть похожая фраза, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
2: Да, ну, наверное.
1: Ну, то есть вот если любопытство может тебя сгубить. Ну, как
2: у них? Ну, то есть у них что-то такое.
1: То есть с любопытством у них кошка ассоциируется. У нас некоторая любопытная Варвара, условное такое, да, обозначение, а у них сразу кошка. Так, не помню одного английского актера, который любит Россию, он как-то несколько раз переводил на английский язык русские поговорки и пословицы. Это было очень смешно. Ну, как будто вот впрямую переводить, ну, да, наши
2: конечно.
1: Присказки. Я смотрела, по-моему, даже стендап, построенный на том, как синхронисту, то есть синхронному переводчику, нужно быстро сообразить и перевести, значит, вот такую народную мудрость, например, сказанную президентом, чтобы, ну, иностранные гости быстро смогли разобраться. Но и там, кстати, ну, на самом деле очень сложно, потому что мы же в контексте, мы же понимаем, что это ну, может означать, что это какие-то, не знаю, сказочные предпосылки, киношные предпосылки у этого всего. А как перевести все это дело иностранцам? Ну, как будто бы даже бывает невозможно.
2: А знаешь, что интересно? А вот люди, которые незрячие или слабослышащие, они вот это тоже понимают? Ну, то есть, вот им можно объяснить их языком, да, все эти наши...
1: Ты имеешь в виду языком жестов?
2: Ну, да, и жестов, и там... Господи, как называется, когда... Ну, в общем, ты поняла, да. Что... Как, они тоже, ну, ментально, что ли, да, вот все это считывают?
1: Ну,
2: просто про перевод. Раз ты заговорила про перевод, стало интересно. А просто вот, ну, на язык жестов, на язык... Как? Ну, вот на второй вот этот язык... Ну, сурдо. Нет? Как он называется?
1: А что ты хочешь сказать, Жень?
2: Ну, смотри, для незрячих один язык, для слабослышащих другой. Вот я что хочу сказать. Вот на эти два языка можно тоже все это перевести. Вернее, как сказать, они сразу переводят. Вот если они смотрят в кино, например, оно тоже сразу с этим подтекстом, с каким-то двойным дном, с этим сопутствующим смыслом, с крылатыми фразами. Вот что мне интересно.
1: Ну, наверное, Жень, наверное. Мне кажется, что незрячим сложно смотреть кино все-таки. Ну, они на слух воспринимают,
2: ну,
1: наверное.
2: Ну, да, но мы-то называем это процессом просмотра.
1: Илья пишет: доброе утро. Ну, как знаменитая Кузькина мать Хрущева, произнесенная надолго поставила в тупик иностранных журналистов. Вот как Кузькину мать перевести на иностранный язык? Как будто бы вариантов, ну, даже сложно предположить, какая у них мать может быть, да, вот с таким вот значением. Ребят, сегодня о крылатых фразах, выражениях говорим. Если у вас еще остались какие-то любимые, невысказанные, обязательно отправляйте в наш мессенджер +7 99 15 15 107.6. Мы сейчас послушаем музыку, после встретим в студии Бориса Аболина, поиграем.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах: Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Только я.
1: Доброе утро, друзья. Борис Оболин появился в нашей студии. Мы активно тут за кадром обсуждаем, какая оплошность вчера получилась на финальной игре. Спартак играл с кем они играли?
2: С Краснодаром.
1: С Краснодаром. Привет. Бились за Кубок России по футболу.
2: Вот такое ощущение, что бились.
1: И разбили, да. Потому что, если вдруг вы пропустили, то вчера сразу после победного матча, победного свистка, Спартак, конечно, вот выиграл, стали праздновать, радоваться. И секунд через сколько? Ну, там, через 30, может быть, да, выдали им в руки этот самый Кубок победный.
2: Его поднимают, и он распадает.
1: Да, и он буквально... Разбили Кубок. Нелепость, конечно, дичайшая, но вот такая вот память останется у всех.
2: Мне почему-то вспомнился сюжет из «Ералаша» про детские соревнования, про мальчика, который был прекрасным вратарем. Он все ловил и тут же выбивал мяч в поле. Все, команда выиграла. На торжественном награждении ему вручают кубок, и он по привычке этот кубок
1: забивает.
2: Мяч решил выбить. И это был, конечно, конфуз тот еще. В Советском Союзе все-таки учили с призами обращаться аккуратнее. У нас за последнее время ломали Кубок Лиги Чемпионов, ломали Кубок Мира по хоккею, причем не только мы, то есть забывали кубки.
1: Пару лет назад еще помню, как олимпийскую медаль кто-то на зуб попробовал, а она под зубом, то есть прогнулась, такой тонкий слой вот был чего-то там, не знаю, бронзы или серебра.
2: А ты знаешь, из чего их делают?
1: Нет.
2: В том числе из переработанных ноутбуков и смартфонов. Золото там уже сейчас
1: давным-давно
2: не так много.
3: Короче, сами обесценили вот эту начинку, вот и отношения соответственные.
1: Ты работа, нас не бойся, мы тебя не тронем, пишет наш радиослушатель Дмитрий. Вот мы вот этого сказать не можем про свою работу. Мы свою работу обожаем, мы ее, конечно, трогаем, любим, и вам ее даже, да, передаем в том числе. Собственно, Борис Оболин здесь для этого и появился.
2: Чтоб потрогали.
1: Похвалиться, да, похвалиться, как он относится.
2: Две прекрасные дамы, хоть бы одна потрогала. Хотя я, правда, специально дистанцировался.
1: Борь, у нас 18+, мне кажется, или какой-то шильдик должен быть.
3: У нас вообще 16+, местами 12, так и называется радио.
2: Поэтому я и говорю, у нас-то с вами никаких возрастных ограничений нет.
1: Я про твою любовь к знаниям, я про твою любовь к загадкам, про нашу любовь свой интеллект разминать по понедельникам.
2: Интеллект? Ты что, а что такого?
3: Давай разомнем, короче, Боря.
1: Это, кстати, тоже фраза, которую я запомнил из КВН. КВН, что важное для сотрудника? На букву Н начинается. Интеллект. И там все ха-ха-ха, вот это вот, да.
2: Ой, ну про КВН, если сейчас вспоминать, особенно вспомнить футбольные все шутки оттуда, то это мы далеко уйдем.
1: Борька, это другая программа будет. Это другая программа. Давай, у нас с тобой классная, каждый понедельник классная игра, точка Е. Ты нам приносишь какую-то локацию,
2: да.
1: А мы пытаемся по твоим подсказкам эту локацию узнать. Это я сейчас для новеньких говорю. Ну, вдруг вы только что присоединились. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Это наш студийный мессенджер. Сюда присылайте свои варианты. Боря, как всегда, подготовил что-то интересное.
2: Интересное точно. Вот насколько оно будет сложным или легким, посмотрим. Итак, подсказка первая. Она находится в третьем доме, но цифра другая. И очень многие ее не любят.
1: Боря, ну понимаешь, вот сейчас в современном таком мире...
2: Третий дом — это
1: что-то про Аню Ширяеву, да? Это что-то про звезды какие-то?
2: У Ани ничего не собираюсь отбирать. Тут все в прямом смысле в третьем доме.
1: Третий дом.
2: Аня, почему это должно быть интересно жильцам других домов? Сразу день радио вспоминается.
1: Подожди, третий дом, то есть это какой-то прям номер у дома?
2: Она находится в третьем доме, но цифра другая. И очень многие эту цифру не любят.
1: Какую цифру мы не любим?
3: 13, 12, да?
1: 13, вроде как, да?
3: Чертова дюжина 13?
2: Не
3: знаю, наугад. Ну, короче, 13, да, мы не любим?
1: Не, ну если просто мы вспоминаем, какие нас цифры бесят.
2: Меня
1: шестерки бесят, например. Девятки тоже такие себе переворачиваются постоянно без точки.
2: А, то есть ты на шестерках и на девятках никогда не... Ты девятку перевернул.
1: Я сразу вальтом бью, Борь.
2: Я про машины.
1: Так, ну, если это третий дом... Ну, я предполагаю, что Боря имеет в виду какой-то третий дом.
2: Третий дом.
1: Три или прям номер его, а может быть, не, это наоборот, корпус какой-то, не... первый, второй, третий.
2: Но цифра другая.
3: Вот,
2: очень
3: скорее всего, цифра, это, наверное, адрес конкретно, да, цифра, номер дома.
2: Может быть, и нет.
3: А третий, это какая-то достопримечательность, состоящая как минимум из трех домов.
2: Из трех домов.
3: Ну, минимум из трех. И мы понимаем, что он...
1: Где у нас могут быть минимум три дома? Ну да,
3: какой-нибудь на Ленина, например.
1: Борь, мы сейчас логически
3: дойдем просто, да,
1: до неправильного ответа.
3: Добраться.
2: Во всем Екатеринбурге есть минимум три дома.
3: Некий архитектурный комплекс, в котором, значит, несколько домов. И мы понимаем, что вот этот из них третий. Нет?
2: Так, если у нас сегодня точка Е особенно затянется, мы можем Женю за это поблагодарить.
3: Если вы хотите убыстрить, можете сразу сказать ответ.
1: Ребят, если у вас есть какие-то предположения, присылайте в наш мессенджер.
2: А есть предположения?
1: Давайте.

0: какая-то уральская. Есть ли у нас какая-нибудь культовая уральская
1: это
0: цифра?
1: Это очень связано с... Это напрямую связано
0: Смилением?
1: С Екатеринбургом.
0: А, с, Екатери...
1: с Екатеринбургом.
0: Ну, какая у нас тут цифра вообще? Ну, Аргентина-Ямайка 5-0.
1: Это годом ранее.
0: А подожди, 10 лет назад, 2016 получается.
1: Да.
0: Что мы делали в 2016-м, Жень? Где ты была в 2016-м? Что делали? Да. Были ли там какие-то цифры?
1: Я думаю, все мы были в Екатеринбурге в 2016.
2: Мы были. Было жаркое лето, это я точно помню.
1: Кстати, это событие произошло уже прохладной осенью.
0: Борчка.
1: А лето было жарким, действительно.
0: Борь, смотри, я еще знаешь, за что зацепилась в твоей подсказке? Она.
2: Она это точка.
0: Может быть, тогда, если она женского рода, то есть, может быть, как-то это нам поможет, Борь.
1: Здесь я могу только интеллектом, тем самым интеллектуально подмигивать.
0: Борь, ну пока сложно нам с Женькой.
2: Итак, ну, у нас, давайте
0: подожди,
2: копаться.
0: У меня пока даже вариантов нет. То есть мы сначала зацепились за городок чекистов.
2: Забудь.
0: По Бориному поведению понятно, что это не то. А теперь пытаемся найти какую-то культовую цифру. Культовая цифра, связанная
2: для города с... культовая, да?
1: Да еще и в миллениум.
0: А что у нас в миллениум?
2: Давай еще раз вторую подсказку, пожалуйста. Именно вторую.
1: 10 лет назад на этом доме появился тот, кто сделал эту цифру культовой.
2: Блин, это
1: да еще и в миллениум.
0: Ну, то есть его портрет повесили в 2016 году?
2: Мне кажется, да. Давайте найдем табличка.
0: Ребят,
1: вы пока ищете, я найду. Я третью подсказку. Кстати, добраться до точки можно в том числе на трамвае этой цифры. Единственный, сохранившийся в маршрутах.
2: 11-й трамвай.
1: Интересно, а какой номер будет совсем скоро у его личного трамвая?
0: У него будет трамвай?
1: У него будет трамвай личный.
0: Трамвай. Я вот видела, например, у нас в честь Белинского метро вагон разукрасили.
1: Ну, Белинский точно никакого отношения к Екатеринбургу
0: да?
1: не имеет. С той решением, что
0: так, с, ребята, сложности, конечно, тут вот
1: варианты-то
0: нам
1: есть
0: туман какой-то.
1: Нет. Как нет?
0: Туман от Бориса Оболина.
1: Ну как нет?
0: Нам с вами нужно разгадать точку на карте Екатеринбурга. Боречка, ну у нас остается буквально тут, давай, 30 секунд. Давай,
1: а вот за эти 30 секунд мы успеем сейчас еще дать аудио-подсказку. Внимание, навострите уши.
3: Товарищ Набоев, ищем. Все силы задействованы.
4: А мне плевать, что ты ищешь. Я сказал найти. Это дочь моя, понял?
3: Тебе последние сутки. Не справишься, грузчиком будешь.
0: Подсказка аудио прозвучала. Ребята, плюс 7-9-9-15-15-107-6. Пишите свои варианты, какую точку на карте Екатеринбурга загадал Борис Оболин. Мы пока послушаем новости.
5: В Екатеринбурге 8 часов утра.
6: Город ФМ. На 107,6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников УГМК.

0: Рыбка Арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий. Что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыт, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади первой пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Я.
1: 8:07. Женя Лемесева, Юля Курочкина, Борис Оболин. Продолжается «Утро большого города». Я напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Такие дела. Ну так что? Мы движемся к разгадке.
3: А это я не знаю, как у
4: нас. А давай там мы еще раз возобновим в памяти твои три пункта.
3: Итак, загаданная сегодня точка Е находится в третьем доме, но цифра у нее другая, и очень многие эту цифру не любят. Правда, завтра этой цифры точно можно никому не бояться. 10 лет назад на нашей точке, на том самом третьем доме, появился тот, кто сделал эту цифру, которую многие не любят, культовой, да еще и в миллениум. А добраться до загаданной точки можно в том числе на трамвае этой цифры, единственной сохранившейся в маршрутах. А вот интересно, какой номер будет совсем скоро у его личного трамвая?
1: Ну, варианты, которые прислали сегодня наши радиослушатели, читаем. Балабанов и его планируемый памятник. Пестеревский переулок. Пестеревский переулок, дом 3, связан с Балабановым. Пестеревский 3. Гимназия номер 2. Доброе утро, пишет Андрей. Там повесили табличку Балабанова. Пестеревский переулок 3. Надежда свой вариант присылает. Не знаю, о чем речь, но в это время я рожала дочь. Думаю, это не связано с точкой Е, просто Надежда хвалится. Это чем она занималась 10 лет назад?
4: Надежда, вы молодец.
1: Или связано с Отто Шмидтом. Ну, может быть. Ну, вдруг, да, попадет Надежда в правильный вариант.
3: Да еще и с Отто Шмидтом. А почему здесь Отто Шмидт?
4: Да просто так. Почему она должна что-то объяснять?
1: Сергей Борисович тоже с нами. Доброе утро, любимое радио. Я думаю, что это дворец молодежи. Внезапно. Скоро откроют Алексею Октябриновичу памятник. Это будет трамвай напротив Дворца молодежи.
3: Какие у нас внимательные слушатели.
4: Вообще
3: и как
4: гений.
3: Они в курсе. Угу. Ну, хорошо. Но тогда у меня для слушателей еще один вопрос. Давайте мы еще раз подслушаем нашу аудиоподсказку. Еще раз слушаем.
1: Итак.
5: Товарищ Набоев, ищем. Все силы задействованы.
6: А мне плевать, что ты ищешь! Я сказал найти! Это дочь моя! Понял?
7: Тебе последние сутки! Не справишься! Грузчиком будешь!
3: Вот у меня вопрос радиослушателям. Как вы думаете, почему мы привели вам именно этот фрагмент? Действительно, правильный ответ, он уже прозвучал. Мемориальная табличка кинорежиссеру Алексею Балабанову, установленная на здании гимназии номер 2, а расположена эта самая гимназия на доме номер 3 в переулке Пестеревский. Вот вам третий дом, ну цифру 2 у нас многие любят, особенно
4: школьники. И завтра ее никто не получит.
3: А завтра последние звонки в Екатеринбурге. Поэтому завтра двоек точно можно не бояться. В 2016 году, кстати, в исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, на здании гимназии номер 2 была установлена вот эта самая памятная табличка. Дизайн художника Александра Коротича, который на прошлой неделе был у нас в гостях в программе «Здесь был рок». Запись уже, кстати, доступна ВКонтакте. Ну а культовый Алексей Балабанов сделал цифру 2, брат 2, 2000 год. «Миллениум». Кстати, в программе «Куклы» в том же году вышла потрясающая программа, как пародия на «Брат 2», где Борис Ельцин был в роли Данилы Багрова. В том числе он поднимался по лестнице, читая стихи, произносил фразу «Вот уроды» на таможне. Потрясающий выпуск, всем очень рекомендую. Добраться до гимназии номер 2, среди прочих, можно, но, правда, все равно придется пройтись пешком, на втором трамвае, доехать либо до остановки Сакко-Иванцетти, там по Шейнкмана пройти дворами, либо по той же Сакко-Иванцетти, ну, то есть напрямую к школе, ну, сколько там, 5 минут ходьбы, ну, 6 от силы. И это единственная двойка, которая сохранилась в наших маршрутах. Ну, и совершенно верно слушатели написали, совсем скоро будет установлен памятник Алексею Балабанову в трамвае. Вот интересно, я, кстати, поймал себя на мысли, а будет ли какой-то номер у этого трамвая, тем более, что скульптор, архитектор к нам тоже в эфир приходил. Ну и все-таки вопрос радиослушателям. Вот как вы думаете, за 2 минуты догадаетесь, почему мы сейчас привели вам именно этот фрагмент из фильма «Груз-200»?
1: Потому что, Борь, мы с тобой любим этот фильм.
3: Мы, да.
4: А я не могу смотреть.
3: А ты не
4: я
3: смотрела.
4: Я знаю просто про что, и мне это противопоказано. Но как у это меня связано... высокий уровень эмпатии.
1: Как это связано с... До... А с чем? Это, с до...
3: это, нет, это, нет, это просто сам по себе очень интересный момент. Он даже напрямую... Он с Екатеринбургом связан только потому, что Балабанов коренной Екатеринбург. Ну, свердловчанин коренной Екатеринбург. Вот как вы думаете, почему? Борь, девчонки, слушатели, ну вот просто.
1: У меня предположений нет. Надо к тексту прислушаться.
3: Можно не прислушиваться, но прислушаться можно. Ну что?
4: Логика есть.
3: Бог любит троицу. Никит, поставь еще раз пленочку, и я все объясню.
1: Итак, еще разок. Фрагмент из фильма «Груз-200» Балабанова.
5: Ищем. Все силы задействованы.
6: А мне плевать, что ты ищешь. Я сказал найти. Это дочь моя. Понял? Тебе последние сутки. Не справишься. Грузчиком будешь.
3: Ну что, ну, вам последние минуты.
1: Может, это про нас, что мне плевать, что ты ищешь вот этого, что вот...
3: Вам последняя минута! Не, ребят, девчонки, на самом деле все очень просто. Вы только что слышали голос самого Алексея Балабанова.
4: Ничего
3: в кадре
4: себе.
3: Другой актер, в кадре, я, к сожалению, не помню, как его зовут, кто играл вот этого секретаря райкома, угу. У которого маньяк похитил дочь в «Грузе-200», но это голос самого Алексея Балабанова. Он иногда появлялся в своих фильмах, он сыграл одну небольшую роль. Я, кстати, все еще никак не могу посмотреть этот фильм, я тоже хочу, его последний фильм, где, причем он в самом конце появляется, и это чуть ли не больше всего экранного времени. Но иногда он озвучивал некоторых своих персонажей, в частности, вот этого секретаря райкома партии. А мне плевать, что ты ищешь, это голос самого Алексея Балабанова.
1: Круто, круто. Я вот не знала, вот такой, например, вот такой факт был неизвестен.
3: Ну, как тот же Алексей Полуян, сыгравший маньяка в фильме «Груз-200», он говорит, он под, его голосом говорит Виктор Сухоруков в обоих фильмах про «Брата» и «Брат-2». И это далеко не единственный пример. У Балабанова очень во многих фильмах озвучено. Да.
1: Ну, круто, круто. Боря Аболин, как всегда, взял нас с вами за самое вот это вот внимание и держал, не отпуская, и проверял наш с вами интеллект. Мы опять подвели Борю.
3: Зато много интересного узнали.
1: Ну, это точно. Ты нас обогащаешь, наполняешь, и вообще каждый понедельник ты для нас полезен. Поздравляем. Вариантов ответа сегодня было много правильных, я имею в виду.
3: Андрей очень подробно все расписал.
1: Да, но здесь вот прямо не друг за другом приходили эти правильные ответы, поэтому победителя какого-то одного конкретного определить не сможем. Просто поздравляем всех с как это, сопричастных, всех сопереживающих, всех включенных, потому что правильных ответов сегодня были, ну, все практически, кроме Надежды с Отто Шмидта.
3: И еще последний. А, кстати, на улице Отто Шмидта в свое время жил Вячеслав Бутусов, и Наутилусы там репетировали, не исключено, что Балабанов по-любому к ним туда заходил. Так что и с Отто Шмидтом он тоже связан.
1: Ну, все, получается, молодцы, немного потренировали свой ум. Теперь давайте чуть-чуть поденсим.
0: Реклама на 107.6.
8: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
9: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. У нас рубрика «Присуха». Обсуждаем новости. Всякое разное, странное, интересное, непонятное. Какое-нибудь даже, может быть, и смешное. Жень, есть ли у тебя что-нибудь из такого?
2: У меня вполне понятное, вполне насущное. Для кого-то нисколечки не смешное. В Минпросвещение назвали максимальную цену подарка учителю на выпускной.
1: Так.
2: И это 3000 рублей.
1: Не больше, не меньше получается.
2: Меньше, пожалуйста. Больше нельзя. Подарок, значит, школьному учителю не может быть дороже 3000 рублей, заявил эксперт Минпросвещения Российской Федерации. Если родители захотят подарить несколько подарков, то правило 3000 распространяется на каждый из них по отдельности. Так вот, сейчас мне расшифруйте. Это значит, что каждый по 3000 можно?
1: То есть, если мы дарим, например, какой-нибудь сервиз, то каждый предмет в сервизе может быть не дороже 3000. Типа такого?
2: Ну, наверное.
1: Но этих предметов сервиза может быть и 12, и 24. Типа такого? И, да, так, ну, подожди, или, а сколько, сколько у нас родителей в группе, ну, может быть,
2: например,
1: 20, например.
2: Ну, 20 это минимум совсем.
1: И получается, что каждый родитель может по 3000 скинуться. Непонятно. Товарищи учителя, ну-ка напишите нам, сколько бы вам хотелось получить подарков,
2: ну,
1: по 3000.
2: Ну вот каждый, да, из этих подарков может быть до 3000 рублей. И не написано ограничение в количестве. То есть несколько, так несколько, что, погнали.
1: Ну, то есть, а один подарок условно из 12 тысяч нельзя подарить?
2: Нет.
1: Надо несколько по 3.
2: Так не надо несколько, это если очень хочется, дарите несколько, но так-то вот 3000 и все.
1: Достаточно.
2: И значит, следует также на всякий случай сохранять чеки на приобретенные подарки. По возможности также передавать подарки педагогическим работникам вместе с чеком, чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость. То есть еще и проверки будут. Может, вообще без подарков, ребят? Что-то как-то сложно сильно стало.
1: Ну, ведь мы находимся накануне последнего звонка. Из школ как раз выпускаются ребята, да, разных классов, разного возраста. Ну, какие подарки вообще сейчас дарят учителям?
2: Ну, слушай, букет подарят по-любому. 3000, допустим, для букета, допустим, это сейчас вообще фи.
1: Пыль, ну, даже так. Ну, на 3000, подожди, ну, можно сделать какой-то, например, сертификат. Ну, может,
2: да,
1: быть,
2: в основном, сертификат. В основном действительно дарят сертификаты практически во всех учреждениях, вот сколько я знаю.
1: Ну, на 3000 можно, например, массаж сделать своему учителю. Или, скажем, отправить в какой-нибудь парфюмерный магазин. Ну, правда, парфюмерии, конечно, не купить на 3000, но, скажем, какую-то косметику, ну, что-то.
2: Да, дарят даже на маркетплейсе сертификаты. Вообще не вопрос.
1: Вот Алексей, он предполагает 30 конвертов с 3000, пожалуйста. Вот, тоже вы.
2: И
1: вариант,
2: это нормально,
1: получается.
2: Ничего себе, я обработала преподавателя. У нас декан, значит, Борис Лазовский, кто не знает, был такой декан, в смысле, был деканом в свое время на факультете журналистики УРФУ. И он всегда говорил, все, что можно выпить и съесть, взяткой не считается. Тремя тысячами не ограничивались.
1: Пока проверка дойдет, мы уже все съедим, получается, да? И никаких фактов не останется. Ребят, что вы дарите учителям на выпускной своих детей? Пишите, рассказывайте, в какую сумму укладываетесь. Плюс 799-15-15-107-6. Ну а мы пока в подарок для всех учителей, родителей и, конечно же, выпускников. Музыка в эфире Город ФМ.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, наша традиционная рубрика «Присуха». Мы здесь с Женей обозреваем новости странные, интересные. Ну, в общем, все то, что в приличные новостные блоки не берут наши коллеги, мы здесь с удовольствием обсуждаем. Я принесла новость для всех мужчин. Милые, хорошие, красавцы наши, мужчины в России. Что мы знаем про вас на сегодняшний день? Мужчины в России массово розовеют.
2: Как что вы думаете? Это значило? Это что-то с розацией связано?
1: Каждый третий российский мужчина добавил в гардероб, внимание, розовые вещи. От льняных рубашек до пола и футболок. Тут вам, значит, в тренде и коралловый, и лососевый, и пудровые оттенки. Особенно популярным стиль стал у мужчин 40+. Говорят, что на контрасте с брутальной внешностью, то есть вот у тебя какая-то борода уже отросла, какой-то опыт на животе сформирован.
2: Абдоминальный.
1: Ты уже, что называется, в самом соку. Так вот, на контрасте с брутальной внешностью розовый выглядит, внимание, дорого и уверенно.
2: Ну, уверенно-то тут не дать, не взять. Конечно, нужно быть достаточно смелым.
1: Психологи отмечают, что мужчины в розовом воспринимаются как более уверенные в себе и открытые. Хотелось бы некоторую статистику гардеробную немножко провести среди наших радиослушателей.
2: Это, конечно, прикол. Все. У меня отец всегда говорит, в смысле в розовом? Мужчина в розовом? Что в розовой футболке? Это как, ну, то есть вот эти стереотипы все голимые, это туда. Та же я, те же мои родственники, та же моя семья. В том году, значит, мы к моему, как ты сказала, лососевому костюму подобрали просто тон в тон лососевую рубашку мужу.
1: Так.
2: И он абсолютно без зазрения совести в ней пошел. Ну, то есть, как бы у него проблем с этим нет. Ну, 40 плюс ему еще не было, но он уже пошел.
1: Он подходил к этой границе.
2: Бруталити, вот это вот все есть. И, значит, я теперь таскаю эту рубашку, вот в чем прикол. Я как раз в ней хотела прийти, но да ладно, не пришла, приду в другой раз.
1: Ну вот Алексей пишет по поводу розовых рубах и других одежд для мужчин. Фу-фу-фу, розовый.
2: Так нет, если она вполне себе рубашка, ну она может удовлетворять классным другим требованиям, типа погода, если жаркая, она должна быть там и гигроскопичная, и воздухопроницаемая, и такая вся невесомая. Почему нет?
1: Тут Сергей спрашивает, Женя, а у него был выбор вообще?
2: У него всегда есть выбор без выбора. Но самое главное, что я на память, у меня, видимо, это глаз-алмаз, на память без, собственно, без костюма в руках своего, тон в тон подобрала эту рубашку. То есть я прям не глядя, вижу, беру, все. Ну, и скидочка
1: супер,
2: была, конечно.
1: Супер, Жень, молодец. Здесь вот Сергей пишет, вот еще одна фразочка к первому часу. Не дать, не взять. Получается, что не дать, не взять ты точно угадала с попаданием в цвет. Mm-hmm. Получается, про тебя фразочка? Mm-hmm. Мужчины, как вы считаете, розовый цвет действительно ли подчеркивает вашу брутальность? Делает ли он вас более уверенными и открытыми? Ну а вы, милые наши девчонки, напишите, пожалуйста, нравятся ли вам бородатые мены в розовых футболках?
2: Особенно, если они загорелые, вообще класс.
1: Mm? Тогда, может, без футболки?
2: Тогда они слишком открыты.
1: Они открыты солнцу, которое на Урале, знаете ли, не часто. Надо пользоваться, надо брать. Ребят, мы сейчас прервемся на новости, узнаем, что случилось в Екатеринбурге. А после вернемся в студию, встретим гостью. Мы сегодня с вами будем говорить про летний театр в парке Маяковского, о старте сезона, какие спектакли вообще нас ждут в этом сезоне. Короче, далеко не уходите.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город-ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сыр, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса «За успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности». Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфорта городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрана при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская 17, Челюскинцев 21 и 23, Уральская 67, Советская 39, Амуцина 72, Бажова 134 и Декабристов 16-18, Литера Д. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета. 17 421 тысячи – средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территорий Уральска. Столицы.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходят в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости, наша традиционная рубрика. Здесь в студии появляются люди, которые лучше, умнее, мудрее, талантливее, наполненнее нас тут ведущих. И в очередной раз с большим удовольствием приветствуем здесь Светлану Васильевну Мишкину, художественного руководителя летнего театра в парке Маяковского. Светлана Васильевна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, во-первых, старт сезона у вас. Мы тут за кадром обсуждаем, конечно, друг с другом. Летний театр. А что, а где?
4: 50-е. Вот эти ваши любимые.
2: Да, и некоторое замечание есть, конечно, что летний театр — это такой, ну, интересный вайб, да, интересное состояние, потому что мы к чему привыкли здесь, ну, и на Урале в том числе, да что ж там, и по миру. Театр, площадка закрытая, да, есть крыша, есть какие-то четыре стены, да, абсолютно точно. А здесь, ну, абсолютно, ты на свежем воздухе, небо так много видится. Я, если честно, наш летний театр уже не просто полюбила, а стала ободжать. Но это я про свои, конечно, впечатления зрительские. Светлана Васильевна, вам-то как с той стороны? Вам-то нравится, комфортно? Как с погодой отношения уральской в открытом театре?
3: Ну, с погодой мы всегда пытаемся договориться. Очень часто у нас это получается. Многие тоже замечают, что, приходя на концерт, ну, вернее, так, утром, смотрят в окно, а там дождь, вихрь, вот это вот все. Потом все стихает, и перед концертом тучи расходятся, они приходят и удивляются, заходя в зал, что в зале это все прекрасно, все сухо, все чисто, никаких луж, никаких дождей уже на территории. Вот. Ну, в общем, пытаемся договариваться.
2: Но нам нужно.
4: И это хорошо, это работает.
2: Эти секреты колдовства нам нужны обязательно, конечно. Мы тоже хотим уметь разгонять.
4: На самом деле, подмечу, мы вчера были в парке Маяковского, и тогда, как всем МЧС рассылало штормовое предупреждение, град и все такое в течение, значит, часа, там светило солнце, все загорали, не было лишних каких-то супер там дуновений, которые были везде в городе в этот момент. Ну, это потрясающе. Что это? Это деревья спасают или что? Или это ваша особая атмосфера и действительно какие-то приговоры?
3: Наверное, наша атмосфера. Мы очень любим театр, мы очень любим парк, мы очень любим вот эту атмосферу тепла, уюта, семейных прогулок, покатушек на аттракционах. Вот это вот все вместе складывается в какую-то вот легкую летнюю картинку. Вот, и, наверное, это нам помогает. А театр очень любим. Более того, несмотря на то, что его, ну, его, по сути, реконструировали. Его не построили заново, а сохранили в советские времена. Ведь люди правильно строили театры, правильно умели все сделать. Он, например, стоит так, что закат уходит прямо за крышу.
2: Очень красиво. И, очень.
3: Да,
2: просто бомбически.
3: Мы в этом году такое новшество сделали. Чуть-чуть позже ставим концерты. То есть мы делали в 6, в 7. Сейчас у нас больше концертов в 8, в 9. Почему? Потому что, когда наблюдаешь вот этот закат, который во время концерта, во время спектакля уходит за крышу. Ну, это очень красиво.
2: Если честно, вот давайте все вместе попробуем вспомнить. Ну, что мы знаем с точки зрения вот истории, да, театра? Скажем, какие-то древние греки, вот кто они там, римляне?
4: Рим.
2: Да, вот они вот ставили амфитеатр, да? Тоже ведь открытый, на природе. Я как-то была в Греции, мы начали вот путешествие, и вот такой вот старинный амфитеатр, гитарист, он начинает петь, мы тоже им подпеваем, ну, какие-то а-ля рус, наши любимые песни. Но, если честно, я тогда подметила, что как удивительно, вот в такой открытой, вот в таком открытом пространстве, как тебе помогает природа. Ну, то есть ты буквально звучишь вместе с небом, вместе вот с этим воздухом, вот каким-то пространством. И у нас, когда в парке Маяковского я пришла впервые в наш летний театр, если честно, мне казалось, что ветер поет. Ну, то есть вот вместе с нами, вместе вот со всеми. Мы тогда слушали какие-то Мариконы или что-то такое, по-моему,
3: этот киношный эффект, да, он существует. И ветер поет, и шелест листвы, и птички поют, и белочки забегают через
4: по забору. Лягушки как квакают. Лягушки, мы вчера наслаждались. Ну, понятно, что ближе к реке, но сам факт.
3: Да-да-да, но в театре нет. В театре лягушки не квакают. Там только птички поют.
4: Вчера черепашку выгуливали рядом.
3: Это на самом деле удивительно, потому что ни один закрытый зал вот эту атмосферу не может дать. Угу. Ты каждый раз, ты можешь прийти на повтор какой-то программы, например, и она всегда будет разная. Просто потому, что вокруг декорации, вот эти природные декорации, они меняются. А самые волшебные моменты, это когда какой-нибудь такой драматичный момент, и в это время тишина. И в парке, например, и... тоже тихо. И все затаилось, а потом кульминацией...
2: Ну,
3: зрители, да, и зрители это тоже. Или, например, в какой-то кульминационный момент там птички какие-нибудь запоют, и видно, как зал, он вот это принимает, и от этого получает какие-то вот такие вот уникальные эмоции.
2: Здорово. Ну, круто, круто. Мы, конечно, нахваливаем тут, да, когда, как всякий кулик. Но вообще технически, с чем это связано, правда, такое интересное звучание? То есть так устроена сцена, так отражается звук, или, я не знаю, так установлены вот технические какие-то гаджеты, не знаю, те же колонки? То есть за счет чего мы получаем?
3: Это комплекс. Ну, то есть система театра, вот именно амфитеатром, и наш зрительный зал, он огорожен стенами. И звук, отражаясь от стен, возвращается в зал, и за счет этого получается вот такой вот 3D-эффект. Mm-hmm. Плюс у нас театр к реконструкции, к юбилею города в 23-м году, после реконструкции, вернее, когда открылся, мы успели приобрести и установить очень классное оборудование, технически оснастили театр так, что теперь он райдерный, он принимает звезд. То есть, по сути, в парке есть несколько сцен. Это главная сцена возле фонтана, это лесная сцена, uh-huh. чуть подальше находится. Но вот такой технически оборудованной площадки, которая способна принимать звезд и удивлять звезд своим звучанием, своим комфортом, такой площадки не было. Поэтому мы очень рады. Это, скажем так, меняет парк кардинально за счет того, что сейчас мы можем приглашать звезд первой величины. Мы в 23-м году открывались оркестром филармоническим под руководством маэстро Валерия Гергиева, за роялем Денис Мацуев. Ну, то есть, это такая высота, которая стала возможно только благодаря появлению театра.
2: Вы только произносите это, у меня мурашки бегут от воспоминания.
3: Ой, я третий
2: как
3: год,
2: это было
3: вернее, уже четвертый сезон, и все равно мурашки каждый mm-hmm. раз бегут. Очень приятно видеть, когда звездные артисты приезжают, заходят в зал, и они в таком приятном удивлении, они думают, мы сейчас приедем, там что-то там, поля ракушки.
2: Где-то там на Урале, какая-то
3: там
2: сцена.
3: Да, и когда они заходят в зал, правда, гордость, скажем так, обуревает, когда начинают звонить своим друзьям. А мы в такой площадке, она такая классная. Вот. Ну и вот такое сарафанное радио тоже начинает работать. И если в первый год было очень сложно договариваться со звездами, они, где это? Им открываешь кучу фотографий, презентаций, рассказываешь. Они, с опаской смотрят. То сейчас... Сейчас, когда поступают уже звонки. А мы тут услышали, у вас есть вот такой классный театр, а давайте-ка обсудим, ага. что можем там у вас петь.
2: Сергей пишет, я на Сюткина ходил, было здорово! Ребята, какие артисты планируются в нашем летнем театре в парке Маяковского в этом сезоне? Поговорим, узнаем сразу после небольшой полезной паузы.
1: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
0: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: утреннего гостя по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости. Светлана Васильевна Мишкина, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского. Сегодня говорим о программе, да, об открытии, в том числе сезона. Ну, давайте начнем. Конечно, ну, в меня реклама попадает ваша, то есть я куда, где, вот, не открою какую-то радиостанцию, коллег, или даже билборды, то есть в меня попадает этот товарищ Маяковский, который, я так понимаю, будет именно открытием сезона. Но, Светлана Васильевна, расскажите вы.
3: Да, Маяковский, встреча, да, символичное название, и мы этот сезон 26 посвящает встречам. Встречам, которые обязательно должны случаться. Поэтому, пользуясь случаем, всех приглашаю. Выбирайте встречу по душе, потому что и концерты, и спектакли на афише, на сайте у нас все представлено. Выбирайте, и будем с вами встречаться. Mm-hmm. Вот. Это проект московской компании Art Seasons. И, по сути, кто-то думает, что это биографическая какая-то история. Нет. Это не биографическая история про Маяковского. Это такое современное прочтение, скажем так, ожидание встречи. Как руководитель профсоюза, яростный поклонник Маяковского, ждал вот этой вот исторической встречи, когда Маяковский приезжал в Свердловск. Ждал. И вот, как называется, небольшой тизер. Приходите и посмотрите, и дождался ли он встречи с Маяковским. Но на самом деле для нас это именно такая символическая история, потому что Маяковский никогда не был в парке Маяковского. И нам показалось, что эту несправедливость нужно исправлять.
2: Срочно.
3: Да, и 26-й сезон мы начинаем именно с такой вот театральной постановки. Она такая музыкально-пластическая, очень эстетски красивая. То есть это событие, после которого захочется обсудить, а что это было, подумать, в чем как бы задумка, что хотел сказать режиссер. Ну, и на самом деле очень красиво, очень много актеров будет принимать участие в этом спектакле. Это и современная хореография, это и живая музыка, это и артисты из столичных ведущих театров. Это МХТ Чехова, угу. Театр на Малой Бронной, это солистка театра Большого. Вот, поэтому ну, как бы, это событие.
2: Событие, причем такое приятное, связанное. Я вот сейчас сразу смотрю погоду на четверг, на 28
3: мая.
2: Мы
3: стараемся.
2: Нет, подождите, там все должно быть хорошо. Некоторые, конечно, дождь обещают синоптики, но это должно пройти в первой половине дня, и потом к вечеру опять солнечно, приятно, и даже плюс 16 как будто бы будет. Мы, кстати, в парке, вот в нашем летнем театре есть, я знаю, ограничение, зонт с собой как будто бы, да, не рекомендуется брать. Да, но на случай непогоды вы выдаете...
3: Мы выдаем дождевики абсолютно бесплатно, и выдаем такие специальные эваковрики, чтобы...
2: Кто-кто?
3: Эваковрики.
2: Эва.
3: Да, то есть зал в команда парка перед спектаклями обязательно там специально продувает, чтобы был сухой, чтобы не было луж внутри. Вот. Но на лавочке, то есть, конечно, там луж не будет за счет специального обустройства такого речного лавочек, mm-hmm. но чтобы было максимально комфортно, выдаем вот такие вот эвоковрики. Круто. Зритель берет вот этот эвоковрик, садится, и он всегда знает, что ему будет сухо.
2: Супер.
4: Комфорт во всем.
2: Спектакль да. «Маяковский. Встреча» уже в этот четверг, в ближайшие 28 мая в 20:00. Но не только ведь Маяковским на насыщенный у нас сезон. Что еще можно отметить из такого значимого, что ли? Хотя вот я сейчас смотрю расписание на афише, там буквально, ну, без остановки. Вот тебе 7 июня, вот тебе 10 июня, 13, 14, 21. Там просто как будто вы...
3: В этом сезоне ожидаем порядка 50 мероприятий. Mm. На сайте еще не все мероприятия, они постепенно добавляются, но большая часть уже все равно размещены. Театрально стартуем, театрально продолжаем. Мы очень любим эксперименты, и дальше у нас начнутся эксперименты с театральными нашими любимыми актерами, такими как Евгений Цыганов,
2: ух ты,
3: Виктор Добронравов. Они предстанут в таком необычном музыкальном амплуа.
2: Это два разных спектакля, два ребята, разных, да?
3: Не спектакль, а концерт.
2: Концерт, да. Евгений Цыганов.
3: Евгений Цыганов 13 июня выступает со своей группой, прекрасной группой «Мечта». И очень символично, что свою аудиторию группа называет «Мечтатели». Ну, мне кажется, это идеальное попадание в нашу аудиторию 100%. Летнего театра под нашими звездами. Более того, и концерт будет максимально звездный. Звездный не только на сцене, Евгений Цыганов со своими музыкантами.
0: Но еще и то, что будет уже поздно.
3: Да, на небе и даже на экране. Этот концерт — это такой совместный проект с Московским планетарием. Художники Московского планетария послушали группу «Мечта» и специально под этот концерт создали видеоарт. То есть каждая песня — это, скажем так, не просто какие-то футажи на фоне, как иногда бывает на концертах, а отобранный, специально подготовленный видеоарт от художников Московского планетария.
4: Ну, звучит
3: так что
4: круто.
3: Максимально звездный концерт, всех ждем, будет прямо здорово.
2: Евгений Цыганов в нашем летнем театре в парке Маяковского 13 июня в 21:00. Специально, да,
3: специально,
2: чтобы и закат, и звезды.
3: Чтобы звезды гарантированно все увидели.
2: Можно было застать. Но поговорили мы про Виктора Добронравова. Раз он прозвучал эта фамилия, тоже, конечно, хочется планы некоторые построить.
3: Да, здесь тоже очень такое важное для нас событие. Виктор Добронравов, мы многие знаем его прекрасно по фильмам, по сериалам, очень любим. Но не так много людей знает, что он, оказывается, еще великолепно поет. Причем поет не только, скажем так, там советскую эстраду, которую он очень любит, но и джаз. А петь джаз, это, я вам скажу, надо уметь.
2: А мы поддерживаем.
3: Да, у него есть прекрасная базовая, то есть школа джазовая. Угу. Он даже был уже 2 сезона хедлайнером знаменитого джазового фестиваля Бутмана в Москве. Вот. И впервые он приезжает в Екатеринбург вот в таком вот амплуа. Он будет петь.
2: Как музыкант, да? То
3: да,
2: есть
3: да,
2: он
3: да.
2: Не просто как актер.
3: И более того, он поет с прекрасным составом музыкантом под названием ЛРК Трио. Это великолепные, потрясающие музыканты, которые выпускают свои диски, которые очень активно гастролировали по Европе, лауреаты многочисленных джазовых конкурсов. То есть профессионалы с большой буквы, и поэтому этот концерт будет, ну, на самом деле, на очень-очень высоком уровне. Ну, естественно, так как Виктор еще и актер, то я думаю, что общение с публикой, это будет тоже такая...
2: часть изюминка такая, да?
3: Изюминка этого концерта. Ну и советские хиты всеми любимые, вот в такой вот джазовой обработке, в авторской интерпретации Виктора, и джазовые стандарты, популярные джазовые стандарты.
2: Ну я еще от себя добавлю, что, конечно, это семейство нами любимое, обожаемое, да, все трое Добронравовых, и отец, и 2 его сына. И если вдруг вы, ну вот, это правда не часто встречается, но, тем не менее, вы можете в

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайская, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, и, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыто. А также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение

Дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио Город ФМ.
2: Звездам не страшно падать.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сырки, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса за успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности. Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфорта городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрано при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская 17, Челюскинцев 21 и 23, Уральская 67, Советская 39, Амуцина 72, Бажова 134 и Декабристов 16, 18, Литера Д. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета. 17 миллионов 421 тысячи – средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территорий Уральска. Столицы.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу победителей школьников в Олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Число детей, направленных регионом для участия в финале, составило 141 человек. Наиболее популярными направлениями у школьников стали информатика. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Это яркий пример того, как передовые практики из олимпиадного движения приходят в массовую школу, заявил Кравцов. В Екатеринбурге начался снос расселенных аварийных домов по программе КРТ на Уктусе. Работы стартовали на улице Кварцевой. Решение о комплексном развитии территории власти уральской столицы приняли в начале 2023 года. На участке планируется снести 5 ветхих домов, 2 из которых признаны аварийными. Общая площадь застройки составляет около 9000 квадратных метров. Расселению подлежали 40 жилых помещений. Жильцов дома, с которого начался демонтаж, расселили более года назад. Проект планировки территории был утвержден в июне 2024 года. Согласно постановлению администрации города, общая площадь объектов капитального строительства на площадке составит 36 тысяч квадратных метров, включая не менее 1000 квадратов коммерческой недвижимости. Площадь жилья составит 23 тысячи квадратных метров. Дома будут рассчитаны на проживание 665 человек. Проект также предусматривает строительство встроенного детского садика на 100 мест, создание внутриквартальных проездов и парковки на 80 автомобилей. Завершить освоение территории планируется до 2030 года. Регистрация для участия в акции «Пошли жениться» продолжается в Свердловской области. За 3 дня со старта регистрации будущие молодожены заняли половину дополнительных слотов. Учитывая большое желание пар заключить брак в красивую дату, организаторы пополнили список необычных площадок историческим зданием бывшей сберегательной кассы в Екатеринбурге на Малышева 31В. Напомню, в красивую дату 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. В театре «Мускомедия», библиотеки имени Белинского, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, бизнес-центре Высоцкий, термальном комплексе Баденленд, на Екатеринбург-арене, во дворце бракосочетания Екатеринбурга, а также в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам нацпроекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге с января по апрель было зарегистрировано 458 случаев телефонного мошенничества. Это почти на 40% ниже, чем в прошлом году, рассказал начальник УМВД города Виктор Поздняк. Но суммы ущерба остаются существенными. За 4 месяца в общей сложности мошенники похитили у горожан 1 400 000 000 рублей. Полицейский отметил, что в первом квартале этого года количество мошеннических звонков сократилось на 45%. Операторы связи блокируют подозрительные вызовы сотнями. Однако мошенники ищут новые способы обмана. Так, в Екатеринбурге в этом году стала популярна схема дистанционной покупки автомобиля с доставкой из-за границы. Поздняк рекомендует жителям тщательно проверять информацию, а лучше всего лично контактировать с продавцом, чтобы не стать жертвой мошенников. Аферисты продолжают использовать классические схемы со взломом госуслуг и запугиванием людей тем, что их деньги переведены на счета террористических организаций. Под воздействием мошенников граждане снимают свои сбережения и отдают курьерам-бегункам. Иногда лжесиловики настолько морочат голову жертве, что человек готов продать квартиру или автотранспорт по заниженной цене. Не, чаще всего обману подвержены пенсионеры и несовершеннолетние дети. В Екатеринбурге на сегодняшний день в разной стадии строительства находится сразу 5 общеобразовательных организаций. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Речь идет о школах номер 1 в квартале номер 16 Академического района, здании гимназии «Артитюд» на бульваре Белоглазова, о школе номер 3 на улице Чемпионов, корпусе школы номер 208 на улице Гражданской, школы на 1500 мест в квартале улиц Щерса Машинной. Уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Работы ведутся в том числе благодаря национальному проекту «Молодежь». Дети во всех новых школах будут оборудованы современные кабинеты, лектории, спортивные и актовые залы, столовые, библиотечные информационные блоки, написал градоначальник в своих соцсетях. Он отметил, что строительство школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». С 2021 года в столице Урала возведено 14 школ, более чем на 12 тысяч мест. Литературно-мемориальный музей «Мамина Сибиряка» в Екатеринбурге собираются закрыть на ремонт. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Здание музея находится на Пушкина, 27. Оно является объектом культурного наследия. Там хотят провести реконструкцию подводящих инженерных сетей и ремонт внутренних инженерных систем, помещений и систем безопасности, рассказала исполняющая обязанности директора департамента Елена Соколова. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией, в которой будут прописаны стоимость всех работ. Торги по поиску подрядчика пока не объявлялись, но по предварительным данным, ремонт должен стартовать в июле этого года и завершиться в 2027.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метель в отбой. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Свято-Троицкий кафедральный собор был заложен в Екатеринбурге в 1814 году. Основное финансирование осуществил купец Яким Меркурьевич Рязанов, из-за чего церковь и именовали Рязановской. Автором проекта стал знаменитый архитектор Михаил Малахов. Но поскольку Рязановы были старообрядцами, власти не давали разрешения не только на открытие церкви, но даже на установку креста. Ситуацию вроде бы разрешил визит в город в 1824 году императора Александра I, но через год он умер, и судьба храма снова подвисла. Открыли и осветили только в середине 50-х. Второй по величине из всех построенных в России в 19 веке. 1500 прихожан на начало 20 века, но потом наступило другое время.

0: приходом советской власти богослужения прекратились. Но уничтожать храм на стройматериалы, как кафедральный, екатерининский и Златоуст, не стали. Складом тоже не сделали. Но в апреле 1930 года купол и колокольню снесли и оборудовали в помещении киноклуб «Автодора». В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и мастерских по пошиву шинелей. Для храма это был самый тяжелый период еще и потому, что тогда он был окончательно разрушен и снаружи, и внутри, а затем долгое время пребывал в запустении. Только в 70-е началась длительная реконструкция под дворец культуры для того же «Автодора». Как говорили в народе, ДК автомобилистов. И вскоре под сводами зазвучали песни. Вот это едва ли не чаще остальных.
1: Не страшно.

0: Мы послушали классический вариант, запись 1963 года в исполнении Олега Анофриева, а через 20 лет в Свердловске в ДК «Автомобилист» песню сыграла молодая местная группа «Наутилус». Именно «Наутилус», еще не «Помпилиус», но уже в почти классическом составе. Вячеслав Бутусов — вокал-гитара, Дмитрий Умецкий — бас, Виктор Комаров — клавиши. Но чтобы они выступили в 83-м, нужно было другое мероприятие, с которого, по сути, и начинается особая страница в истории уральского рока – первый фестиваль. Его начали готовить 45 лет назад, в апреле 1981-го. Состоялся в начале лета. Наверное, именно там и именно тогда Свердловск официально услышал не просто ту самую мелодию, но посвященную ей песню верхнепышминской группы «Эр-клуб».
1: Появился он и с ума всех свел.

Если вы не узнали, это поет Егор Белкин. Слова, кстати, тоже его. Вообще, мероприятие выглядело неслыханно и дерзко для того времени при еще живом Брежневе. Но ничего необычного. Директор ДК Леонид Быков уже проводил концерты подозрительных бардов, уже показывал фильмы полузапрещенного Тарковского, так что и на рок-фестиваль охотно согласился. И вот как звучало историческое первое подобное выступление. Кстати, домашнее задание. Угадайте, кто это поет? Хотя бы человека. Ответ в следующем выпуске.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новый набор на программу «Патриоты» стартовал в Свердловской области. Образовательный курс направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей, а также обучение основам предпринимательской деятельности. Участники пройдут обучение основам предпринимательской деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Под руководством опытного наставника разработают собственный бизнес-план, а в завершении обучения защитят свои проекты. В этом году запланировано 4 потока. Напомню, программа «Патриоты» была запущена в 2025 году по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В первый год реализации состоялось 2 потока курса. В апреле текущего года опыт Свердловской области в реализации программы «Патриоты» был признан одной из успешных региональных практик на 6-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. Стали известны имена победителей городского конкурса рисунков «Я выбираю спорт». Торжественная церемония награждения прошла в креативном кластере L52. Конкурс направлен на популяризацию и формирование здорового образа жизни среди детей и подростков. В творческом состязании приняли участие более 70 воспитанников спортивных школ. Замдиректора департамента физкультуры и спорта администрации города Наталья Гамберг поздравила победителей и отметила, что ребята очень талантливы и проявляют себя не только в спорте, но и в творчестве. Главный специалист управления по вопросам охраны здоровья Департамента социальной политики администрации города Екатерина Лашевская подчеркнула, что конкурс проводится на протяжении уже десятка лет в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь». Победители и призеры в каждой возрастной группе получили дипломы и подарочные сертификаты.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Автореклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
8: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
7: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашчикадом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области стартовало предварительное голосование за кандидатов в кандидаты, которые представят «Единую Россию» на выборах разных уровней в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба партии. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 29 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru в качестве избирателя. Для этого потребуется авторизация через портал госуслуги. Само голосование продлится до 31 мая. Всего от Свердловской области на праймери заявилось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. Предварительное голосование стартовало по всей России. Ожидается, что окончательно списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Экологические субботники в рамках федерального проекта «Вода России» прошли на водоемах Екатеринбурга при содействии администрации города. Первая уборка состоялась на берегу Патрушихинского пруда. 42 добровольца собрали 102 мешка мусора. Администрация Екатеринбурга выступила партнером акции, взяв на себя вывоз отходов и координацию участников. Также около 10 активистов вышли к реке Пышме. Они привели в порядок прибрежную полосу, где после рыбаков и отдыхающих оставался мусор. Итог: собрано 40 мешков объемом 120 литров каждый. Городские власти также обеспечили логистику. Помогли с организацией участия волонтеров и транспортировкой отходов на утилизацию. Как отметили в Комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, реки и сеть Пышма, Патрушиха, озеро Шарташ и другие водные объекты – важная часть экосистемы Екатеринбурга. Они влияют на экологическое благополучие мегаполиса, формируют комфортную городскую среду и служат популярными зонами отдыха. Задача по поддержанию чистоты решается муниципалитетом совместно с общественными организациями и неравнодушными жителями.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Химаш наш. Город ФМ на 107.6.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. Более 50 жителей Октябрьского района, волонтеров, молодежных организаций и общественников приняли участие в субботнике на набережной реки Исети в Екатеринбурге. Эта территория на участке от Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство набережной проголосовало более 33 400 человек. Организатором субботника выступил Департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Участники собрали мусор и привели в порядок пешеходные дорожки на прибрежной территории. Набережная реки Исети – один из 17 объектов, участвующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в следующем году. Волонтеры проектов ОКГС, работавшие на субботнике, также предоставляли жителям города возможность отдать свой голос за объекты благоустройства. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. К настоящему времени в голосовании на платформе приняли участие более 180 тысяч жителей. Необходимо набрать еще не менее 110 тысяч голосов, чтобы благоустройство победившей территории было профинансировано из федерального бюджета.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Здравствуйте, мы с вами в прямом эфире, дорогой наш город, радиостанция «Город ФМ», частота 107.6, формула здоровья, и мы сегодня поговорим про ваши легкие, потому что когда обычно говоришь «болезнь легких», мы подразумеваем, что это бытовое, простуда, кашель, поболел и прошло, ну хорошо, может быть, даже температура, но, между прочим, на минуточку, именно от болезни легких, когда-то умерли Чехов, Толстой, очень серьезно пострадал Достоевский, более того, после ковида все мы понимаем, что означают наши жизни легкие, как их нужно беречь, как о них нужно заботиться, и что это, ну, не просто поболел и прошло. У нас с вами в гостях Калмыкова Анна Владимировна, заведующая отделением медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-терапевт и пульмонолог, кандидат медицинских наук. Анна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Собственно, давайте поговорим о том, насколько болезни легких сейчас актуальны и как они трансформируются.

0: На сегодняшний день заболевания легких имеют очень огромную актуальность. С чем это связано? Связано это прежде всего с экологией, с курением, с тем, что многие люди переболели ковидом. И, соответственно, у нас в стране, у нас в городе имеет большое распространение различная онкопатология легких и бронхиального дерева. И, соответственно, еще имеет огромное значение хроническая обструктивная болезнь легких. Это с чем связано? С инвалидизацией пациентов, развитием у них дыхательной недостаточности. И для того, чтобы выявить хроническую обструктивную болезнь легких, рак легких, для этого у нас существуют все возможности в городе.
1: Подождите, а давайте с вами начнем с трех самых популярных болезней легких, с которыми обращаются к вам жители нашего города.
0: Самые популярные — это хронический бронхит, это бронхиальная астма, это хроническая обструктивная болезнь легких, ну и самая страшная патология, четвертая, не могу о ней не упомянуть, это злокачественное образование легких.
1: Вы понимаете, причина у этих четырех болезней одна и та же?
0: Что касается бронхиальной астмы, особенно у пациентов молодого возраста и те, которые приходят во взрослую сеть из детских поликлиник, это прежде всего, конечно, аллергические реакции, это сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, к пищевым аллергенам, к аллергенным эпидермальным, а вот у хронической обструктивной болезни легких, у хронического бронхита и онкопатологии легких и бронхов, это, конечно, самая главная причина. Это, конечно, курение табака и курение альтернативных, потребление альтернативных методов курения. Это вейп, это электронные сигареты.
1: Ну, подождите, как будто бы сейчас курить табак стали меньше. Это стало не модным, ведется программа, закрывают от всеобщего обозрения сами пачки сигарет на кассе, ну как будто бы уже стало меньше, должно идти на спад. Или вы не заметили такой тенденции?
0: Конечно, такое есть. В связи с изменением политики в нашем государстве по поводу курения, мы боремся с курением. И на уровне Государственной Думы принимаются решения. Минздрав очень хорошо поддерживает политику отказа от курения. Курить стали меньше. Но заядлые курильщики курить продолжают. Плюс у нас есть такая проблема распространения среди подростков, среди молодежи до 25 лет употребления альтернативных методов потребления табака, например, тех же вейпов.
1: Есть какая-то болезнь, которая появилась вот буквально недавно?
0: Да, буквально недавно стали регистрировать сначала в США, и есть случаи и у нас заболеваний, которое связано с употреблением вейпов и электронных сигарет, она называется кратко аббревиатура ЭВАЛИ. Что нужно отметить по поводу этой болезни? В вейпах, в жидкости, которая потребляется, у нас есть, кроме никотина, такие различные химические соединения. Это и формальдегид, и пропиленгликоль, и тяжелые металлы, и глицерин, и так далее. Все они приводят к достаточно токсичному действию на легкие. И на что нужно обратить внимание? Если у вас или у вашего ребенка, или у вашего друга, знакомого, то есть какого-то близкого человека, есть такая симптоматика при курении вейпов, это кашель, это одышка при физической нагрузке, снижение веса, тахикардия, нарушение желудочно-кишечного тракта. И самое главное, конечно же, все-таки это кашель и одышка, вам необходимо обратиться к своему участковому терапевту.
1: Но я правильно понимаю, что у нас ушел туберкулез, но появились эти самые болезни от вейпов взамен пришли?
0: Это не взамен. К сожалению, у нас и с туберкулез. Мы регистрируем тоже туберкулез. Почему на это хочу обратить внимание? Буквально в пятницу я работаю, как уже сказали, в отделе медицинской профилактики в третьей больнице. К нам обратился на диспансеризацию мужчина. Он не был на флюорографии 14 лет. Что я хочу сказать? Это недопустимо. Диспансеризация профилактический медицинский осмотр, они ежегодные. Флюорография должна быть ежегодной у взрослого населения. Так вот, у этого мужчины мы нашли на флюорографии туберкулез в легких, инфильтративный, двусторонний, в фазе распада. Естественно, он был немедленно вызван и направлен в противотуберкулезный диспансер, на него составлено КЭС и все прочее. Поэтому расслабляться легкие не дают. И туберкулез мы выявляем на флюорографии, и пневмонии выявляем, и онкопатологию выявляем. Поэтому я всех призываю, всех и каждого, это личная ваша ответственность за свое здоровье. Вы должны приходить на диспансеризацию, должны приходить на профилактический осмотр и в обязательном порядке делать онкоскрининг, ту же флюорографию, что касается легких.
1: Что сейчас будет с этим мужчиной? И какой вред он мог вообще причинить своему окружению?
0: Он будет... об этом еще рано говорить, потому что такими пациентами занимаются фтизиатры. Это абсолютно отдельная специальность. Они обследуют пациента, делаются ему и компьютерная томография легких, обследуют другие органы и системы. Он сдает... мокроту неоднократно, и уже потом выявляются, какой он может вред нанести, наблюдаются члены его семьи и так далее. Это уже не городские поликлиники, это вот как раз противотуберкулезный диспансер этим занимается. Мы нашли, мы передали.
1: Анна Владимировна, а как выглядит, вот объясните мне чисто технически и наглядно, чтобы я могла представить, как выглядит болезнь легких, ну, например, от курения вейпов? У нас есть легкие, две емкости. Мы примерно понимаем, как они выглядят. Вот. Они чистые, да. Они большие.
0: Я поняла ваш вопрос. Значит, смотрите, в чем разница? Если мы берем морфологические признаки, то именно ЭВАЛИ выглядит как интерстициальные больше поражения легких. Это как на оба легких набросили вуаль, и не видно. Вот как бы вы пришли
1: снаружи
0: в комнату.
1: Снаружи вуаль?
0: Да, да, угу. Просто вуаль накинули. То есть вы как бы пришли в комнату, и стоит дверь, и что-то очень интересное за той дверью находится, что-то вам нужное. Но посмотреть можно только через стекло. А стекло непрозрачное, оно оргстекло. И вы не можете даже одним глазком заглянуть, потому что все размазано. Вот так выглядит на КТ, на рентгене именно интерстициальное поражение легочной ткани. И совсем другая, совсем по-другому выглядит рентгенологически, а на КТ, например, хроническая обструктивная болезнь легких. Там в основном, например, при Хоббл, при эмфизематозном поражении, при эмфиземе легких, мы видим повышенную воздушность. Именно эмфизему легких, воздушную ловушку, и в связи с ней пациенту тяжело дышать при эмфизематозном типе, вот из-за этой воздушной ловушки, и возникает одышка. И есть другой тип Хоббл, это бронхитический тип. На КТ его тоже очень хорошо видно, как признаки хронического бронхита. Но у нас еще есть и бронхоэктазы, которые тоже встречаются при Хоббл. Бронхоэктазы — это такие мешочки в бронхах, в которых накапливается мокрота. И поэтому вот при Хоббл такой признак основной клинический — это кашель с выделением мокроты, гнойной в том числе мокроты, зеленоватой мокроты.
1: Анна Владимировна, а физиологически что меняется в легких, от чего они не могут, ну почему мы так этого боимся, от чего они не могут функционировать хорошо? То есть они не так пропускают кислород или что?
0: Да, развивается дыхательная недостаточность, нарушается газообмен. Нарушается газообмен в легких и развивается дыхательная недостаточность.
1: Во всех случаях.
0: В финале, да. В финале. У любого заболевания есть начальная стадия, это легкие клинические проявления, и у любого заболевания есть тяжелая клиническая картина. Так вот, в тяжелой клинической картине во всех случаях это, конечно, дыхательная недостаточность. Вот чего мы боимся и что приводит к инвалидизации пациента.
1: В какой стадии процесс еще обратим?
0: Это вопрос интересный. Например, когда к нам приходит пациент с бронхиальной астмой, он всегда спрашивает: доктор, а что вот у меня сейчас бронхиальная астма, вы мне поставили? Это навсегда? Да. Бронхиальная астма — это заболевание, которое навсегда. Но оно очень благодарное к лечению. И, соответственно, если пациент выполняет все рекомендации, базисную терапию, то достигается контроль, и пациент может чувствовать себя как здоровый человек. Хоббл имеет немножко другую структуру. От ежедневного влияния табачного дыма происходит деформация бронхиального дерева. И когда происходит деформация бронхиального дерева, то тут уже структура нарушается. И когда человек заболевает ХОБ, у нас главная причина — остановить, замереть на том, что есть. Соответственно, лечение ХОБ можно начать как можно раньше.
1: Ну, можно сказать, что если ты поймал болезнь на начальной стадии, то дальше ты купируешь...
0: Извините, что перебиваю. Да. Прогноз у тебя будет однозначно лучше.
1: Анна Владимировна, лучше. А о дальнейших стадиях, более тяжелых, мы с вами поговорим через буквально минутку-полторы после рекламы.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107,6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Калмыкова Анна Владимировна, заведующая отделением медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-терапевт, врач-пульмонолог. Сегодня наш гость. И говорим про стадии легочных болезней. Мы с вами вот как-то обсудили очень здраво и с позитивом, что если поймать на первой стадии, ну и, слава богу, можно купировать, где уже все, уже точка невозврата.
1: Но тут каждое заболевание все-таки нуждается в индивидуальном подходе. Вообще человек, мы к человеку подходим индивидуально. Что я хочу сказать, на что нужно обратить внимание? Мы уже обсудили клинику. Если куришь, и есть кашель, одышка, мокрота, тяжелее становится выполнять физическую нагрузку, то есть снижается толерантность физической нагрузки, это повод обратиться к своему участковому терапевту либо прийти на диспансеризацию.
0: Ну подождите, все понятно, он же скажет, бросай курить.
1: А нет, подождите минуточку. Смысл в этом. Надо сделать спирометрию. Выполняется спирометрия. Это определение функций легких. При спирометрии основные показатели, которые обратит внимание ваш доктор, это форсированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду и их соотношение.
0: Так, как выглядит эта процедура? Это что?
1: Спирометрия — это неинвазивный метод обследования. Нужно на него, доктор-терапевт ваш на него записывает. Он осуществляется, процедура осуществляется в отделении функциональной диагностики. Практически аппараты есть в любой у нас поликлинике в достаточно хорошем доступе. Ты приходишь, тебе в аппаратик, грубо говоря, дают подышать. То есть абсолютно неинвазивная процедура, проводится быстро. Но тут есть нюанс. Это просто делают спирометрию. И если есть снижение показателей или какие-то другие показания, например, жалобы, мы делаем еще обследование, пробу с бронхолитиком. При положительной пробе с бронхолитиком мы уже тогда говорим о возможности бронхиальной астмы у пациента. Спирометрия входит во второй этап диспансеризации. И сейчас у нас сменилась парадигма центров здоровья. У нас в поликлиниках есть центры здоровья. Если в вашей поликлинике нет центров здоровья, значит, ваше лечебное учреждение, ваша поликлиника прикреплена по маршрутизации, по приказу Министерства здравоохранения к какой-либо другой поликлинике, и вы можете обратиться в свой центр здоровья. Это не по месту прикрепления, с факторами риска, вот именно с факторами курения, ожирения. Сейчас мы говорим просто про курение. Так вот, пациенты, курящие пациенты, даже без жалоб, каких бы то ни было, могут самостоятельно обратиться в центр здоровья и им сделают спирометрию. Сейчас вот изменилась парадигма центров здоровья. Мы выявляем фактор риска и выявляем на ранних этапах различные заболевания. Так вот, хроническая обструктивная болезнь легких, которая, это заболевание, которое может быть выявлено в центрах здоровья нашего города. То есть даже к терапевту-то идти особо не надо. В обязательном порядке обратите внимание, если вы курите, вы имеете право пройти спирометрию в центре здоровья. Вам проведут, конечно, анкетирование, антропометрию, если есть сопутствующий фактор риска, обследуют вас по другим факторам риска, но и сделают спирометрию. Для чего направлен этот скрининг? Именно на выявление на ранних стадиях ХОБЛ. Почему, опять же, это сделано? Чтобы была хорошая выявляемость ХОБЛ на ранних стадиях. Именно скрининг направлен на тех пациентов, у которых вроде бы нет никакой симптоматики. Связано это с тем,
0: это
1: что...
0: Это прям скрытый ХОБЛ? Человек может
1: скрининг
0: болеть и не знать?
1: На ранних стадиях курильщики. Курильщики, которые курят 20 лет. Что у них есть? У них спрашиваешь, какие у вас жалобы? Он говорит, да я кашляю, вот тут немножко задыхаюсь, но я же курю, поэтому я особо никуда не обращаюсь. Так вот, у каждого должен быть восклицательный значок красным, красным загораться, когда вы смотрите на себя, на своего родственника, на своего знакомого, близкого человека. Если он курит 10, 20, 30 лет, не ходил на флюорографию, Не делал спирометрию никогда. Займитесь, уделите внимание. Это продлит жизнь близкого вам человека, дорогого вам человека. Сходите на диспансер, сделайте флюорографию, обратитесь в центр здоровья, сделайте спирометрию. Вы на ранних стадиях узнаете, что у вас хроническая обструктивная болезнь легких. Не нужно ждать такой дыхательной недостаточности, такой одышки, когда человек не может бытовую нагрузку выполнять. Вот этим опасна хобл, потому что хобл у нас выявляется, когда уже среднее, тяжелое, крайне тяжелое. То есть, когда уже курят десятки лет, уже проскочен период начальной стадии хобл, и мы влетаем уже в инвалидизацию, в дыхательную недостаточность, когда ингаляторы должны быть трехкомпонентный, и уже у человека с дыхательной недостаточностью мы уже говорим, что это такая тяжелая, крайне тяжелая, и нам уже должен у человека быть не только группа инвалидности, но и кислородный концентратор. Поэтому чем вы раньше обратитесь в центр здоровья, на диспансеризацию, на второй этап диспансеризации, просто обратитесь между прочим к своему терапевту. Вот пришли что-то делать, скажите, я курю, я хочу сделать спирометрию. У меня там одышка, например, небольшая, но беспокоит. И это спасет дальнейшее вам жизнь.
0: А как же быть советом? И я не раз слышала такой совет, что если ты куришь уже много лет, 4 десятка лет, то лучше не бросать и не менять категорическим образом свою жизнь и свои привычки.
1: Да, у нас есть такой миф в стране, что кто-то когда-то бросил и что-то плохое случилось. Но у нас есть однозначные рекомендации Министерства здравоохранения, где сказано, что бросить курить можно и нужно в любом возрасте, независимо от стажа. Но здесь есть огромное «но». И вот тут я должна быть услышана. У нас сейчас есть школы здоровья. В любой поликлинике города, области есть школа здоровья, в том числе школа отказа от курения. Так вот, если у вас есть желание бросить курить, обратитесь в школу здоровья. У нас в поликлиниках сформированы кабинеты отказа от курения, где принимают специалисты. Обратитесь в кабинет отказа от курения. И что специалист посмотрит? Те же хотя бы самые общий анализ крови, ЭКГ, хотя бы на вас посмотрит. То есть вы в отказе курения не должны быть одиноки. Этот отказ от курения может и должен сопровождаться курированием специалиста. И у нас в городе созданы абсолютно все условия для отказа от курения. То есть работают и школа здоровья, и кабинеты отказа от курения.
0: Есть разница в болезнях легких у мужчин, у женщин и у детей?
1: Но у детей все-таки мы больше, у детей из хронических заболеваний, это, например, если мы берем только легкие, это, конечно, у детей бронхиальная астма. У женщин в молодом возрасте астмы, так скажем, меньше. Больше в молодом возрасте бронхиальной астмы у нас у мужчин.
0: А почему?
1: Наверное, может быть, все-таки такие полувозрастные гормональные характеристики. А вот когда, так скажем, во взрослом возрасте астма у женщин становится ее больше. Хобл. Все-таки мужчины у нас больше курят, чем женщины, и хронические обструктивные болезни легких у нас больше в связи просто с большим количеством курящих мужчин, их больше у мужчин. Но и хотелось бы отметить то, что у женщин хобл не то чтобы тяжелее протекает, но тоже заметно тяжело. То есть у женщин, например, астенического телосложения, у них добавляются бронхоэктазы. У женщин, у которых гиперстенического телосложения, то есть у которых, грубо говоря, есть ожирение, у них есть одышка, например, связанная с ожирением, сердечно-сосудистой патологией. И тоже есть свои нюансы.
0: Анна Владимировна, а вот с другой стороны, одышка, кашляю, и что дальше? До рака, все мы когда-нибудь умрем до рака. Может быть, и не стоит так беспокоиться?
1: Нет, беспокоиться о своем здоровье все.
0: Какие еще могут быть последствия, кроме тех, о которых мы с вами поговорили? Ну вот что, вот человек курит, ну хорошо, ну у него одышка, ну хорошо, ну ему тяжело.
1: Подождите,
0: а на какие еще органы курение, это может повлиять?
1: Курение задевает ведь не только легкие. Мы просто сегодня, моя тема легкие, рассказываю про легкие. Но нет, курение влияет, имеет полиорганное влияние. Мы имеем инсульты, инфаркты у курящих в значительно большем количестве, чем у некурящих. Например, если ты сегодня бросил курить, то у тебя только через год становится риск инсультов и инфарктов в два раза меньше, чем
0: это
1: курящего.
0: Это за год выходят продукты, да, курения или что, восстанавливается организм?
1: Да, восстанавливается кровообращение, выходят продукты токсического различного влияния. Тут надо все-таки понимать, я еще не договорила, и по поводу вот инсультов, инфарктов, поражения периферических сосудов и нервов, онкопатологии не только легких, но, например, и горла, ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы. И что еще достаточно плохо? Курение влияет и на гормональную систему, влияет на репродуктивную систему, эректильную дисфункцию, бесплодие может у мужчин и женщин вызывать. Если вы узнали, что вы беременны, то ни в коем случае не надо продолжать курить ни вейпы, ни айкосы, ни системы нагревания различных табака, ни просто сигареты. Как только мы знаем, что женщина беременна, рекомендуется тут же отказ от табака в любом виде, в любом случае. Не существует безопасного курения, не существует безопасного употребления ни сигарет, ни вейпов, ни айкосов, ни каких-то других замен табака. Не существует такого. Тут и это плохо, и это плохо. Тут не стоит выбирать, нет безопасной никакой альтернативы. Единственный вариант — это бросить курить, рассмотреть возможность бросить курить. Но еще раз оговорюсь, если вы курите длительно, то это все-таки под наблюдением специалиста из центра здоровья, школы здоровья, кабинета отказа от курения в поликлинике.
0: По статистике, ежегодно умирает на планете около 3 миллионов человек от болезней легких. 3 миллиона человек. Это очень много.
1: Это много.
0: Это входит в шестерку самых популярных причин смерти. Сколько из них, по вашим наблюдениям, ну, плюс-минус километры, я понимаю, что никто не вел такую статистику, но вот как вам кажется, именно от курения?
1: Курение, плюс-минус остальные факторы риска, но вот курение — это один из абсолютно основных факторов заболеваний легких, заболевания сердца, заболеваний сосудов, которые у нас есть. Я бы не постеснялась и курящих предположила, что большинство, процентов 80-90 из этих умерших, они все-таки так или иначе в анамнезе либо когда-то употребляли табак. Ну, никотин или другие системы.
0: Анна Владимировна, а по поводу вот этого длинного хвоста от ковида и от ковидных последствий, мы сейчас с вами прослушаем, давайте, пожалуйста, новости нашего любимого города, а потом как раз поговорим, потому что я знаю, что мы до сих пор это разгребаем.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За минувшую неделю патрули МЧС провели 290 выездных проверок соблюдения правил пожарной безопасности. По их итогам было возбуждено 74 административных расследования и составлено 211 протоколов. Как сообщили в ведомстве, нарушителями признаны 2 органа местного самоуправления, 13 юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 гражданина. Все они были оштрафованы. Напомню, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. С этой даты патруль контрольной группы оформили 656 протоколов за нарушение пожарной безопасности. Юбилейный марафон волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в пятый раз прошел в Екатеринбурге. В этом году его площадкой стал ЦПКИО имени Маяковского. Каждому из добровольцев во время марафона предстояло набрать наибольшее количество голосов от горожан. По предварительным подсчетам, им удалось собрать более 500 голосов екатеринбуржцев. Всего же на данный момент Екатеринбург набрал более 172 тысяч голосов, из них 86 тысяч волонтерами ФКГС. Напомню, с момента начала голосования в Екатеринбурге к работе приступили более 3000 волонтеров. Добровольцы активно участвуют в информировании горожан о возможностях участия в голосовании и помогают жителям оставлять свои голоса за понравившиеся проекты благоустройства. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Это можно сделать при помощи платформы обратной связи портала госуслуги или обратившись к волонтеру. Узнать волонтеров ФКГС можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Среди лидеров федерального проекта на данный момент набережная Исетия от декабристов до Белинского, более 27 тысяч голосов, Бульвар культуры около 19 тысяч голосов, а также Основинский парк более 18,5 тысяч голосов. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 27 градусов.
6: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: говорим про болезни легких. Друзья, вот пока вы слушали новости, я все пыталась уговорить Анну Владимировну, говорю, давайте послушаем новости. Да? Вообще человек не отвлекается и пытается мне, Оля, ну спирометрия, понимаете, ну обязательно нужно флюорографию проходить. Вот настолько болит, настолько хочется донести, что вот наш сегодняшний эксперт Анна Владимировна Калмыкова даже вот успокоиться не может во время перерыва. Анна Владимировна, мы вот так вот, вот убийца всего курения. Есть же еще какие-то факторы риск, правильно?
1: Да, замечательно, что вы спросили. Сейчас тоже это достаточно актуально. Это производственные факторы риска. На производстве у нас сейчас очень хорошо развивается семимильными шагами, восстанавливается производство. И на производстве у нас есть факторы риска, полевые факторы риска, которые в совокупности с курением ведут даже к такому заболеванию, как профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких. Это когда работают и отрицательно влияют на человека не только курение, но и сочетание курения и профессиональных пылевых факторов риска.
0: Пылевых,
1: пыль на производстве. Например, есть шахтеры, есть шлифовщики.
0: Стройка, добыча любая.
1: Добыча любая. Сейчас, конечно, не в то есть и автоматическое производство. Много автоматики, электроники. И сейчас уже не так. Но все-таки в каких-то сферах промышленности сейчас все-таки у нас есть риск профессиональных пылевых так называемых заболеваний легких. Например, у нас же в Свердловской области, на севере Свердловской области есть шахты, и среди них есть большой пул заболеваний, именно связанных с работой на этих предприятиях. Мы вот говорим о хронической обструктивной болезни легких сегодня, но не будем забывать, что еще у нас есть и пневмокониозы от различных производственных факторов. И это касается наших дорогих, например, шахтеров, которых у нас в области много. Поэтому я бы хотела порекомендовать и работникам промышленных предприятий, даже если они не курят, то проходить и обследования различные, это и флюорографию, и спирометрию. Но обычно работникам таких предприятий их делают в рамках периодических осмотров по 29-му Н-приказу. И я бы хотела их призвать к тому, что все-таки периодический медосмотр для работающего населения с факторами риска по 29-му Н-приказу — это не просто какая-то формальность, это именно обследование, которое направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях. Вот, например, у нас сейчас большое предприятие проходит обследование в нашей поликлинике. Не могу сказать, какое, но их достаточно много, вот их 160 человек. И буквально в четверг при маммографии мы выявили онкопатологию подозрение на образование молочной железы. Поэтому мы тут говорим не только о именно курении, но и о вредных производственных факторах. И прохождение медосмотра своевременного может нам не только заболевание легких, но и какую-то другую патологию у вас выявить. Поэтому обследоваться, проходить медосмотры очень важно.
0: Вредные условия труда и еще и курение. Это убийственная комбо абсолютно.
1: Поэтому вот я и хотела рассказать о профессиональной хронической обструктивной болезни легких, вот, о пневмокониозах. То есть обратите внимание, курение здесь тоже добавляет свое отрицательное влияние. Если вы работаете на вредном производственном пылевом, то обратите внимание, хотя бы минимизируйте такой фактор риска, который вы можете минимизировать, это откажитесь от курения.
0: Ну вот легко вам сказать, откажитесь от курения.
1: Я же предлагаю не просто отказаться от курения по щелчку пальцев, мы предлагаем сейчас в ЛПУ помощь, поддержку, специальные кабинеты. Обратите на это внимание, это же не просто по щелчку пальцев. В кабинетах предлагается, у нас и работает психолог, и никотин-заместительную терапию мы назначаем, и школы проводим. Сейчас очень большой фокус направлен именно на фактор риска и за активно, так скажем, долголетие, за борьбу с факторами риска.
0: Анна Владимировна, вернемся к ковиду. Насколько часто сейчас приходят люди, казалось бы, да, и пандемия прошла, а последствия все еще существуют, вот именно с последствиями легочными?
1: Такая ситуация не редкость, я бы сказала, но их было гораздо больше в 20-м, 21-м, 22-м, то есть, так скажем, в ранний постковидный период. О чем мы наблюдали этих пациентов? После, так скажем, ковидной пневмонии у нас, у ряда пациентов сформировался фиброз. Это поствоспалительный, так скажем, фиброз.
0: Что это? Как это выглядит?
1: Как это выглядит? Например, если я всегда говорю, а как вот это у меня выглядит? А вот как? Например, вы поранили очень сильно руку, ну, видимость, например, обожгли утюгом, или поранили шрам, например, порезались, например, что-то резали и порезали, и на месте сформируется шрам. Примерно то же самое на месте пневмонии сформировалось и в легочной ткани. Для чего мы это делали? Мы еще особо не сталкивались с ковидными последствиями, и пациентов, у которых был фиброз после пневмонии, мы их наблюдали, смотрели, будет этот фиброз расти, не будет этот фиброз расти, делали им спирометрию, углубленную диспансеризацию, эхо проводили, то есть вот весь спектр, что положено делать для углубленной диспансеризации. И такие больные, они все были у врача-пульмонолога, так скажем, на карандаше, и мы им делали КТ. Сейчас приходят такие пациенты достаточно, ну, в среднем количестве, я бы не назвала это много, и мы им продолжаем делать КТ в динамике, особенно если зоны фиброза достаточно большие, либо какие-то изменения есть, либо узелки какие-то есть, потому что, да, за такими узелками мы обычно тоже наблюдаем.
0: А можно ли легкие натренировать?
1: У нас есть дыхательная гимнастика по Стрельникову, по Бутейко. Есть у нас дыхательная гимнастика, реабилитация легких. Например, диафрагмальное дыхание, очень интересная техника. Вот. И физическая нагрузка. Здесь я бы хотела все-таки обратить внимание на физическую нагрузку. Сейчас считается, что если есть возможность, даже если не так я оговорилась, если нет физических каких-то ограничений, например, острый период инфаркта миокарда, или обострение бронхиальной астмы, ХОБ, или пневмония, то есть какой-то таких ограничений, то рекомендуется всем взрослым людям не менее 150 минут в неделю тренировок в умеренном или быстром темпе. Это по 30 минут в день. Что это может быть? Это может быть велотренажеры, это если вы ходите в зал.
0: Какая-то у вас странная математика. Вы 150 разделили 5
1: раз в
0: на
1: неделю.
0: 5, а в неделю, между прочим,
1: 30 минут
0: дней.
1: В день. А это я сейчас, подождите,
0: так,
1: это
0: давайте.
1: Еще не все. И вот, получается, это либо велотренажер, либо эллипс, либо ходьба.
0: Любая
1: быстрым
0: динамика.
1: Темпом.
0: Любая динамика.
1: Сейчас очень вот популярна скандинавская ходьба. Прекрасно, потому что тут работают и мышцы верхнего плечевого пояса, туловища. Прекрасно. И плюс 2-3 силовых тренировочки в неделю, но тут тоже с оговорочкой по возможности. Потому что, например, к нам приходят пациенты достаточно возрастные, говорят, я уже не могу, например, у меня остеоартроз коленных суставов. Тогда мы предлагаем хотя бы гантельки по 500 грамм и делать упражнения сидя или по возможности стоя, хотя бы тогда на руки, так скажем. То есть вот прям запомните, 150 минут в неделю, так скажем, это кардионагрузка, плюс 2 силовых тренировки в неделю. Вот это очень важная позиция. Например, среда-воскресенье силовые тренировочки и плюс вот 5 в неделю это кардиотренировочки. Но тут тоже есть такой момент. Приходят некоторые, говорят, я вот гуляю с собакой. каждый день час гуляю с собакой. Но тут надо понимать, кардиотренировка — это ходьба, например, в быстром или умеренном темпе. А когда вы гуляете с собакой, собака по своим делам, вы рядом стоите, это не кардиотренировка, не кардио.
0: Это должна быть динамическая прогулка.
1: Это динамическая
0: прогулка.
1: Тренировочка.
0: Анна Владимировна, а как на духу? Вы пробовали курить? Ну, наверняка пробовали.
1: Ну, вот так
0: по
1: прям.
0: Молодости, да,
1: да
0: было
1: конечно,
0: же.
1: Кто что по молодости не пробовал. Я жила в общежитии медицинского университета. Да, я пробовала, но не могу сказать, что мне понравилось или я втянулась. Пробовала пару раз буквально, да. Но тут, видите, кто-то втягивается, кто-то нет. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, мне вот, например, не понравилось. Но есть люди и в моем окружении, которым понравилось. Например, я встречаться стала с мужем, мне было 22 года, ему было 24 года, я была на пятом курсе, он в интернатуре учился, он курил. Мне как бы это не особо приемлемо, когда у меня есть в квартире пассивное курение. Да, кстати, про пассивное курение. Хотелось бы обратить внимание курящих. Вы осознанно, может быть, приносите вред своему организму. Но есть и такой момент, как пассивное курение. Некоторые курят в квартире, в туалете, а у себя в квартире. И тут есть, конечно, момент. Вы всегда, пожалуйста, думайте о близких, о своей семье. Ведь в пассивное курение, оно тоже достаточно в выдыхаемом табачном дыме, который вдыхает, например, ваш ребенок, внук, тоже есть момент токсического действия. И когда вы курите, с вами курит ваша семья. С вами, если это в туалете, если это вентиляция, с вами курят ваши соседи. И тут на вас, конечно, ответственность. Вы должны беречь не только свое здоровье, но и здоровье своей семьи и здоровье окружающих вас людей. Уважать не только себя, но и здоровье окружающих людей, членов своей семьи.
0: Анна Владимировна, один вопрос. Муж в итоге бросил курить?
1: Муж сразу бросил. Потом мы поженились.
0: Только это было условием?
1: Ну, я не очень люблю, когда курят. Сам я просто не приемлю пассивное курение. Я не понимаю смысл пассивного курения. То есть это твой выбор, это не мой выбор, я не хочу. Да, муж у меня бросил курить еще вот как бы сразу же, как мы начали встречаться. Да, муж у меня не курит.
0: Я вас благодарю за этот эфир. Друзья мои, ну давайте дышать полными легкими. В конце концов, мы знаем все, мы знаем абсолютно все для того, чтобы быть здоровым. Почему-то вот никто этого не делает, правильно? Ну давайте хотя бы попытаемся. Как сказала Анна Владимировна, в перерыве, даже если 2-3 человека после этого эфира задумаются, чуть-чуть поменяют свои привычки, хотя бы чуть-чуть, хотя бы с чего-то начнут. Всегда же стоит только начать. Значит, мы с вами уже не зря провели эти 45 минут вместе. Калмыкова Анна Владимировна, зав. Отделения медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-пульмонолог, была сегодня нашим гостем. Спасибо, будьте здоровы.
1: Спасибо большое, здоровья вам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Под руководством опытного наставника разработают собственный бизнес-план, а в завершении обучения защитят свои проекты. В этом году запланировано 4 потока. Напомню, программа «Патриоты» была запущена в 2025 году по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В первый год реализации состоялось 2 потока курса. В апреле текущего года опыт Свердловской области в реализации программы «Патриоты» был признан одной из успешных региональных практик на 6-м Всероссийском форуме инфраструктуры. Структуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. Экологические субботники в рамках федерального проекта «Вода России» прошли на водоемах Екатеринбурга при содействии администрации города. Первая уборка состоялась на берегу Патрушихинского пруда. 42 добровольца собрали 102 мешка мусора. Администрация Екатеринбурга выступила партнером акции, взяв на себя вывоз отходов и координацию участников. Также около 10 активистов вышли к реке Пышме. Они привели в порядок прибрежную полосу, где после рыбаков и отдыхающих оставался мусор. Итог: собрано 40 мешков объемом 120 литров каждый. Городские власти также обеспечили логистику. Помогли с организацией участия волонтеров и транспортировкой отходов на утилизацию. Как отметили в Комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, реки и сеть Пышма, Патрушиха, озеро Шарташ и другие водные объекты – важная часть экосистемы Екатеринбурга. Они влияют на экологическое благополучие мегаполиса, формируют комфортную городскую среду и служат популярными зонами отдыха. Задача по поддержанию их чистоты решается муниципалитетом совместно с общественными организациями и неравнодушными жителями.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Salute!
1: Маршрут построен.
2: Всем большой привет! В эфире передача «Маршрут построен». Каждый понедельник в 14:00 по Екатеринбургу мы выходим в прямом эфир. Если вы любите путешествовать, вы обожаете туризм, не любите сидеть дома, то эта передача точно вам придется по вкусу. Меня зовут Денис Савин. Телефон нашего мессенджера +7 99 15 15 176. Ну и добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там повторы всех наших выпусков мы публикуем. Ну и в гостях у меня сегодня вновь Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь, путешественник, человек, который дважды был в Казахстане. Вот. И сегодня у нас такая особенная и будоражащая тема. Во-первых, это путешествие на автомобиле в Пермский край, но куда еще более интересное, в места, которые связаны с НЛО, которые связаны с космонавтикой и с разного рода загадками и интересностями. Вот об этом поговорим. Виктор, доброго дня.
3: Здравствуйте.
2: Да, ну про Пермский край немножечко вообще, в принципе, зачем туда ездить?
3: Пермский край чем характерен, что там есть древние города, такие как Чердынь, там 1472 год, да, то есть Пермь Великая, вот она оттуда начиналась. Ныроб, где в яме был замучен дядя первого представителя династии Романовых в Российской империи, да, то есть в Ныробе есть псоглавие, главец, значит, в Никольской церкви 1713 года. Это святой с головой пса, святой Христофос. Он в классическом православии запрещен. Есть разные версии, значит, вот по поводу этого святого. Есть версия, что жил племя в районе современной Югославии людей с пёсьими головами.

0: делами, и даже их Христос смог вот на путь истинный наставить, да. Вторая версия, что это был богатый, точнее не так, красивый молодой человек, которого часто соблазняли богатые женщины. Он попросил Господа его от этого избавить, и вот таким способом это произошло. А местные жители молились вот этому святому как богу охоты, и поэтому его из храма не убирали, да. То есть на самом деле для Пермского края характерен пантеизм. То есть когда местные жители, значит, Иисуса Христа ставили в свой пантеон богов как одного из вот богов, но самого сильного и могущественного. И Пермский край характерен еще теми вещами, что есть старые тракты, я про Бабиновский тракт не говорю. Например, вот если мы будем говорить про место приземления космонавтов в 1965 году, да, о чем мы вот дальше как раз подробнее поговорим.
1: Я, кстати, удивился, то есть... что для многих это шок. Они такие, серьезно? Обычно же куда-то в океан они приземляются. Вот, пожалуйста.
0: А там все пошло нештатно, и они как бы приземлялись в ручном режиме, что просто куда-то на территорию СССР, да, то есть очень много было нештатных вещей в этом полете. Они вышли на высоту выше, чем планировалось. Если бы еще там, значит, 50 километров, они бы умерли от радиации, да.
1: Ну, они потом... фактически почти в открытом космосе бы оказались.
0: Вот, потом у них, значит, пошло нагнетание кислорода сильное, потому что шел подсос из их, как бы, корабля. Одна часть нагрелась, другая остыла, и конструктивно это не было учтено. Вот, и вот приземлялись в ручном режиме. В этом полете человек впервые вышел в космос, это был Леонов, да, он не смог зайти штатно ногами вперед, он зашел там головой вперед, снял скафандр до момента проверки разгерметизации, потому что очень сильно там температура поднялась. И вот они, когда в Пермской тайге приземлились в 1965 году, то вот эта капсула, она попала между деревьев, и они открыть люк не могли. Значит, они там раскачивали, и температура была ниже 30. Они, значит, были мокрые в скафандрах, как бы, вот тоже не совсем там все было рассчитано. Выжали из себя скафандры, дальше, значит, взяли обшивку самолета, ой, не самолета, вот капсулы-то, ее на себя намотали через парашютные стропы, да, то есть растерли спиртом, который был в системе вот этого аппарата, а по версии
1: это
0: одного...
1: Это все смекалка, это все внештатная ситуация.
0: Вот, а по версии, значит, как мне рассказывал один ученый в Перми, когда Беляев приезжал на встречи и на междусобочках, он рассказывал, что они спиртом не только растерлись, да, но так это или нет, я сказать не могу, но, безусловно, это героические люди, их там не сразу нашли, вот.
1: В то-то время, 65-й
0: год. Да, да, да.
1: Часто найти иногда не могут.
0: Когда мы едем к этому месту, то мы едем по участкам, в том числе, старого Московского тракта, то есть старый тракт, он от Соликамска, значит, шел, разные, на самом деле, направления было, но вот в том числе шел на деревню Нижнее Мошево, это район современного Тюлькина, да, в Тюлькино есть паромная переправа, и когда вы поедете, то вы будете каму на пароме переплывать, это круто, вот, честно говорю, вот мне нравится.
1: Незабываемо. Да, я тоже переплывал, это очень круто.
0: Да, потом будет село Новая Вильва, это село на старом тракте, и там церковь сохранилась, которую сейчас восстанавливают. Ва — это вода по Коми-Примяцки, значит, Виль — это новая. И Вильва — это, как сказать, новая вода, да, то есть таких речек много с таким названием. Будет урочище Сиринское, где руинированная церковь, значит, на старом московском тракте, но современная дорога, она там чуть севернее проходит. У меня ВКонтакте это описано с GPS-координатами, там, с тем, как проехать, вот, и я когда вот побывал впервые в этом месте, то я ехал после, значит, сильного ветра, то есть бурелом был, и я, когда еду в лес, я с собой не беру бензопилу обычно, чтобы ты работал руками, ты находишься за рулем длительное время, чтобы была физнагрузка. Но там у меня была такая физнагрузка, что потом, наверное, недели две руки болели. И я в это место попал, это вот то, что называют местом силы. То есть в тот момент у меня в жизни были определенные затруднения. И я когда на стендах прочитал, а там как бы описано вот все, что происходило, какие проблемы были. И вообще вот то, что они выжили, это вот, как сказать, конечно, это не сложно. случайность, но вероятность была невысокая. То есть, и тогда вот я по-другому взглянул на свои проблемы, что это мелочи по сравнению с тем, что происходило у этих великих людей. Вот. Поэтому одно дело, когда я читал это где-то, находясь дома, в офисе, в теплом месте, а другое дело, когда вот в этом болоте, да, то есть, и я понимал, как там все происходило. То есть, допустим, получается, вертолет приземлился в 2 километрах, а как бы их нашли там, по-моему, часов через 6 после этого. То есть, и вроде как снег глубокий, но я-то понимаю, что как бы это искать иголку в стоге сена. То есть, это у нас сейчас GPS-координат, тогда-то этого не было. И там мастер спорта по лыжам, вот он их длительное время искал, да, перед тем, как он их нашел. Вот, то есть это...
1: Минусовая температура.
0: Не то, что минусовая. Холоднее 30 градусов.
1: Да. Все белым-бело. Еще и...
0: Лес, тайга.
1: И мы еще и говорим о том, что это 65-й год.
0: Да, да, да.
1: Но это... Как они это сделали? Вообще непонятно. Да, как они выжили, кстати? Они не рассказывали? Спиртом натирались и...
0: Спиртом натирались, да. Какой-то запас продуктов там был. Но это как... Огонь, естественно, разожгли. То есть это хорошая физическая подготовка.
1: Они вышли из капсулы-то.
0: Они вышли из капсулы. Раскачали, вышли из капсулы, да. То есть они смогли. То есть это на морально-волевых. Плюс очень грамотные все действия были. Вот... Любое действие не так, и все бы закончилось совершенно по-другому. Поэтому, когда вы туда поедете, то есть вы, значит, проедете по участку старого Московско-Сибирского тракта.
1: Как он сейчас выглядит?
0: Что
1: это за место?
0: Это, если по самому тракту говорить, я по нему частично ездил, частично ходил ногами, то есть это заросшая дорога между старыми деревнями, из которых 80% уже не существует. То есть вот так он выглядит.
1: Но было время, да, когда он загружен был? Просто чтобы вот это вот ощутить, что раньше здесь была цивилизация, а сейчас этот тракт...
0: Конечно, он раньше был загруженным, да, то есть, и если говорить про участок старого тракта, то есть, вот дальше можно доехать до села Коса и поехать в Юксеево, то есть, Коса-Юксеево, там дорога идет практически везде по старому тракту, как бы проложена она. Вот, а так я по этой дороге ездил по старому тракту, по участкам до Великого Устюга, то есть, отдельно у меня в ВК это тоже путешествие описано, это июнь 2025 года был. Вот. А когда вы едете к месту приземления космонавтов в Пермском крае, да, то есть вы посещаете по пути древний город Соликамск, дата основания классический 1430 год, но это датируют по записям пермского чиновника и исследователя Василия Берха, но он не ссылается на первоисточник, и вот современные ученые склоняются к другой дате, 1505 год, когда он впервые где-то упоминается, потому что Сольвычегодск, который сильно западнее, это 1492 год. И 1430 год, там еще не было похода Василия Пестрова, который Пермь Великую присоединил, да. Но город очень красивый, соборная площадь есть, вот на ней рекомендую побывать.
1: Как там вообще люди-то есть?
0: Там, получается, Соликамский магниевый завод есть, да.
1: Он функционирует, да?
0: Да, то есть город развитый.
1: Я давненько просто не был
0: общепита,
1: уже.
0: Значит, он развивается, да, то есть если, когда я первый раз побывал в Соликамске, вот сравнить там в 2018 году, то есть сильно развился город по общепиту, по гостиницам есть где остановиться, поэтому категорически рекомендую. А вот космонавтов можно приехать через место, которое считается местом, где приземляются НЛО, Эмский треугольник.
1: Вот,
0: да?
1: Мы сейчас об этом все затравочку кинули, как говорится, сейчас мы об этом поговорим. Небольшая пауза, никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России. Город становится удивительно тихим.
4: В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Продолжайте движение.
1: Возвращаемся к нам в студию. У нас замечательный и суперинтересный Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь, путешественник, и вообще чем он только не занимается, судя по его рассказам. Вот, и автолюбитель, как я понял, вообще очень большой. И мы тут говорим сегодня о путешествии на автомобиле в Пермский край. Конкретно не только, чтобы старину какую-то вот зацепить, но и посмотреть, например, на место приземления космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Место-то как сейчас выглядит, кстати?
0: Там обустроен комплекс музейный с информационными щитами о развитии космонавтики. Поставили. Беседка одна есть. Да, там мангал есть, можно пожарить что-то. И стенды информационные о развитии космонавтики и о полете вот об этом. Вот. И, значит, от беседки до вот как бы этого места самого как раз дорожка сделана, стоят вот эти стенды. Чтобы туда доехать, вам нужен стандартный внедорожник в сухую погоду. Если, значит, как бы погода дождливая, одному на стандартном внедорожнике ехать не надо. То есть, значит, там грязевая резина желательно, чтобы стояла, да, то есть лебедка. Там часть пути проходит по лесовозным дорогам.
1: Угу.
0: Вот. И как бы
1: место
0: это...
1: как вызов. Для некоторых из нас.
0: От хорошей дороги придется проехать порядка 25 километров вот по такой трассе. То есть от Тюлькина где-то порядка 100 километров до поселка Басим, и вот от Басима еще где-то вот 25 километров до этого места. А до Басима хорошая дорога.
1: Через что лучше туда доезжать, чтобы еще зрелищнее было?
0: Вот по пути можно посетить вот Новую Вильву, где есть церковь старая, урочище Сиринское. Там домов не осталось, одна церковь стоит в поле.
1: Просто церковь вот. В поле.
0: Да, угу. А можно проехать в Пермский край через Малепку, да. Это Эмский треугольник, это место, где считается приземлялось НЛО. То есть нитка маршрута будет такая. То есть вы из Екатеринбурга едете до Первоуральска, потом из Первоуральска едете, значит, мимо там Шайтанки на Илим, потом Шамары, потом деревня Баская, и потом начинается лесная дорога на Малепку.
1: Да, я вот в этом месте никогда не был, но слышу. Да, что это аномальная зона. Откуда вообще слухи появились? Кто, не знаю, начал их распускать? И, может быть, это и не слухи совсем?
0: На закате Советского Союза было много публикаций на эту тему, много исследователей было, много свидетельств людей, которые вроде как там что-то видели, но я могу про свои обычные и необычные истории в этом месте рассказать. То есть я достаточно часто ездил через Малепку, когда строился вот новый Московский тракт, и он был закрыт, и через Малепку получалось быстрее иногда, когда на тракте было реверсивное движение. Но зимой не всегда можно проехать. Вот эту зиму много снега, там не было дороги за вот Нижней Баской до Малепки, да. Но большинство зим дорога есть, по крайней мере, в начале зимы.
1: А лучше зимой или летом ездить?
0: И зимой, посещать. И летом там классно. То есть,
1: по-другому.
0: По-другому. Что можно делать зимой? Значит, есть база в Малепке, где останавливаются снегоходчики, катаются вот в это место, которое связано с НЛО, да, там целый набор мест.
1: Их вообще ничего не смущает. Да. Пойдем покатаемся.
0: Вот, а можно кататься на лыжах по снегоходным следам абсолютно классно, то есть те, кто не любит много людей, кто любит уединение, то есть поэтому я иногда туда и по дороге в Пермь я планирую так, что проехать через Малепку и как бы покататься на лыжах вот в Эмском треугольнике. Вот, и у меня, значит, как-то была такая история, когда я подъехал на машине, своей вот Mitsubishi L200 и решил поставить машину на сигнализацию, она не ставится. Вот я как бы закрыл ее ключом, ну, покатался.
1: Это зимой, да?
0: Да, вернулся в машину, сложил лыжи, выехал за поселок, остановился покушать. Все работает и работает до сих пор. Ну, это электромагнитные поля, да, то есть я в такую супермистику не верю, да, хотя как бы я там православный человек. А вообще молебка, это молебный камень был у Вагулу, да, то есть, а потом на этом месте была церковь построена, потом была снесена, и сейчас она там восстанавливается. Вот. Может быть, это электромагнитные поля. Мы летом как-то с сыном вот, пошли в эту зону пешком. Есть место на берегу Сылвы, где реку Сылва пересекаешь, и идешь вот в эту зону. Да? И поперек дороги лежали бревна толстые. То есть на машине никто не ездил. Там на там, каракате, еще на чем-то. Вот. А потом мы когда шли обратно, мы слышали гул периодически. Я думал, ну сейчас охотники на каком-то там транспортном средстве поедут, а гул как вот приземление самолета. Потом думаю, может где-то в лесу колонка, вот как Лохнесс на озере, да, там хозяин отеля делал вот эти звуки, чтобы туристов привлекать.
1: Иммерсивность
0: такая. Начало лета было, много клещей, и мы что-то не полезли искать, откуда гул. Вот. А потом уже чуть позже я понял, что это за гул, это аэролодка была, и просто по дороге этот гул к нам приходил. Вот. Поэтому вот здесь гул, ничего особенного не было. Сигнализация, да. То есть, ну, сколько
1: хотя в моменте-то прикольно же было. Такие, что за гул?
0: Ну, я полагал, что есть этому, наверное, рациональное объяснение, да. Вот. И, опять же, я там необычных вещей, вот кроме связанных с сигнализацией, один раз не наблюдал, хотя в другие разы, например, у меня этого не было. Ну, электромагнитные поля там космоса, Земли, они могут как-то накладываться, наверное, да. Вот. И как бы, как пишут исследователи этого треугольника, туда лучше ходить ночью. Но вот у меня так не получалось, чтобы ночью я ночью туда сходил, да, и еще лучше перед тем, как ночью пойти, надо немного выпить. И вот тогда
1: потрясающе,
0: будет...
1: Потрясающе, да, тогда точно и гул, и все на свете, и НЛО приземлится.
0: Вот я полностью этот рецепт как бы и ни разу не использовал, может быть, поэтому
1: Осуждаем, но с интересом.
0: Да, а вот приехав из Свердловской области, дальше можно поехать в поселок Казармы и там выехать за 90 километров до Перми, да, то есть, ну, такую срезочку. Это не срезочка, это будет дольше, чем напрямую по шоссе ехать, но более интересно.
1: А, кстати, два этих места далеко друг от друга находятся. Посадка Космонавтов в 65-м году и вот эта аномальная зона. Они приличные? Сколько там между ними? Километров 200?
0: Ну, я бы сказал, наверное, километров 500, не 200, а 400, да, потому что получается...
1: То есть это вообще разные места.
0: Это вообще разные места, то есть я бы какое путешествие рекомендовал. То есть вы, например, первый день едете через Молебку, значит, до, получается, Перми, да, если в Молебке там хорошо погулять, то есть как раз вот вы в Перми вечером приедете. Вот. В Перми вы ночуете, до Соликамска от Перми, значит, порядка 200 километров, рано встаете, едете до Соликамска, еще 30 километров на север, это Тюлькино, и потом к месту приземления космонавтов, да, то есть по пути можно посмотреть руинированную церковь в Нижнем Мошево, церковь в Новой Вильве, в урочище Сиринское, и потом возвращаетесь в Соликамск, а потом дорога домой. А вот дорога домой можно тоже проехать необычно из Соликамска. То есть можно из Соликамска уехать до Лысьвы через Чусовой, потом из Лысьвы поехать в сторону Кына, села на Чусовом, из ЖД-станции Кын повернуть на юг на деревню Рассолинки, потом выехать в деревню Колпаковка, выехать в Илим и вернуться со стороны Первоуральска. По расстоянию будет то же самое, что вы поедете из Соликамска через Горнозаводск, Нижний Тагил на Екатеринбург.
1: Но...
0: Это путь быстрее, чем путь, значит, по расстоянию, точнее так, по расстоянию меньше, чем путь через Пермь, Соликамск, Пермь, Екатеринбург. Значит, вот, самый короткий путь это через Лысьву, понятно, это будет дольше, потому что у вас от Своротки дорога Лысьва-Кын до Колпаковки будет лесная дорога, но она интересная. Вот я буквально две недели назад по ней ездил, когда снег выпал, он таял, там все размешано, смешано было. Вот, соответственно...
1: Каша такая.
0: Каша, значит, шел снег, он замерзал тут же. У меня, значит, все арки грязи льдом забились и подвеска. И вот я даже этот пыльник на приводе сорвал, получилось, да, вот, из-за этого. В одном месте речка промыла дорогу, и я проехал, я понимаю, еще пара часов, мне обратно уже не вернуться. Я думаю, вот если я сейчас поеду, это между Колпаковкой и Рассоленками было, да, то есть, и где-то еще такая речка, то, как бы, ну, возвращаться пешком я дойду, конечно, вот. Ну, дальше было все хорошо. Вот, то есть я приехал в Лысеву, потом два часа на мойке самообслуживания все это из подвески вымывал, там оборвало часть с подкрылкой и так далее. Ну, если вот вы хотите такие путешествия, надо быть к таким вещам готовым. Иногда спрашивают, а что взять с собой в путешествие на машине, да? Я всегда начинаю с такой, надо взять с собой много денег, да? А потом уже пошли там всякие хайджеки и так далее.
1: Да, надо брать.
0: Наличку, да.
1: Ну, и там тоже гермомешок какой-то, да, упаковываешь на всякий случай от всего.
0: Да. Ну, деньги, они воду нормально переносят, на самом деле. Лучше в гермомешок. Деньги, документы в гермомешок, да, конечно, чтобы поесть было, попить, значит, приготовить пищу, чтобы запас топлива всегда был. Ножовка обязательно, когда в лес едете, потому что, допустим, прошел ветровал, дерево положило поперек дороги, если ножовки нет и топора, вы ничего не сделаете. Если топор есть, но дерево вот там широкое, скажем, да, там, скажем, сантиметров 70-80 в диаметре, тоже можно топором, я-то это делал, но я вам скажу, лучше ножовкой, да.
1: Делал, но потом еще же за руль
0: нужно будет садиться. Да, спички, значит, обязательно, чтобы костер развести. Вот спички обязательно в гермомешке, в отличие от денег, да.
1: А ночевка, также можно в автомобиле ночевать, или лучше все-таки, когда ты вот в Пермский край выдвигаешься, взять что-то?
0: Ну, вы знаете...
1: Даже для зимнего, например.
0: Есть люди, которые предпочитают останавливаться в гостиницах, есть, которые предпочитают ночевать там в палатке, либо в машине, кому-то в машине не нравится. Вот мы как-то с товарищем ездили по старому Белорецкому тракту, и он ночевал в палатке, а я в машине в спальнике спал, потому что я, допустим, пару раз завел машину, уже такая температура была около нулевая, да, то есть, ну, а он говорит, не, я вот лучше, как бы, больше с природой сольюсь, то есть это дело каждого, но если ехать вот, ну, по каким-то таким местам, ну, конечно, вот летом через Рассоленки, да, то есть в Пермский край можно приехать и на легковом автомобиле, когда сухо, ну, таком, как там Лада Гранта, там Лада Веста, потому что у них высокий клиренс, с веса не очень большие. На Тойоте Камри я бы там точно не поехал, да, вот, и летом это как бы такое простое путешествие, но если у вас есть палатка, ну, спальник там, коврик, ну, бросьте в машину, вы же не на себе это несете, да, все, всякое оно бывает, можно в машине спать, но, допустим, если там нет спальника, либо это там 4 человека, то в палатке-то гораздо комфортнее, мало ли что, да.
1: Не, ну, это 100%, это еще и атмосфера, как-никак, да, некоторые же за этим ездят, чтобы от работы отключиться. Да. А Бабино Новская эта дорога, она через нее можно попасть в Пермский край вообще? Ну, то есть через тракт вот этот. Я так понял, что как-то там связан с Верхотурьем где-то.
0: Бабиновский тракт — это короткая дорога из Соликамска в Верхотурье через Уральский хребет. И он порядка, получается, 280-300 верст был, потому что он и шел по-разному в разное время. А современная дорога через Горнозаводск — это будет 420 километров. Да? Вот именно по траектории тракта это непроходимо для техники, да, потому что у меня там в соцсетях есть фотографии, когда, допустим, идут две колеи, посередине деревья растут, и это старый тракт. Вот. Можно проехать через точки тракта, в частности, вот я в том году, после выступления на круглом столе исторические дороги Урала, из Верхотурья проехал, значит, через точки Бабиновского тракта, это Верхняя Косева, это урочище Молчан, это современная деревня Чекман, и выехал как бы в Пермский край, но я ехал не строго по тракту, да, то есть где-то там по отсыпке вдоль ЛЭП проехал, где-то по современным лесовозкам, да, то есть вот за день как бы проехал. И, ну, я, допустим, не посетил Растёс, то есть в Растёс тоже я как бы заезжал, но немножко по другой траектории, да.
1: Но вот. Это экстрим уже же, я правильно понимаю, такой автомобильный?
0: Значит, это как бы подготовленный внедорожник, да, то есть на стандартном по этому маршруту проехать скажем так, можно в сухую погоду, если вы не боитесь там бампер оторвать, угу, порог повредить, вот, а так подготовленный внедорожник.
1: А он уже все погибает, трак-то сам? Он зарастает, погибает?
0: Он по своей первоначальной траектории даже где-то зарос, например, вот между урочищем бывшей деревни Крия и, значит, Расчесом по лесовозкам едут как бы сильно западнее, по, получается, левому берегу Крии, вот, а, значит, старый тракт шел по правому берегу Крии, потом был пожар, были вырубки, и сейчас он там частично не читается, да?
1: А, ну его можно не прочесть, ну просто не увидеть, грубо говоря. Сейчас прервемся небольшую паузу, совсем маленькую, блок новостей у нас, а затем еще поговорим о том, что посмотреть в Пермском крае, зачем туда ехать.
7: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
10: На 107.6.
7: Новости на Город ФМ.
11: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области стартовало предварительное голосование за кандидатов в кандидаты, которые представят «Единую Россию» на выборах разных уровней в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба партии. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 29 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru в качестве избирателя. Для этого потребуется авторизация через портал госуслуги. Само голосование продлится до 31 мая. Всего от Свердловской области на праймери заявилось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. Предварительное голосование стартовало по всей России. Ожидается, что окончательно списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Стали известны имена победителей городского конкурса рисунков «Я выбираю спорт». Торжественная церемония награждения прошла в креативном кластере L52. Конкурс направлен на популяризацию и формирование здорового образа жизни среди детей и подростков. В творческом состязании приняли участие более 70 воспитанников спортивных школ. Замдиректора департамента физкультуры и спорта администрации города Наталья Гамберг поздравила победителей и отметила, что ребята очень талантливы и проявляют себя не только в спорте, но и в творчестве. Главный специалист управления по вопросам охраны здоровья Департамента социальной политики администрации города Екатерина Лашевская подчеркнула, что конкурс проводится на протяжении уже десятка лет в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь». Победители и призеры в каждой возрастной группе получили дипломы и подарочные сертификаты.
7: О погоде.
11: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 27 градусов.
7: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
9: Продолжайте движение.
1: Возвращаемся в студию. Пермский край сегодня обсуждаем. Вот мы поговорили, значит, о месте приземления космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Вот, вообще интересно, активно туда ездит. Я смотрю, фотографий там много вообще, в принципе, в сети. Аномальная зона, значит, мы поговорили. Соликамск, потрясающее место. Очень атмосферное, говорят, и аутентичное. Вот, меня лично привлекают все-таки вот эти вот заброшенные дороги. Ничего с собой не могу поделать, потому что мне всегда кажется, вот этот путь потратили силы, а раньше ты еще больше сил. Сейчас современная техника, там, я не знаю, пеллигаторы. Может быть, сейчас и по старинке так же все взрывают, там как-то, знаю, работают руками. Но, тем не менее, когда ты видишь, как дорога увядает, зарастает, не знаю, тебя это будоражит очень сильно. Поэтому Бобиновский тракт, он меня, конечно, не оставляет в покое. Хочется посмотреть на него.
0: У вас есть такой шанс, значит, будет организован автопробег по Бобиновской дороге. Вот в группе «Бобиновский тракт» в ВК есть есть приглашение, это некоммерческое мероприятие. Будет 4 группы участников вот, по классу автомобиля. Это легковой автомобиль, меньше всего точек. Это, значит, стандартный внедорожник, кроссовер, да. Это внедорожник на грязевой резине с лебедкой, и это хард. Вот, это максимально приближено к тракту, кто хочет в болото
1: втонуть
0: и так далее.
1: До конца
0: 7 по 5, по 15 августа, значит, из Верхотурья до Соликамска. То есть я там уже описал маршрут для каждого категории автомобилей, да, и будут лекции, значит, историков и краеведов в Верхотурье, потом в Верхней Яйве Александровске, это не пункты на тракте, в Верхней Усолке, это по одной из версий место рождения Артемия Бабинова, и там деревни нет, но сохранилась церковь красивая, вот, ну и, естественно, в Соликамске, то есть это такое культурно-просветительское мероприятие, то есть можно любому принять участие будет.
1: Ну вот имейте в виду, записывайте, но мы еще обязательно к видео этой передачи все это дело приложим, чтобы люди знали, и если что, вдруг кто-то поучаствует, нам потом пришлет фотографии, а может даже и видео, посмотрим, там же сейчас как только не снимают, можно и паука себе повесить, можно и с камеры прям с самого бардачка снимать, поэтому это очень круто. А по поводу Пермского края, что еще, зачем еще можно сгонять, ну необычно, потому что мы же знаем, что для уральцев многих Пермский край это прежде всего походы, это сплавы, причем сплавы ну очень сильно лидируют, и даже в сам город, я смотрю, уже не так активно ездит именно попутешествовать, ездит там по работе, КВН кто-то ездит посмотреть, что они там хорошо сейчас развивают, а что вот прям вот, не знаю, и так же цепляет разум.
0: Цепляет, да. Вот мы про Ныроб поговорили, если вы поедете на север от Ныроба, есть заброшенный поселок, ну полузаброшенный Валай, на реке Березовой. И дальше можно поехать еще севернее, и есть место, где есть пещера Череп. И она реально, как бы, с определенных ракурсов напоминает череп. То есть это пещера, как бы, ну, с двумя выходами, как ноздри такие. Вот. Поэтому вот за Ныробье пещера Череп. Первая
1: там,
0: история.
1: Там что, для кого она? Кто там ползает, лазит? Стандарт, я имею в виду, или она какая-то глубокая, там рекорды
0: нет,
1: какие-то?
0: Нет, она стандартная, то есть...
1: Сам внешний вид.
0: Сам внешний вид. Угу. Плюс вы попадете, значит, опять же... Вот на эту красивую реку Березовая. Угу. Вот, по пути будут скалы красивые по ходу движения. То есть на... внедорожнике с МТ-резиной, а в сухую погоду на стандартном внедорожнике можно подъехать до места, откуда там до пещеры остается ну, порядка 2 километра идти по берегу реки. Вот. Но там такие завалы, то есть туда мало народу ходит, именно пешком в основном в ходе сплавов по Березовой посещают, когда вот от Вежая плывут там по Березовой.
1: Вежая наш все.
0: Ну, да, Вежа-Ю, значит, Ю — это река, Вежа — священная река. Вежаев много в Свердловской области, один из Вежаев.
1: А, это один, может быть, я не про тот подумал.
0: Да. Вот, другие пещеры, Чайнинская пещера. По одной из версий, Артемий Бабинов высадил, как вагулы, современные манси, с восточной стороны хребта ходят молиться вот эту Чайнинскую пещеру, которую называют Вагульской Меккой. Очень красивая пещера, на самом деле это мегагрот, вот. Рядом еще есть три пещеры, плюс пастернаковские места. Значит, если ехать вот из Александровского одним из маршрутов в Чайнинскую пещеру, по пути будет урочище Ивака. Это прообраз Ворыкина, то есть Всеволода Вильва и Ивака, прообраз Ворыкина в романе Пастернака «Доктор Живаго». В Иваке сохранилось руинированное здание завода, очень красивое. И есть Ивакинская пещера, это стоянка древнего человека, ну и несколько там гротов рядом. То есть, ну, традиционные достопримечательности как бы для Урала и для Свердловской области, и для Пермского края это, ну, пещеры, это горы, да, то есть, и если как бы про горы говорить, то Поминенный камень за Красновишерском, вот мне больше всего из гор Пермского края нравится, да, то есть такие скалы необычные, мишки там ходят, но они расходятся, когда человек идет.
1: Вот, обученные там, там обученные
0: мишки. Да. Вот, заброшенные церкви, значит, тоже у меня в соцсетях есть поездки по заброшенным церквям Пермского края.
1: Интересно, сколько их уже Пермский край насчитывает? Заброшенных церквей-то этих?
0: Ну, я так затрудняюсь сказать.
1: А я правильно понимаю, что каждая церковь это было село? поселение какое-то. Да, то есть ее же не возводили просто.
0: Да,
1: вот.
0: да. Плюс как бы старые дороги. Вот как-то тоже я в ВК описывал путешествие по участкам Ораловского тракта. То есть вот все на гору Полют Камень обычно попадают с Красновишерска, да, то есть переправились в Вишеру и дальше там 7 километров вы на горе. А мы с товарищем ехали вот на внедорожнике подготовленном от, значит, поселка Искор в Пермском крае. То есть все идут с востока, а мы с запада ехали. Потом доехали до Оралова. Да.
1: Против течения пошли.
0: Да, да, да, до Оралова. А потом, значит, от Оралова как раз вот до Полюда. И потом на том, что называются... Изначально мне сказали, там паром, на пароме переправили машину. Но это не паром, это такая платформа, куда у меня Л-200 только-только вошел. Потом мы когда...
1: Плот.
0: Доплыли до центра Вишеры. У моторки заглох мотор, нас начало сносить. Но он, к счастью, сумел восстановить, потому что я думаю, ну все, мы сейчас поплывем в Красновишерск, в Каму и так далее. Да? Вот. Мы, а против течения он не смог потом выгребать. Мы к берегу подъехали в нештатном месте, я бы это так мягко назвал. Хорошо, что подготовленный внедорожник, удалось выехать, да. Плюс мы когда плыли, там судно прошло, прошла волна, я понял, что если пройдет еще какое-то более там быстрое и большое судно, то мы можем опрокинуться на этом плоту. В общем, переправить машину на плоту, это интересно, но я, наверное, второй раз бы уже это делать не стал, да.
1: Но зато впечатление на всю жизнь. Ну что, у нас подходит время к концу. Может быть, что-то пожелать путешественникам, тем, кто, может быть, не был в Пермском крае, с чего начать, например, изучение этого действительно очень красивого места на планете Земля?
0: Я бы рекомендовал начать с Чердени, с Ныроба, с Соликамска, то есть вот с севера Пермского края. Это те места, откуда он начал развиваться. Вот. И я бы пожелал хорошей дороги, я бы вам пожелал, чтобы... нынешняя ситуация, она наконец как бы закончилась и в экономике, чтобы вам денег хватало на путешествие.
1: И деньги не забывайте брать.
0: И с собой брать не забывайте, да, то есть и много-много эмоций.
1: Да, у нас в гостях был Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь тракта вот нашего уже полюбившегося вам, автор путеводителя по Бабиновскому тракту и, в принципе, путешественник и большой любитель и России, и вообще планеты Земля. Вы тоже не сидите дома, путешествуйте, если будет такая возможность. Меня зовут Денис Савин, оставайтесь на связи, всем пока.
0: До свидания.
12: Auf Wiedersehen.
13: Реклама на 107,6.
14: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
15: Но у меня тоже работа.
14: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
16: Дело. Я тоже пошел.
15: А ты куда?
16: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
17: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
15: Как вкусно!
14: А взрослым к вам можно?
18: 6+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата

0: экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. Более 50 жителей Октябрьского района, волонтеров, молодежных организаций и общественников приняли участие в субботнике на набережной реки Исети в Екатеринбурге. Эта территория на участке от Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство набережной проголосовало более 33 400 человек. Организатором субботника выступил Департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Участники собрали мусор и привели в порядок пешеходные дорожки на прибрежной территории. Набережная реки Исети – один из 17 объектов, участвующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в следующем году. Волонтеры проектов ОКГС, работавшие на субботнике, также предоставляли жителям города возможность отдать свой голос за объекты благоустройства. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. К настоящему времени в голосовании на платформе приняли участие более 180 тысяч жителей. Необходимо набрать еще не менее 110 тысяч голосов, чтобы благоустройство победившей территории было профинансировано из федерального бюджета.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов.
2: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: стой.
1: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпкао.рф.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. За минувшую неделю патрули МЧС провели 290 выездных проверок соблюдения правил пожарной безопасности. По их итогам было возбуждено 74 административных расследования и составлено 211 протоколов. Как сообщили в ведомстве, нарушителями признаны два органа местного самоуправления, 13 юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 гражданина. Все они были оштрафованы. Напомню, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. С этой даты патруль контрольной группы оформили 656 протоколов за нарушение пожарной безопасности. Юбилейный марафон волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в пятый раз прошел в Екатеринбурге. В этом году его площадкой стал ЦПКИО имени Маяковского. Каждому из добровольцев во время марафона предстояло набрать наибольшее количество голосов от горожан. По предварительным подсчетам, им удалось собрать более 500 голосов екатеринбуржцев. Всего же на данный момент Екатеринбург набрал более 172 тысяч голосов, из них 86 тысяч волонтерами ФКГС. Напомню, с момента начала голосования в Екатеринбурге к работе приступили более 3000 волонтеров. Добровольцы активно участвуют в информировании горожан о возможностях участия в голосовании и помогают жителям оставлять свои голоса за понравившиеся проекты благоустройства. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Это можно сделать при помощи платформы обратной связи портала госуслуги или обратившись к волонтеру. Узнать волонтеров ФКГС можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Среди лидеров федерального проекта на данный момент набережная Исетия от декабристов до Белинского, более 27 тысяч голосов, Бульвар культуры около 19 тысяч голосов, а также Основинский парк более 18,5 тысяч голосов. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается

Свято-Троицкий кафедральный собор был заложен в Екатеринбурге в 1814 году. Основное финансирование осуществил купец Яким Меркурьевич Рязанов, из-за чего церковь и именовали Рязановской. Автором проекта стал знаменитый архитектор Михаил Малахов. Но поскольку Рязановы были старообрядцами, власти не давали разрешения не только на открытие церкви, но даже на установку креста. Ситуацию вроде бы разрешил визит в город в 1824 году императора Александра I, но через год он умер, и судьба храма снова подвисла. Открыли и осветили только в середине 50-х. Второй по величине из всех построенных в России в 19 веке. 1500 прихожан на начало 20 века, но потом наступило другое время.

приходом советской власти богослужения прекратились. Но уничтожать храм на стройматериалы, как кафедральный, екатерининский и Златоуст, не стали. Складом тоже не сделали. Но в апреле 1930 года купол и колокольню снесли и оборудовали в помещении киноклуб «Автодора». В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и мастерских по пошиву шинелей. Для храма это был самый тяжелый период еще и потому, что тогда он был окончательно разрушен и снаружи, и внутри, а затем долгое время пребывал в запустении. Только в 70-е началась длительная реконструкция под дворец культуры для того же «Автодора». Как говорили в народе, ДК автомобилистов. И вскоре под сводами зазвучали песни. Вот это едва ли не чаще остальных.

0: Мы послушали классический вариант, запись 1963 года в исполнении Олега Анофриева, а через 20 лет в Свердловске в ДК «Автомобилист» песню сыграла молодая местная группа «Наутилус». Именно «Наутилус», еще не «Помпилиус», но уже в почти классическом составе. Вячеслав Бутусов – вокал-гитара, Дмитрий Умецкий – бас, Виктор Комаров – клавиши. Но, чтобы они выступили в 83-м, нужно было другое мероприятие, с которого, по сути, и начинается особая страница в истории уральского рока – первый фестиваль. Его начали готовить 45 лет назад, в апреле 1981-го. Состоялся в начале лета. Наверное, именно там и именно тогда Свердловск официально услышал не просто ту самую мелодию, но посвященную ей песню верхнепышминской группы «Эр-клуб».
1: Появился он и с ума всех свел.

Если вы не узнали, это поет Егор Белкин. Слова, кстати, тоже его. Вообще, мероприятие выглядело неслыханно и дерзко для того времени при еще живом Брежневе, но ничего необычного. Директор ДК Леонид Быков уже проводил концерты подозрительных бардов, уже показывал фильмы полузапрещенного Тарковского, так что инорок-фестиваль охотно согласился. И вот как звучало историческое первое подобное выступление. Кстати, домашнее задание. Угадайте, кто это поет? Хотя бы человека. Ответ в следующем выпуске.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новый набор на программу «Патриоты» стартовал в Свердловской области. Образовательный курс направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей, а также обучение основам предпринимательской деятельности. Участники пройдут обучение основам предпринимательской деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Под руководством опытного наставника разработают собственный бизнес-план, а в завершении обучения защитят свои проекты. В этом году запланировано

0: Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. Экологические субботники в рамках федерального проекта «Вода России» прошли на водоемах Екатеринбурга при содействии администрации города. Первая уборка состоялась на берегу Патрушихинского пруда. 42 добровольца собрали 102 мешка мусора. Администрация Екатеринбурга выступила партнером акции, взяв на себя вывоз отходов и координацию участников. Также около 10 активистов вышли к реке Пышме. Они привели в порядок прибрежную полосу, где после рыбаков и отдыхающих оставался мусор. Итог: собрано 40 мешков объемом 120 литров каждый. Городские власти также обеспечили логистику. Помогли с организацией участия волонтеров и транспортировкой отходов на утилизацию. Как отметили в Комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, реки и сеть Пышма, Патрушиха, озеро Шарташ и другие водные объекты – важная часть экосистемы Екатеринбурга. Они влияют на экологическое благополучие мегаполиса, формируют комфортную городскую среду и служат популярными зонами отдыха. Задача по поддержанию их чистоты решается муниципалитетом совместно с общественными организациями и неравнодушными жителями.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области стартовало предварительное голосование за кандидатов в кандидаты, которые представят «Единую Россию» на выборах разных уровней в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба партии. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 29 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru в качестве избирателя. Для этого потребуется авторизация через портал госуслуги. Само голосование продлится до 31 мая. Всего от Свердловской области на праймери заявилось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. Предварительное голосование стартовало по всей России. Ожидается, что окончательно списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. В многоквартирных домах Екатеринбурга в этом году при поддержке властей будет заменено 182 лифта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В течение года планируется обновить как минимум еще 113 подъемников по муниципальной программе и 69 по региональной, написал градоначальник в своих соцсетях. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов. Орлов также добавил, что с 2019 года в многоквартирниках города суммарно было заменено 2588 лифтов. Стали известны имена победителей городского конкурса рисунков «Я выбираю спорт». Торжественная церемония награждения прошла в креативном кластере L52. Конкурс направлен на популяризацию и формирование здорового образа жизни среди детей и подростков. В творческом состязании приняли участие более 70 воспитанников спортивных школ. Замдиректора департамента физкультуры и спорта администрации города Наталья Гамберг поздравила победителей и отметила, что ребята очень талантливы и проявляют себя не только в спорте, но и в творчестве. Главный специалист управления по вопросам охраны здоровья Департамента социальной политики администрации города Екатерина Лашевская подчеркнула, что конкурс проводится на протяжении уже десятка лет в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь». Победители и призеры в каждой возрастной группе получили дипломы и подарочные сертификаты.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 27 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков, чтобы снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководителя регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует.

0: Учителя и школьники, работники сферы агропромышленного комплекса и жители, которым интересна эта сфера. В регионе уже зарегистрировано более 100 площадок для участия в акции. В этом году всероссийский агродиктант пройдет во второй раз. Это федеральный проект, ориентированный на популяризацию аграрной отрасли и формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций. Агродиктант охватит все регионы. Организатором мероприятий проекта является партия «Единая Россия».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала этого года в реках, озерах и прудах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом сообщил замруководитель регионального ГУ МЧС Алексей Морозов. По его словам, 12 смертей были зафиксированы в апреле, когда потеплело и лед начал стремительно таять. Большинство погибших в тот месяц были рыбаками. Для сравнения, в 2025-м за такой же период в водоемах региона утонули 4 человека. Все были несовершеннолетними. Отмечу, что в преддверии купального сезона только один пляж в регионе прошел проверку МЧС. Находится он в Новоуральске. Площадку в границах улиц Народной воли Куйбышева, Розы, Люксембург отдадут под комплексное развитие территории. Приказ об этом подписал Свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. В квартале ранее находилась гостиница «Недострой Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественное обсуждение. Тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности. Жители всех районов Екатеринбурга приняли участие в опросе и оценили качество проведенной весенней уборки по итогам месячника чистоты. Так, самые высокие результаты удовлетворенности качеством уборки выразили жители Академического района – 69,7%. Также в тройку лидеров вошли Ленинский район – 66,6% и Верхесецкий район – 63,1%. Остальные участники гонки чистоты тоже показали хорошие результаты. Октябрьский район – 58,2%, Кировский – 57,7%, Чкалов 56,5%, Орджоникидзевской 56,1%, Железнодорожной 55,4%. Опрос проводился на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории

0: Гость в студии.
1: Друзья мои, здравствуйте. Меня зовут Ольга Новгородова, радио «Город ФМ», частота 107.6. Гость удивительный, гость ожидаемый, гость, которого мы хотим видеть в Екатеринбурге и в нашей студии как можно чаще. Человек, который, ну как говорят, умеет предсказывать будущее, умеет предвидеть катастрофы, уже заело это определение, но тот, которому даже чуть-чуть завидует, Стивен Кинг, Яна Вагнер, писательница, которая умеет затронуть за самое живое и самое главное спровоцировать своими произведениями на огромное количество размышлений, вопросов. Яна Вагнер. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Удивительно приятно, что вы сегодня у нас в студии. И сразу мы все оказались перед выбором спрашивать вас про историю героев, про которую мы ничего не узнали, например, да, и конец которых неизвестен. Или спрашивать ли про что нас ожидает в будущем. Ни в коем случае не спрашивать про Стивена Кинга, потому что это уже, ну, уже и неинтересно. Уже пускай... Да, уже пускай ждет нового произведения и анализирует, и говорит, так мне надо подтянуться за российскими писателями, которые умеют очень жестко в такие клаустрофобные рамки ставить своих героев. Бежала на интервью, чуть-чуть опаздывала, честно вам скажу, и наш охранник внизу говорит, Вагнер, к тебе? Я говорю, ко мне. Он говорит, ты представляешь, я буквально неделю назад, я носил с собой на работу книгу, и буквально неделю назад ее дочитал, и вот надо же, через неделю она сама собственной персоной к нам приехала, а я книгу выложил. Вот поэтому большой вам привет от нашего главного по охране здания. Расскажите, вы в Екатеринбурге последний день?
2: Да, я вчера прилетела, сегодня улечу, лечу дальше в Питер, но это не первое мое посещение города, я здесь четвертый раз, каждый раз мне очень везет с погодой, каждый раз мне очень везет с читателями. Прямо весело прошли встречи.
1: Вы рассказывали, что вы хохотали. Над чем там хохотать, вы извините, пожалуйста. Про комедию тут и не пахнет.
2: Не знаю, мы всегда почему-то, когда хорошо проходят встречи с читателями, много смеемся. Надо сказать, что я пишу страшные книжки, да, это правда. Но страх и смех вообще хорошая пара эмоциональная. И про страшное, когда пишешь... Обязательно надо оставить место для шуток. Ну, нельзя на одной ноте, иначе не работает, если все время только бояться и все. Да? Мы, когда боимся, много смеемся. Так что, как раз, по-моему, все очень логично.
1: А с этим связано то, что, ну, вот с какой-то странной особенностью человеческой психики, что во время похорон, во время стрессов, особенно, знаете, подростки или нестабильные ребята, вот они смеются вместо того, чтобы горевать и отчаиваться и бояться.
2: Я думаю, что даже не только подростки, мы вообще смеемся часто, когда нам страшно. Когда нам, мы же шутки придумываем про страшное. Не случайно.
1: Почему
2: да?
1: так?
2: Компенсируем. Ну, чтобы просто с ума не сходить. Защитная реакция нашей психики. Я не знаю, что бы мы делали без юмора. Юмор очень нужен человеку. Мне очень жалко животных, у которых его меньше, чем у нас. У некоторых есть. Там, у собак, у обезьян. Обезьяны хохочут. Попугаи хохочут. Да? Но некоторые просто живут всю жизнь без улыбки. Да? Это грустно.
1: Это действительно, да, грустно. Ну хорошо, тогда в таком случае были ли у вас какие-то мысли написать что-то веселое? Или вот мы сели вот этот жанр, и вам так в нем комфортно и хорошо?
2: Я бы даже не сказала, что мне в нем комфортно. Мама моя все время спрашивает: Яночка, ты всегда была такая веселая девочка, что ж ты пишешь?
1: А вы были веселая девочка?
2: Я и сейчас веселая девочка. Ну, уже не совсем девочка, но я вполне веселая. Я просто вижу страшное, и мне нравится этот контраст. Да? То есть это очень хорошая драматургическая рамка. Страшные истории, и сама люблю смотреть и читать их тоже очень. Раскачивает эмоции, ярко проявляет характеры. Напугает человека до полусмерти, и он немедленно сразу искренний очень. Прямо все про него понятно. За 10 минут можно выяснить про человека бездны всего.
1: А кто у нас сейчас в стране хорошо пишет страшное?
2: Хотел сказать я, но не скромно.
1: За это, об этом за вас скажу я. Поэтому эта обязанность лежит на мне. А мы с вами давайте про других поговорим.
2: Нет, нет, есть гораздо лучше люди, которые пишут про страшное, чем я. Ну, хорошо, смотрите. Есть чудесная Дарья Бобылева, например, которую я очень люблю и всем рекомендую. Ее страшные истории всегда...

0: Да, очень при этом смешные. Вот опять еще раз подтверждение того, что страх и смех — хорошая пара. Есть Анна Старобинец чудесная, которая, помимо того, что она пишет прекрасные детские книжки, она еще пишет взрослые книжки, все ее взрослые книжки страшные. Очень рекомендую. Ну вот два имени, например, навскидку.
1: А если говорить про true crime, например, вы кого-то читаете?
0: Честно скажу, нет, не совсем мой жанр. Я люблю все-таки, когда все придумано и никаких реальных событий в основе. Чтобы никто не обижался, понимаете?
1: Смотрите, давайте начнем тогда с самого начала, хронологически, с Ван Гозера. Если бы вы его писали потом, после пандемии. Давайте небольшой литературный экскурс. Пандемия случилась? Но до этого Яна написала Ван Гозера, в котором очень много сумела предсказать. Ну вот очень много, как будто бы говорила: народ, бойтесь, на вас тут наступают, давайте запасаться нервами, продуктами, чем угодно, здоровьем. Вот именно этого предсказания и боятся, и шутят ваши друзья: Ян, пиши давай про что-то прекрасное, про цветочки и про котиков, не надо нам больше вот таких вот ванговских предсказаний. Так вот, если бы вы писали Ван Гозера после пандемии, изменилось бы? Или вы не рефлексируете, если бы, да кабы?
0: Я бы, наверное, не писала после Ван Гозера, потому что просто не стала бы писать про это. А разве... Это свежий опыт такой, да, который, более того, абсолютно не похожий на обычные жанровые наши тексты. Что меня потрясло в сравнении с тем, как мы все описываем, понятно, что Ван Гозера не первый и не последний текст про неизвестный вирус, который, значит, погубил планету. Да? Таких текстов и до меня было написано 10 тысяч, и после уже столько же. Но смотрите, как жизнь... посрамила писательские мрачные представления о том, как бы это все развивалось. Человечество вообще гораздо больше и молодец, чем мы про него привыкли думать. Вместо того, чтобы отнимать друг у друга продовольствие и бензин, да, и там превращаться немедленно в дикарей, значит, и в каменные джунгли, человечество друг другу эти продукты под дверь приносило, да, и вообще вело себя крайне прилично, за редчайшим буквально исключением, что внушает огромную, вообще-то, в него веру и оптимизм. А так, ну, это, конечно, не предсказание, просто история такая вполне стандартная.
1: А я думала, вы скажете, вот я-то думала, что я писатель-фантаст, а бац, мне жизнь подкинула. Не такой, что ж я и фантаст, очень даже близко оказалась к реальности. Вы как пережили пандемию?
0: Так же, как и все мы. Сидела под замком. Очень переживали мы за нашу маму, которая как раз была в зоне риска. И как раз мой сын возил ей под двери, значит, эти продукты. А потом мы ее забрали к себе в деревню и устроили ей карантин, и в масках вокруг нее ходили. Ну, словом, все то же самое, что и у всех.
1: Вы после карантина, после вот этой пандемии заперлись там под Москвой?
0: Нет, я переехала на самом деле 15 лет назад в деревню и не жалею ни секунды. Вот прямо совсем не хочу обратно в город.
1: Ну неправда, такого не может быть, вы столько времени тратите на дорогу.
0: Я не езжу туда просто и все, зачем мне это надо? Я писатель, я работаю из дома, пишу себе там книжки. Ездить мне в Москву нужно только по книжным делам, раз там в какой-нибудь месяц. Можно себе позволить один раз постоять в пробочке, а все остальное время зато в тишине, в лесу, у птицы.
1: Мне кажется, очень вас поймет, знаете, кто Дарья Донцова, тоже окруженная собаками, но другими, которые тоже в затворничестве любят писать и вообще не отвлекаться ни на что. Расскажите про собак, пожалуйста.
0: У меня две больших собаки, породы боксер.
1: Почему именно такой породы? Раз две, значит, осознанно их в боксерах выбрали.
0: Ну, это даже не первые боксеры в моей жизни. У нас и до этого были всегда боксеры. И не знаю почему, они клоуны. Это такая большая собака, очень большая, очень сильная собака, которая абсолютный балбес, абсолютно беззащитный перед человеком, добродушный, смешной компаньон. Поэтому они очень уязвимы, поэтому я никогда не покупаю щенков, а всегда их забираю каких-нибудь отказных песиков, которые потом превращаются из сирот немедленно в домашних диктаторов. Но, ну, не знаю, люблю их просто очень, хорошие собаки.
1: Вы, когда их воспитывали, читали кого-то там типа Цезаря Милана, чтобы собаки научились вас понимать, и вы их тоже понимали?
0: Мне кажется, я и так их... Мы с ними друг друга прекрасно понимаем, воспитывать их бессмысленно. Это как раз очень темпераментная порода, которая плохо поддается дрессировке. С моим первым боксером меня выгнали с собачьей площадки. Сказали, уходите, вы мешаете учиться другим собакам. Ну, темперамент, потому что бешеный совершенно.
1: Смотрите, у нас с вами прошло буквально там 5-10 минут интервью, а мы с вами уже раз 7 затронули темы юмора и веселья. Собаки-клоуны, веселую собаку выгнали с площадки. Очень много юмора в страшных произведениях. И вообще вы веселая девушка и веселый человек по жизни. Как будто бы мы сейчас очень сильно нуждаемся в чем-то веселом, в чем-то радостном.
0: А я пишу страшные книжки.
1: А вы пишете черт страшные возьми, книжки, да. Черт возьми.
0: Угу. Не могу... нет, мне оправданий никаких. Меня страшные истории утешают. В том числе, да? То есть почитаешь что-нибудь страшное, посмотришь что-нибудь страшное, потом вернешься к своей жизни и скажешь, да мне, в принципе, еще и повезло. Не все ужасное случилось со мной. Да, на контрасте. Это один из, всего лишь один из способов отвлечься. Такой же легитимный, как смех.
1: Давайте поговорим про тоннель. Наконец-то мы поговорим про тоннель. Сотни людей застряли в Москве, в тоннеле под Москвой рекой. Во-первых, есть ли уже, ну, если об этом можно говорить, есть ли уже какие-то моменты по экранизации? Можем ли мы что-то там рассказать?
0: Пока ничего не можем. Вроде там все немножко как-то, знаете, как часто бывает очень с нашим кино. Все наехало на камень и на какое-то время затормозилось. Это не первый мой опыт экранизации. Ван Гозера превратилась в эпидемию, по-моему, за 8, что ли, или за 9 лет. Да? Так что я очень философски к этому отношусь. Рано или поздно сериал будет, но точно не в этом году.
1: Но вы же уже наверняка продумывали, кого бы я бы, вот, возможно, хотела бы видеть в роли того, этого, другого чиновника.
0: Вы знаете, стараюсь как раз наоборот этого не делать, ровно потому, что, во-первых, никогда не угадаешь, тем более, что когда такие перерывы, все состарятся, успеют за это время, и новое поколение актеров вырастет какое-нибудь. Посмотрим.
1: Это правда.
0: 10 лет — большой срок.
1: Ян, прервемся буквально на одну минуту и снова вернемся к тоннелю.
2: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Друзья мои, здравствуйте. Напоминаю, прекрасная Яна Вагнер, красивая у нас в гостях, смешная и веселая. Мы обсуждаем последнюю книгу «Тоннель», где 500, по-моему, полсотни людей застряло в тоннеле, застряло практически на 30 часов, на 28 часов. Как они выживают, как они общаются, как они распределяют роли. Не будем спойлерить, расскажу лишь то, что пока мы были на паузе, мы с Яной попытались распределить роли, кому какие. И я все попыталась, мы его любимого Сергея Барунова поставить, предложить его в качестве кастинг-директора на роль чиновника, но Яна считает, что это должен быть кто-то постарше, прям очень-очень сильно постарше. А на роль доктора мы предложили Тимофея Трибунцева. А я знаете, кого представляла?
1: Кого?
0: Хабенского.
1: Тоже можно. Это должен быть интеллигентный, грустный человек. Да? Вот человек, который может сыграть вот эту грусть и мягкость.
0: Это самая страшная ваша книга?
1: Да. На сегодняшний день пока да. Я, не, может быть, напишу еще когда-нибудь страшнее, но пока да.
0: Что там самое страшное? Замкнутое пространство или люди?
1: Я бы не сказала, что люди сами по себе страшны, но люди могут наделать страшных вещей, даже когда этого не хотят. Вот это самое страшное. Я абсолютно убеждена, что в большинстве своем, у меня там даже это в книжке говорит кто-то из героев, люди не хотят делать зло. Но иногда вдруг выходит, что они его совершают. Ненарочно.
0: Вы как-то просто очень хорошо о людях думаете.
1: Да, читатели мне пишут в комментариях, да вы не любите людей. Почему они у вас противные такие? А они не противные, они обычные. Они просто действуют в обстоятельствах и не всегда успевают поймать себя за руку. Знаете, мы не всегда успеваем подумать, я должен поступить хорошо. Мы часто делаем глупости, мы часто от страха делаем гадости всякие. Просто потому, что нам страшно.
0: Яна, вы их заранее оправдываете. Почему-то всех людей вы заранее оправдываете.
1: Это
0: они
1: презумпция.
0: Они не хотели. У нас, у них не было возможности подумать.
1: Это такая презумпция не невиновности даже, а какой-то нужно аванс.
0: Порядочности.
1: Аванс давать человечеству обязательно. Мне кажется, что мы вообще слишком увлечены категоричностью, что мы слишком резко и быстро готовы друг друга осуждать за самые разные вещи. Прямо сразу, сходу, списывать со счетов. И это огромная ошибка, потому что такими темпами мы скоро все будем стоять, каждый в своем праведном углу, и плевать во всех остальных веером. Ничего не получится хорошего из этого. Нужно учиться слышать, нужно учиться понимать, нужно учиться разбираться, почему эти люди делают это, а другие люди делают то, и эти действия не совпадают.
0: У вас было такое в жизни, что вы что-то сделали, а потом со стороны подумали, успокоились, послушали кого-то, посмотрели и сказали: «Ян, ты как могла-то?»
1: У нас, мне кажется, у всех есть такие моменты в прошлом, к которым очень не хочется возвращаться, которые страшно хочется как-нибудь себе перепридумать и объяснить. И мы в этом огромные мастера, надо сказать, да? Но если действительно посмотреть на свои... А у каждого у нас есть такой поступочек, или два, или десять, за который мучительно стыдно до сих пор. И мы же не злодеи. Но сделали же, да? Сделали. И что теперь? Все, вот надо об этом просто помнить. И как-то, не знаю, предполагать, что и другие люди точно так же, как и мы.
0: Ну, из последнего, не надо прям смертельным, но из последнего, за что вы себя журили, корили, говорили: ну, я в следующий раз подумаю, по-другому поступлю, скажу,
1: нет,
0: сделаю.
1: Вот сейчас так навскидку я исповедаться вам не готова, потому что вот все такие мучительные поступки, это действительно что-то плохое. И, конечно, они есть. Конечно, да, струсить и не сделать, да, или там, не знаю, смолодушничать и подвести кого-то очень сильно. Есть у меня такое на совести.
0: Вы знаете, я как-то давным-давно, еще в пору очень большой, широкой популярности Каменской, пыталась взять интервью у Марининой. И она говорит: а мне не интересны все ваши вопросы, которые вы мне прислали. Мне интересно самой поковыряться в психологии своих же героев. Вы мне даже можете и не придумать тех вопросов, и я сама их себе, возможно, не смогу задать, которые мне самой же будут интересны. И я ее попытаюсь. Я говорю: давайте, пожалуйста, вместе сформулируем. Я вам помогу, вы мне поможете. Но иначе вот просто наш с вами разговор будет бессмысленный. И мы с ней сели и сформулировали всего два вопроса. И один из вопросов был: что происходит с человеком, когда у него нет выхода? Нет ли ощущения, что вы тоже пытаетесь найти ответ на этот вопрос, когда у человека нет выхода, как он себя ведет?
1: Я боюсь, что выход есть обязательно. Развилки хоть какие-то, хоть малейшие, или наоборот, громадные развилки, которые дорого стоят, да, они всегда существуют. Как, почему мы выбираем это, а не это? От чего это зависит? Зависит ли это от того, что у нас было время подумать, или наоборот, мы повиновались порыву и сделали что-то, допустим, не знаю, великодушное, щедрое, храброе, а потом пожалели? Так же тоже бывает. Это каждый раз очень интересно, почему нет ответа. Дело в том, что литература всю жизнь этим и занимается. Она ищет ответы на этот вопрос. Почему мы ведем себя так, а не эдак? Вся вот эта человеческая природа, непознаваемая абсолютно, ответов не существует. Их можно задавать себе, эти вопросы. И вот так вот всю жизнь мы будем на эти вопросы отвечать. И не ответим.
0: Книги переведены ваши на 20-18 языков?
1: На, по-моему, 18 на сегодняшний день.
0: На 18 языков. Нет ли ощущения, не сталкивались ли вы с тем, что представители других стран, других национальностей вообще не очень понимают наши русские переживания и взаимоотношения?
1: Мне кажется, наоборот, как раз очень все у нас универсально, очень похоже. Читательские реакции на редкость. Я себе перевожу отзывы на переводные мои книжки, когда не знаю языка, да, то есть я себе их перевожу каким-нибудь, значит, переводчиком, потому что мне любопытно, какие впечатления у читателей в других странах абсолютно такие же, как и у нас.
0: Совершенно люди везде, же. На всем земном шарике одинаковы.
1: Конечно, да, очень похожи. Любую историю можно... Ну, реалии чуть-чуть отличаются какие-то, география другая. Да? История вроде тоннеля могла бы произойти абсолютно в любой стране. Все то же самое. И социальные различия, и национальные какие-то, и религиозные вот эти противоречия и так далее. Ну, может быть, как-то по-другому это будет оформлено. Но если взять 500... таких вот случайно набранных человек в любой точке мира, забереть их где-нибудь, между ними примерно то же самое будет происходить. Мне так кажется в любом случае. Я могу ошибаться, конечно, но не думаю, что я ошибаюсь.
0: Яна, вы так любите, да, порефлексировать и вообще не боитесь обратной связи? Переводите отзывы, отвечаете на все сообщения. Вот
1: не боюсь.
0: Не страшно?
1: Ну, во-первых, я этим очень давно занимаюсь, лет 15 уже, поэтому привыкла, чего я только уже про себя не читала и не смотрела. На меня даже прожарки снимали в соцсетях. Знаете, это есть такой специальный жанр.
0: Я знаю, что есть такой жанр, да. Но я не думала, что интеллигентные писатели попадают как герои в прожарки.
1: Попадают, попадают. Ну, не как личность, не как человек.
0: А как кто?
1: А как можно прожарить книжку. Можно взять и как следует ее обругать, причем креативно, с юмором. Иногда смотришь такую прожарку и сам начинаешь хохотать невольно, потому что он бывает талантливо же сделано. Это же отдельное, особое какое-то искусство, да? Как следует кого-нибудь пропесочить. И да, и в общем, слушайте, если бояться негативных отзывов, то лучше вообще ничего не делать. Лучше никому ничего не показывать. Человек, который показывает всем что-то, что он сделал, он получает примерно половину негатива всегда обязательно. Так не бывает, чтобы все были в восторге.
0: Ян, я не поверю. Вы красивая, вы женщина, вы творческая, вы любите уединение. Да я нормально воспринимаю 50% негативных отзывов, где люди иногда даже выражения не выбирают. Но я видела, я читала, я знаю. Да я... Ну, не может так быть.
1: Абсолютно.
0: Что вы не расстраивались, не плакали, не хотели ответить тут же. Ты зараза такая, вообще все неправ.
1: Нет, было-было. Слушайте, вначале хочется... Вначале плачешь от всего. Вот 15 лет назад, если бы вы меня спросили, я все равно читала, сжав зубы, да? Но мне хотелось ворваться в любую дискуссию, начать что-то там, значит, отвечать. Но нет, нет зрелища более жалкого, чем писатель, который пытается защитить свой текст после того, как уже написал его. Поэтому все остальное дальше — это уже жизненные какие-то уроки. Не говоря уже о том, что я, как все писатели, очень любопытная, я антрополог, я изучаю, мне интересно. Да? То есть в зависимости зависимости от того, что пишет читатель. Ты же очень много и о читателе понимаешь. А люди — это материал. Мне прям любопытно, какие
0: сейчас
1: люди.
0: Не отвечаете? Или какой отзыв, какой комментарий, какая критика, возможно, там, корректная, некорректная, может заставить вас все-таки вот ответить?
1: Никогда не отвечала. Прям горжусь собой. Мне повезло, у меня было перед глазами несколько примеров более старшего поколения писателей, которые как раз носились как ангел мщения по соцсетям и вступали в полемику с читателями недовольными. Я увидела какое-то беспомощное зрелище и не позволила себе этого ни разу. Горжусь.
0: Я хочу вам передать большой привет от наших редакторов, от наших продюсеров.
1: Взаимно.
0: И самое главное, от Нади Кречетовой с ее книжным клубом, в котором она обсуждала вашу последнюю книгу, ваш тоннель. И, собственно говоря, от книжного клуба въедливые вопросы.
1: Давайте.
0: Почему остались нераскрытыми многие персонажи?
1: Мы должны сейчас будем скоро предупредить, скорее всего, что могут начаться спойлеры, да?
0: Начались спойлеры.
1: Да. Не знаю, раскрыты ли или не раскрыты ли до конца некоторые персонажи. Да, мы довольно много всего не знаем. Там, допустим, человеке в наручниках. Что он натворил-то хотя бы, да?
0: Почему
1: меня
0: он
1: часто
0: в наручниках
1: был? Почему он в наручниках?
0: Да.
1: Кто он? И у меня ответ простой. Я не знаю. Я тоже не знаю. Тоннель — такая история, где, знаете как, все, что случилось в Лас-Вегасе,
0: остается
1: в Лас-Вегасе. Все, что случилось в тоннеле, имеет значение только в тоннеле. Ничего до и после не имеет значения. Поэтому мы не знаем, что случилось с этими людьми до. Мы их там увидели в первый раз. И должны себе составить о них впечатление сами.
0: Подождите.
1: Так.
0: Вы героя заключили в наручники.
1: Да.
0: Что-то под этим было.
1: Было.
0: Вы не одели его специально, вы не изуродовали его лицо, вы его заключили в наручники, не связали веревкой или скотчем. Что-то в наручниках же было, для чего-то же они были придуманы.
1: Ну да, разумеется, что-то. Может быть, он преступник. Какое преступление он совершил, я не знаю. Важно это для истории? Никакого отношения это не имеет к ней. Понимаете? Вот мы видим человека. Вот он себя странно ведет. Почему он так себя ведет? Не наше дело, да? Вот он ведет себя так. Мы вольны предположить, что он может быть какой-нибудь невинно пострадавший от, не знаю, от произвола. Или, может быть, он злодей. Может быть, он психопат. Может быть, он что-то сделал нарочно. Это такой Джокер. Это такой неизвестный персонаж. Это такой знак вопроса. Он катализатор, из-за него довольно много всего такого неприятного в тоннеле произошло.
0: Дальше вопросы. Почему обнаруженные в соседнем тоннеле люди, я прям зачитываю, у меня списочек въедливый очень, не перебивали друг друга, в отличие от тех, кого вы описывали всю дорогу?
1: Так, еще раз.
0: Почему обнаруженные в соседнем тоннеле люди не переубивали друг друга?
1: Угу.
0: Попереубивали.
1: Здесь есть объяснение, на мой взгляд, да, опять же, все, что считает автор, абсолютно не обязательно истина в последней инстанции. У читателей могут быть другие версии. Но по моему представлению, в соседнем тоннеле абсолютно такие же люди, как и в нашем, вот в том, в котором происходит основное действие. Просто у них другие обстоятельства. Ну, просто у них другие обстоятельства, их меньше. У них ничего не отключалось. Им нечего было делить. Потому что им не нужно было никуда попасть и нигде прятаться, и выбирать достойных и недостойных. И а еще у них была фура с арбузами. Вот если бы хотя бы один фактор из этого убрать, уравнение, да, то я боюсь, что люди вели бы себя точно так же. Это просто, ну, моя такая точка зрения. Да? Я убеждена, что человек очень по-разному может себя вести в зависимости от обстоятельств.
0: Очень неприятная и страшная мысль. Все мы хороши, приличны и добры
1: в хорошую погоду.
0: Ровно до того момента, покуда не попали в обстоятельства. Давайте вот мы с вами подумаем об этом. Я подумаю, мне не нравится эта мысль. Наши слушатели подумают. А пока послушаем новости Екатеринбурга.
2: В Екатеринбурге 18:30.
3: На 107,6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте.
2: Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр, одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе 3-уровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ на участке между Высоцкого и Березовским трактом. Уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-набивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода, готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Пространство является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГ МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
3: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Друзья, мы с Яной к вам вернулись. Яна, если уж мы с вами вспомнили такой жанр, как прожарка. Ну, во-первых, вот прожарку людей-то вы смотрели?
1: Я не то чтобы целевая аудитория, как бы, да,
0: но этого. Попадалась.
1: Я смотрела в основном то, что про меня снимают. Ну, потому что, ну, и то иногда бывает, знаете, нервы все-таки не железные, до конца не досмотришь, но смотрела, да.
0: Вот, собственно, если бы вы попали вот на ту прожарку, вы бы выдержали как человек, как личность? Но там не всегда границы соблюдены.
1: Когда человек прямо приходит туда, и там
0: и там слушает с ним... про себя все в глаза.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это как бы, ну, не знаю, мне, может быть, и не захотелось бы. Зачем туда приходить? Чтобы что? Чтобы тебя поругали? Это как-то... Я просто не совсем понимаю формат этого.
0: А, то есть вы не видели? Есть такой специальный формат,
1: да,
0: на телевидении, где приходит какой-то медийный человек, сидят несколько юмористов, так, комиков, стендаперов, ну, причем известных и не очень. И они начинают, вот как прожаривали ваши произведения, о которых мы сейчас, да, поговорим, как именно их прожаривать, прожаривать конкретного человека.
1: В его присутствии.
0: В его присутствии, ему в глаза.
1: А зачем? Ему
0: ну,
1: это нужно
0: весело.
1: Зачем?
0: Ну,
1: ему
0: это весело, это медийность, это популярность, это возможность как-то противостоять и ответить. У человека всегда есть возможность последним словом сказать что-то в ответ. Вот.
1: Я боюсь, что это степень агрессии такой, да, которая может быть. Это немножко как гладиаторские бои. То есть это такой уровень удовольствия не совсем пристойного, да. Я бы такое и смотреть, наверное, не стала, потому что у меня зеркальные нейроны, я эмпатичная очень. Я бы переживала так за человека, который там сидит и испытывает это унижение, что я бы от этого удовольствия получить не сумела. Есть люди, которые способны, да, абстрагироваться, а я прямо сразу вместе с ним у доски без трусов, да, и мне бы было просто мучительно это зрелище. Поэтому, не знаю, ну, то есть, наверное, просто, ну, есть такая категория жестких развлечений, и кто-то к ним относится более толерантно.
0: А какая из ваших книг вот попала под это? Что прожаривали?
1: Это в интернете. Это просто так называется, да? То есть какие все, по-моему, все четыре, как следует, люди в гриме с какими-то спецэффектами. Ну вот как Bad Comedian, допустим.
0: Я поняла,
1: да. Ругает фильмы, да? Ну то есть он как-то их разбирает юмористически. Точно так же многие книжные блогеры прямо в этом жанре обсуждают чужие книжки. И тоже камни на камни. Там нет от них. И смешные какие-то неловкие обороты, и все это обыграно как-то. Ну, вот это вот я имела в виду.
0: Четыре книжки. Вы пишете, вы один из немногих авторов, который может позволить себе роскошь писать вот в том темпе, в котором хочется. Ну, вот хочу я, ситуация вокруг меняется, бог с ним, контекст меняется, я пишу, могу писать два, три, четыре. Сколько вы писали Ван Гозера?
1: «Ван Гозер» это я писала быстро, потому что это был дебютный роман, и я еще не знала, что это будет роман. И вот я написала как раз меньше, чем за год. Все остальное дальше затянулось, когда я вдруг поняла, что я писатель, и надо как-то
0: так, ну,
1: держать
0: себя
1: в руках.
0: Будто, и как будто бы писатель в наше время не может себе позволить писать по 3-4 года.
1: Ну, если рассматривать это как коммерческую историю какую-то, да, то есть, ну, вот если ты издательский проект, у которого есть какие-то рамки, есть какой-то, не знаю, план, стратегия какая-то маркетинговая, я немножко не как сказать, из другой какой-то области, наверное, как сказать, из другой сферы. Я никогда не думала про... И от меня никто никогда не требовал, кстати, из издателей, чтобы я писала книжку раз в год. Я не
0: проект, а вы сейчас выпускаетесь, первая была в издательстве Елены Шубиной, а дальше кто вас выпускал?
1: Нет, первая как раз у меня вышла в редакции «Современной прозы» издательства «Эксмо» в Ван Гозера в 2011 году.
0: Так.
1: Да, потом «Живых людей» напечатали первый раз в АСТ, но это была редакция «Жанры». А потом уже я попала в 2017 году, уже, знаете, спустя 6 или 7 лет я попала в редакцию Елены Шубиной, тоже в АСТ. И там уже сейчас вышла и моя третья книжка «Кто не спрятался», и «Тоннель», и переиздали «Ван Гозер с живыми людьми». Так что я не проектный, в принципе. Никогда я не была ничьим проектом. Я могу просто писать, и все.
0: Ну, погодите, давайте тогда к жизни. Вам надо что-то есть, что-то пить, на что-то существовать. Это же, мы же не можем сказать, у нас в гостях Яна Вагнер, у которой хобби писать книжки.
1: Вы удивитесь, какое количество вполне успешных современных писателей зарабатывают вовсе не книжками, а совершенно другими какими-нибудь вещами. А книжки у них не то чтобы хобби, но это просто такое, знаете, дело, зависимость, от которого в любом случае не откажешься. Да? Ну, рассчитывать на то, что тебя прокормят книги, особенно у нас, где гонорары, в общем-то, не заоблачные, даже очень-очень хорошо продающихся. Никакой Rolls-Royce у подъезда не стоит у авторов бестселлеров. Рассчитывать на это немножко наивно. Я принадлежу, правда, мне грех жаловаться, именно к той категории авторов, которые... ну, кого профессия кормит, да, мне не нужно больше ничем другим заниматься, но это может измениться в любой момент, это всегда может измениться. Писать я от этого быстрее не стану, к сожалению.
0: Подождите, профессия кормит именно написание книг или, да, чем-то, или что-то параллельно вы еще пишете?
1: Нет, я пишу только книжки, но книжки эти переводятся, книжки эти переиздаются, книжки эти экранизируются. Все это, в общем, сопутствующие какие-то доходы, которые связаны исключительно с тем, что я написала. Вот у меня есть 4 книжки, и эти 4 книжки кормят меня уже 15 лет. Это правда.
0: Это здорово, это хорошая статья доходов, когда книги переводятся на другие языки.
1: Не сказать, чтобы безумно какая-то... тоже преувеличено, да, вот это. Если ты иностранный автор, не какой-то неизвестный в стране, на язык, который ты переводишься, и тираж у тебя будет сначала скромный, и гонорар ты получишь, в общем, такой вполне себе сопоставимый с нашим гонораром, неизвестному автору, с небольшим стартовым тиражом. Если, допустим, ты начинаешь продаваться хорошо, тогда уже другие, конечно, и цифры, и тиражи, и гонорары. Это да.
0: Но... А на чешский язык переводили?
1: Да.
0: Да, и как там?
1: Ужасно, ужасно. Ужасный перевод был чешский. Вон Гозера перевели. У меня мама чешка, поэтому я знаю.
0: Поэтому и спросила.
1: Да, я знаю чешский язык. И мне тогда, поскольку я была начинающий автор, не пришло в голову попросить почитать перевод. Я прочитала уже готовую книжку, разрыдалась, потому что это был какой-то чудовищный совершенно, как с подстрочника, как будто. Зато словацкий перевод... великолепный. А это очень похожие языки. Поэтому я всем своим чешским родственникам велела читать словацкий, потому что там просто волшебный переводчик.
0: А расскажите, как правильно переводить книги, чтобы это был не подстрочник, не школьный какой-то перевод, а полноценное произведение. Сейчас как будто бы в культуре вот этих переводов нет. Раньше, знаете, как советовали, помните, да, как советовали раньше книги? Читаем это произведение в переводе и обязательно там называли какую-то фамилию. Сейчас как будто бы нет такого.
1: Есть. Все то же самое. Есть паршивые переводчики, есть хорошие переводчики. Очень зависит от того... конечный результат очень зависит переводной книги от того, кто именно переводил. Не говоря уже о том, что это заранее, в общем-то, практически обреченная на неудачу задача, потому что невозможно перенести художественное произведение. Языки разные, у них ритм разный, у них интонация разная, у них, в конце концов, набор слов разный, да? Огромное количество игры всевозможной, да, вот этих всех прекрасных словесных кружев, не говоря уже о культурных кодах, о намеках, о полушутках, зашифрованных в тексте, которые совершенно иначе звучат, если вообще переводимы на там другие какие-нибудь языки. И это, я не знаю, я не завидую переводчикам, это невыносимо тяжело. Поэтому все это то же самое, все есть по-прежнему. Есть хорошие переводчики, которые хотя бы приближают текст к оригиналу.
0: А до какой степени допустимо и этически нормально для переводчика вносить вот культурный контекст, какие-то словесные там сочетания, культурный код именно вот той страны? Вот до какого момента он может вмешиваться?
1: Абсолютно на его совести, в том-то и дело. Это гигантское количество выборов, которые переводчик совершает каждый момент времени. Да, он может попытаться перевести дословно Или попытаться...
0: И ничего хорошего из этого не получится никогда, правильно?
1: Ну, или и сделать сноску внизу. И объяснить, что имеется в виду на языке оригинала, да? Просто пояснить. Есть чудесная история про советскую школу перевода, которая была прекрасная. Я не помню, Лунгина или Рита Райт-Ковалева. Кто-то переводил... И звонили они друг другу и спрашивали, что такое гамбургер. Никто не знал, что такое гамбургер в Советском Союзе, и не было возможности узнать. Ты английский учишь по учебникам, и ни разу в жизни не ездил
0: так,
1: туда.
0: Так, и как они перевели?
1: Она говорит, плащ может быть какой-то. Ну, может быть плащ, а потом через какое-то время...
0: По контексту стало понятно.
1: Представляешь, он его съел. И то есть вот так, да? Я не помню, в переводах Селлинджера, по-моему, это котлетки или сырники или еще что-то, да? Вот какие-то такие вещи, которые... совершенно не обязательно дословные, но при этом читатель получает, вот с той стороны, на которую перевод, получает контекст. Либо сделать сноску. Ну, словом, это все очень сложно. И это переводчик решает сам. И каждому переводчику есть что предъявить в этом смысле. Поэтому, если есть возможность читать непереводную литературу, лучше читайте непереводную.
0: Фантастический вопрос. Если бы вы могли отужинать, отобедать с кем-то из писателей российских, кто бы это был? Давайте только не со Стругацкими.
1: Я бы, знаете, воздержалась от этой чести. Объясню, почему.
0: Да, подождите.
1: Нет, серьезно.
0: Ну, нет.
1: Абсолютно серьезно. У меня есть по этому поводу теория. Я вообще считаю, что с людьми, которые нам страшно нравятся, искусство, чье нам страшно нравится, творчество, там, не знаю, книги, фильмы, не надо к ним подходить поближе, не надо знакомиться с ними, не надо развенчивать себе иллюзии. Каждый художник, пусть великолепный, гениальный и прекрасный, красный, на самом деле простой смертный человек из костей и мяса, да, у которого может быть паршивое настроение, у которого может быть, не знаю, плохо пахнуть изо рта, условно говоря, который плохо с кем-то на наших глазах обошелся. Зачем нам про них это знать?
0: А зачем вам находиться в иллюзии?
1: Потому что они не имеют значения. Сам по себе личность художника. Я поэтому биографии стараюсь не читать. Знаете, как прочитаешь, как Лев Николаевич обращался с Софьей Андреевной?
0: Со своей Софьей Андреевной, да.
1: Так и потом посмотришь на Льва Николаевича, на все его, значит, призывы к тому, чтобы быть лучше, и усомнишься. А зачем мне усомняться в Льве Николаевиче? Не надо мне в нем усомняться. Пусть он мне написал вот все, что он мне написал, и я буду к этому относиться с нежностью и
0: восторгом.
1: Вы знаете,
0: у меня так с Цветаевой было. Все знают эту историю.
1: Да, совершенно верно.
0: Очень понимаю. Последнее. Какую книгу вы перечитывали вот прям чаще всего?
1: Ох. Ну вот Стругацких, наверное, что-нибудь я перечитывала чаще всего. Даже боюсь назвать вам что. Ну давайте пусть это будет «Отель у погибшего альпиниста».
0: «Отель у погибшего альпиниста». Если знаете, что говорил Борис Стругацкий? Он говорил, что если книгу не стоит перечитывать, то и читать ее в первый раз тоже не стоило.
1: Ну кто же об этом знает заранее?
0: Вот именно. Яна Вагнер, прекрасная, красивая, веселая, верящая, почему-то до сих пор верящая в людей была сегодня у нас в студии на радио Город ФМ, частота 107.6. Книга «Тоннель». Смотрим, ждем, кто ее возьмется экранизировать, каких артистов возьмут на главные роли. Ну и ждем чего-то еще. Яна, обязательно спасибо, что были у нас.
1: Спасибо, что позвали.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область полностью готова к старту основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков, чтобы снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. На участие в ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 21 тысячи человек. Из них свыше 18 тысяч выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 170 пунктов проведения экзаменов, из них 41 в Екатеринбурге. Все площадки оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. На территориях школ организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в здание осуществляется только по документам, удостоверяющим личность. Для работы в пунктах привлечено почти 7 тысяч специалистов, которые прошли обязательное дистанционное обучение на платформе Федерального центра тестирования. Школы организуют присутствие родителей в качестве общественных наблюдателей на входах в пункты проведения госэкзаменов, чтобы они могли лично убедиться в соблюдении порядка. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. По итогам 2025 года на 100 баллов ЕГЭ сдали более 163 свердловских школьников. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководитель регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шипаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Всероссийский агродиктант приглашает екатеринбуржцев принять участие с 26 по 30 мая. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на сайте. Всего в Свердловской области свои знания в области сельского хозяйства проверят более 5000 человек. Преподаватели и студенты техникумов, колледжей и вузов, учителя и школьники, работники сферы агропромышленного комплекса и жители, которым интересна эта сфера. В регионе уже зарегистрировано более 100 площадок для

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И как всегда в это время говорим об игровых видах спорта. Поехали! Екатеринбургский футбольный «Урал» не вышел в премьер-лигу и третий сезон подряд проведет в первой лиге. Но и в сезоне текущем еще не все закончено. Два представителя нашей команды, защитник Матвей Бардачев и полузащитник Виталий Бондарев, коренной свердловчанин, вызваны в молодежную сборную России, которая соберется 29 мая в Новогорске, а 3 июня вылетит в турецкую Анталью, где 5 и 9 числа проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Ирака У-23. Аналогичная ситуация в баскетболе. Сразу три представителя екатеринбургского «Уралмаша» – Тимофей Герасимов, Антон Карданахишвили и Александр Петенев – вызваны в национальную сборную России для участия в тренировочном цикле. Сбор стартует 7 июня, также в Новогорске, а затем переместится в Сочи, где команда будет готовиться к выездным товарищеским матчам до 25 июня. Также вызов в резервную сборную 3x3 для подготовки к участию в Лиге наций ФИБА 3x3 получил игрок «Уралмаша-2» Владислав Смагин. Сейчас он уже находится в расположении команды, с которой выступит на «Сириус Кап» 8-10 июня. Екатеринбургский хоккейный автомобилист объявил о продлении на 2 года контракта с Никитой Шашковым. 27-летний нападающий присоединился к команде в середине позапрошлого сезона и за 1,5 года в автомобилисте принял участие в 106 матчах континентальной хоккейной лиги. Набрал 26 очков за результативность, в минувшем сезоне пропустил только 3 встречи. Между прочим, по силовым приемам 198 Шашков лучший в автомобилисте и 6-й во всей лиге. Также на 2 года продлен контракт с нападающим Егором Черниковым. В хоккее на траве екатеринбургский клуб «Динамо-строитель» в очередном туре мужской суперлиги дома дважды сыграл с казанским «Динамо-Акбарс», бессменным чемпионом страны с 2010 года. В первом матче гости подтвердили свое реноме фаворита 5-1, а вот в повторном поединке завязалась борьба. Ничья 4-4, причем екатеринбуржцы сумели отыграться со счета 2-4, по 2 раза отличились братья-близнецы Артур и Артем Надыршины. Увы, в серии буллитов снова сильнее оказалась Казань. Следующие матчи «Динамо-строитель» также проведет дома 30 и 31 мая со сборной Санкт-Петербурга. Вход на хоккей на траве в Екатеринбурге свободный, если вы не в курсе. Теперь знаете. Но только если вы не шпион. А то тут недавно прогремело на всю Англию. Впрочем, и это оказалось неспроста. Сейчас расскажем.
0: Интересный факт.
1: 1 января 2020 года. У всех Новый год. В английской футбольной премьер-лиге Boxing Day. Игры нон-стоп. В одной из них Саутгемптон принимает Тоттенхэм и выигрывает 1-0. Гостей тренирует легендарный, особенный Жозе Мауриньо. В один из моментов португалец не выдерживает, подбегает к скамейке запасных соперника и начинает подглядывать в блокнот своего визави австрийца Ральфа Хайзенхютля. Вот так вот в наглую при всех. При том, что ты вообще не имеешь права пересекать техническую зону. Хотя Мауриньо не такое иногда вытворял. Но тут тщетно. И команда в итоге проиграла, и сам получил предупреждение. Возможно, вообще первое и единственное в истории футбола за такой поступок. Так начинался ковидный год. Но на Саутгемптон зараза перешла только спустя 6,5 лет. В наши дни. 8 мая 2026 года в тренировочном комплексе английской футбольной команды «Миддлсбро» персонал заметил подозрительную фигуру, скрывавшуюся за деревом. Выяснилось, что неизвестный снимал тренировку. И это перед полуфиналом плей-офф чемпионшипа. Человек поспешно скрылся, но позже его личность идентифицировали по фотографиям. Аналитик Саутгемптона, будущего соперника «Миддлсбро». В ходе

0: Начавшегося расследования было также установлено, что святые в течение сезона систематически следили за соперником, нарушая тем самым правила честной игры. Дисциплинарная комиссия исключила Саутгемптон из плей-офф, а новый сезон команда начнет с балансом минус 4 очка. Скажем сразу, официального и общего запрета на такой вот шпионаж в спорте нет. Считается, что здесь все-таки основной упор на честность, порядочность, на тот самый фейерплей, поэтому в каждой стране и в каждой лиге свои критерии наказания. Аргентинский наставник Марсело Бьельса во время работы в Англии регулярно отправлял одного из помощников за сутки до игры в город будущего соперника. Тренер внедрялся в местное фанатское сообщество, общался с жителями, читал прессу и даже по завету Шерлока Холмса посещал пабы, где собирались болельщики, чтобы получить как можно больше информации о противнике, которой нет в интернете. Рассекретили, но только тогда, когда шпиону пришлось в буквальном смысле залезть с биноклем на дерево возле базы очередного оппонента. Бьельса признался, извинился и сообщил, что вообще-то он этим занимается с 2002 года. В итоге английская футбольная лига официально запретила несанкционированную слежку за 72 часа до матча. Ну то есть, не объявлена тренировка закрытой, да хоть весь Голливуд на нее приводи. А вот если официально запрещена, пеняйте на себя.
1: Господин Штык-Юнкер, я пришел, чтобы...
2: Ах, он пришел.
1: Вынюхиваешь, высматриваешь, подслушиваешь. А ну-ка вон.
0: А бывало, что и подслушивали, размещали жучки в раздевалках соперника, на клубной базе, в кабинете руководства. Но тут другая проблема. А поди докажи, что эта аппаратура реально помогла победить на футбольном поле. Вот и получается, шуму много, толку поменьше. А еще интереснее противодействие. Одно дело пожаловаться куда-то там, поднять шумиху в СМИ, а другое по-тихому перекрыть возможность к работе. Перед стартом чемпионата мира 2018 сборная Швеции отправила своего наблюдателя на закрытую тренировку Южной Кореи, которая проводила сборы в Австрии. А корейцы то ли узнали, то ли решили перестраховаться, но поменялись номерами, то есть тренировались и играли в чужих футболках. Кто и там разберет, как говорится. Шпионаж на смарку. Правда, шведы на чемпионате мира, напомню, в России, в Нижнем Новгороде, корейцев обыграли. И, кстати, о России. Была же знаменитая история, как в 70-е советские хоккеисты накануне суперсерии с Канадой на открытой тренировке в присутствии североамериканских СМИ специально стали действовать из рук вон плохо, чтобы расслабить соперника. Мол, да кто они такие? Клюшку в руках удержать не могут, на коньках не стоят. А на льду так дали в первом же матче. Мало не показалось. Все-таки не зря мы говорим. Нужно выбирать правильный путь к победе, в том числе и при том самом подглядывании, подслушивании, вынюхивании. До встречи!

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала этого года в реках, озерах и прудах Свердловской области утонули 13 человек. Об этом сообщил замруководитель регионального ГУ МЧС Алексей Морозов. По его словам, 12 смертей были зафиксированы в апреле, когда потеплело и лед начал стремительно таять. Большинство погибших в тот месяц были рыбаками. Для сравнения, в 2025-м за такой же период в водоемах региона утонули 4 человека. Все были несовершеннолетними. Отмечу, что в преддверии купального сезона только один пляж в регионе прошел проверку МЧС. Находится он в Новоуральске. Площадку в границах улиц Народной воли Куйбышева, Розы, Люксембург отдадут под комплексное развитие территории. Приказ об этом подписал свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. В квартале ранее находилась гостиница «Недострой Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественное обсуждение. Тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности. Жители всех районов Екатеринбурга приняли участие в опросе и оценили качество проведенной весенней уборки по итогам месячника чистоты. Так, самые высокие результаты удовлетворенности качеством уборки выразили жители Академического района – 69,7%. Также в тройку лидеров вошли Ленинский район – 66,6% и Верхоисетский район – 63,1%. Остальные участники гонки чистоты тоже показали хорошие результаты. Октябрьский район – 58,2%, Кировский – 57,7%, Чкаловский 56,5%, Орджоникидзевской 56,1%, Железнодорожной 55,4%. Опрос проводился на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт вперед с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Свято-Троицкий кафедральный собор был заложен в Екатеринбурге в 1814 году. Основное финансирование осуществил купец Яким Меркурьевич Рязанов, из-за чего церковь и именовали Рязановской. Автором проекта стал знаменитый архитектор Михаил Малахов. Но поскольку Рязановы были старообрядцами, власти не давали разрешения не только на открытие церкви, но даже на установку креста. Ситуацию вроде бы разрешил визит в город в 1824 году императора Александра I, но через год он умер, и судьба храма снова подвисла. Открыли и осветили только в середине 50-х. Второй по величине из всех построенных в России в 19 веке. 1500 прихожан на начало 20 века, но потом наступило другое время.

приходом советской власти богослужения прекратились. Но уничтожать храм на стройматериалы, как кафедральный, екатерининский и Златоуст, не стали. Складом тоже не сделали. Но в апреле 1930 года купол и колокольню снесли и оборудовали в помещении киноклуб «Автодора». В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и мастерских по пошиву шинелей. Для храма это был самый тяжелый период, еще и потому, что тогда он был окончательно разрушен и снаружи, и внутри, а затем долгое время пребывал в запустении. Только в 70-е началась длительная реконструкция под дворец культуры для того же «Автодора». Как говорили в народе, ДК автомобилистов. И вскоре под сводами зазвучали песни. Вот это едва ли не чаще остальных. Не страшно.

0: Мы послушали классический вариант, запись 1963 года в исполнении Олега Анофриева, а через 20 лет в Свердловске в ДК «Автомобилист» песню сыграла молодая местная группа «Наутилус». Именно «Наутилус», еще не «Помпилиус», но уже в почти классическом составе. Вячеслав Бутусов – вокал-гитара, Дмитрий Умецкий – бас, Виктор Комаров – клавиши. Но, чтобы они выступили в 83-м, нужно было другое мероприятие, с которого, по сути, и начинается особая страница в истории уральского рока. Первый фестиваль. Его начали готовить 45 лет назад, в апреле 1981-го. Состоялся в начале лета. Наверное, именно там и именно тогда Свердловск официально услышал не просто ту самую мелодию, но посвященную ей песню верхнепышминской группы «Эр-клуб».
1: Появился он, и с ума всех свел.

Если вы не узнали, это поет Егор Белкин. Слова, кстати, тоже его. Вообще, мероприятие выглядело неслыханно и дерзко для того времени при еще живом Брежневе. Но ничего необычного. Директор ДК Леонид Быков уже проводил концерты подозрительных бардов, уже показывал фильмы полузапрещенного Тарковского, так что инорок-фестиваль охотно согласился. И вот как звучало историческое первое подобное выступление. Кстати, домашнее задание. Угадайте, кто это поет? Хотя бы человека. Ответ в следующем выпуске.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр, одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе 3-уровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ на участке между Высоцкого и Березовским трактом. Уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-набивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода. Готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Пространство является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области снизили размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Денисом Баслером, опубликовано на официальном портале правовой информации региона prav.gov66.ru. Для граждан, заключивших контракт с 1 января по 22 мая этого года, выплата составляла 2 миллиона 700 тысяч рублей. Тем, кто подпишет контракт в период с 23 мая по 31 декабря, будет выплачено 2,5 миллиона. Как отметили в Департаменте информполитики Свердловской области, любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников специальной военной операции, а также дополнительные региональные льготы для бойцов и ветеранов, а также членов их семей. Эксперты рассказали о сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, степени и готовности пунктов их проведения и психологической устойчивости выпускников. В этом году в Свердловской области сдают экзамены 54 758 девятиклассников и 18 049 одиннадцатиклассников, среди которых в Екатеринбурге 7423 выпускника. В проведении государственной итоговой аттестации задействовано более 2500 педагогов. Также в этом году на базе муниципальных образовательных организаций открыто и подготовлено 40 пунктов проведения экзаменов. Как отметил медицинский психолог Владимир Гисцев, экзамен – специфическая форма стресса. Чтобы снизить уровень беспокойства, для школьников проводятся пробные экзамены. Родители также будут полезны, если справятся с собственной тревогой и помогут пережить этот период своим детям. В Екатеринбурге стартовал проект «Лето на площади». Многофункциональное пространство будет радовать жителей и гостей города до 15 октября. К старту сезона специалисты превратили территорию в многофункциональную зону и установили мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь установлена архитектурная подсветка с разными сценариями. На период функционирования рекреационного пространства стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена. Кроме этого, территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения, а с середины сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням станут бесплатными для всех желающих. В период работы локации будут соблюдены все меры безопасности. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпкао.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил ход реконструкции участка ЕКАДа с 10 по 24 километр одного из крупнейших дорожных проектов региона. Проект предусматривает расширение магистрали до 6 полос, реконструкцию 3 путепроводов, строительство 3 новых развязок с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург-Креша-Лапаевск. Причем на пересечении с Березовским трактом появится первая в регионе 3-уровневая транспортная развязка. В этом году планируется запустить полноценное движение по 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Полный запуск движения по всему реконструируемому участку должен быть обеспечен в 2028 году, написал глава региона. Губернатор обозначил основные этапы работ. На участке между Высоцкого и Березовским трактом уже построен 1 километр новых полос, по которым открыто движение транспорта. На 10-м километре движение транспорта также переведено на новые полосы и продолжается строительство еще 3 в обратном направлении. На 12-м километре идет строительство нового путепровода через теплосети. На транспортной развязке с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ подрядчик ведет устройство бурно-набивных свай для нового путепровода. Возле пересечения ЕКАДа с трассой Екатеринбург-Тюмень идет строительство надземного пешеходного перехода. Готовность 80%. Он будет оборудован вертикальными подъемниками для маломобильных жителей, системами видеонаблюдения и освещения. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 185 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент набережная и сети от Декабристов до Белинского – более 36 тысяч голосов, бульвар по улице Культуры – почти 19,5 тысяч голосов и Основинский парк – более 19 тысяч голосов. Одна из территорий, претендующих на благоустройство – парк Южный в Чкаловском районе. Является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми, занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 105 тысяч горожан. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле ГМК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Рассказ о подвиге Павла Андреева под названием «Отчаянный». Звенящая пустота предрассветного утра, холодного и прозрачного, пронзала слух. Это утро сержант Павел Андреев встречал в ноябре 41-го в деревне Сафоново Московской области. И оно было для него не совсем обычным. Его сердце охватывало странное предчувствие, похожее на затишье перед бурей. Молодой сержант думал о доме. Вдруг раздались выстрелы. Немецкие солдаты начали очередное наступление, повлекшее ожесточенную бойню. Подразделение несло большие потери, а к врагу присоединились еще два самолета. Советские солдаты отбивали одну атаку за другой, но при этом значительно сокращалась их собственная численность. В 11 часов дня был полностью разбит артиллерийский расчет, пока в конечном итоге в 15 часам живых не остались только сам сержант Андреев,
5: уже лишившийся глаза, и рядовой Иванов.
4: «Что же с нами будет?» – с непреодолимой и многозначительной дрожью в глазах произнес испуганный мальчуган. «Прорвемся, родной!» – сержант положил руку ему на плечо. «Видишь? У нас все еще есть одна пушка. Теперь соберись, возьми себя в руки и неси снаряды. Бегом!» «Есть?» – Иванов скрылся в дымовой завесе. «Похоже, в нем все еще теплится надежда. Тогда и мне унывать нечего. Но где ты, немец? Выходи, остались ты да я». Подбитый глаз давал о себе знать. Картина перед глазами становилась ужасно мутная. Небо казалось багровым, но сержант уверенно стоял за 45-метровым орудием и в одиночку отбивался от противника.
6: «А так даже интереснее», — сказал он самому себе.
4: На протяжении нескольких часов воин отчаянно сражался за родину. Под наплывом невероятной ярости ему удалось с 80 метров подбить головной танк противника, а затем и все остальные. От ужасного шума и взрывов он постоянно терял сознание. Несмотря на это, он сумел отразить атаку немцев и, наконец, когда пыль рассеялась и все утихло, упал на землю без сил. Когда герой очнулся, уже темнело. Жгучее чувство скорби окутало его при виде погибших товарищей. Иванову, последнему помощнику Павла, в этой битве выжить не удалось. Долго бродил солдат по полю боя, но в живых не осталось никого. Героически защитив Сафоново, молодой сержант Павел Андреев не позволил врагу пройти к столице. За свой подвиг он был представлен к ордену Ленина. Память о герое будет жить всегда.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новый набор на программу «Патриоты» стартовал в Свердловской области. Образовательный курс направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей, а также обучение основам предпринимательской деятельности. Участники пройдут обучение основам предпринимательской деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Под руководством опытного наставника разработают собственный бизнес-план, а в завершении обучения защитят свои проекты. В этом году запланировано 4 потока. Напомню, программа «Патриоты» была запущена в 2025 году по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В первый год реализации состоялось 2 потока курса. В апреле текущего года опыт Свердловской области в реализации программы «Патриоты» был признан одной из успешных региональных практик на 6-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. Стали известны имена победителей городского конкурса рисунков «Я выбираю спорт». Торжественная церемония награждения прошла в креативном кластере L52. Конкурс направлен на популяризацию и формирование здорового образа жизни среди детей и подростков. В творческом состязании приняли участие более 70 воспитанников спортивных школ. Замдиректора департамента физкультуры и спорта администрации города Наталья Гамберг поздравила победителей и отметила, что ребята очень талантливые и проявляют себя не только в спорте, но и в творчестве. Главный специалист управления по вопросам охраны здоровья Департамента социальной политики администрации города Екатерина Лашевская подчеркнула, что конкурс проводится на протяжении уже десятка лет в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь». Победители и призеры в каждой возрастной группе получили дипломы и подарочные сертификаты.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: как модели в кино.
1: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: В Екатеринбурге половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 50 жителей Октябрьского района, волонтеров, молодежных организаций и общественников приняли участие в субботнике на набережной реки Исети в Екатеринбурге. Эта территория на участке от Декабристов до Белинского сейчас лидирует в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство набережной проголосовало более 33 400 человек. Организатором субботника выступил Департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Участники собрали мусор и привели в порядок пешеходные дорожки на прибрежной территории. Набережная реки Исети – один из 17 объектов, участвующих в рейтинговом голосовании. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в следующем году. Волонтеры проектов ОКГС, работавшие на субботнике, также предоставляли жителям города возможность отдать свой голос за объекты благоустройства. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на платформе обратной связи портала госуслуги. К настоящему времени в голосовании на платформе приняли участие более 180 тысяч жителей. Необходимо набрать еще не менее 110 тысяч голосов, чтобы благоустройство победившей территории было профинансировано из федерального бюджета. За минувшую неделю патрули МЧС провели 290 выездных проверок соблюдения правил пожарной безопасности. По их итогам было возбуждено 74 административных расследования и составлено 211 протоколов. Как сообщили в ведомстве, нарушителями признаны два органа местного самоуправления, 13 юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 гражданина. Все они были оштрафованы. Напомню, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. С этой даты патруль контрольной группы оформили 656 протоколов за нарушение пожарной безопасности. Юбилейный марафон волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в пятый раз прошел в Екатеринбурге. В этом году его площадкой стал ЦПК ИО имени Маяковского. Каждому из добровольцев во время марафона предстояло набрать наибольшее количество голосов от горожан. По предварительным подсчетам, им удалось собрать более 500 голосов екатеринбуржцев. Всего же на данный момент Екатеринбург набрал более 172 тысяч голосов, из них 86 тысяч волонтерами ФКГС. Напомню, с момента начала голосования в Екатеринбурге к работе приступили более 3000 волонтеров. Добровольцы активно участвуют в информировании горожан о возможностях участия в голосовании и помогают жителям оставлять свои голоса за понравившиеся проекты благоустройства. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Это можно сделать при помощи платформы обратной связи портала госуслуги или обратившись к волонтеру. Узнать волонтеров ФКГС можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Среди лидеров федерального проекта на данный момент набережная Исети от Декабристов до Белинского, более 27 тысяч голосов, Бульвар культуры около 19 тысяч голосов, а также Основинский парк более 18,5 тысяч голосов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на...

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге хирурга Елены Дмитриевой под названием «Пальцы, видящие во тьме». Доктор Елена Дмитриева. До войны хирург с золотыми руками в ленинградской клинике. Ее дар – спасать жизни. Мирная операционная, светлые палаты и благодарные пациенты. Но пришел 1941 год. Город в кольце блокады. Теперь ее операционная – это фронт без выстрелов, где смерть борется с мастерством и волей. Голод, холод, бесконечные раненые и вера. Каждая спасенная жизнь – это победа. Ленинград. Январь 1942 года. Лютый холод, голод, смерть. В промерзшей больнице операционная. Тускло мерцает коптилка, еле освещает стол. На нем солдат. Жизнь уходит сквозь рваную рану. Руки хирурга Елены Дмитриевой движутся быстро. Точно. Усталые, исхудавшие, но уверенные. Каждое движение – борьба за секунды жизни. И вдруг грохот. Рядом взрыв. Стекла вдребезги. Свет коптилки погас. Совершенная тьма. Лишь запах крови, лекарств и пыли. Грохот не стихает. Сыплется штукатурка. Темнота. Холодный пот. Пациент на грани. Ждать света? Нет времени. И тогда ее пальцы, ее измученные, голодные пальцы становятся ее глазами. В кромешной тьме, под аккомпанемент войны, она продолжает операцию. На ощупь. Каждое прикосновение – миллиметр между жизнью и смертью. Каждое движение скальпеля вслепую, по памяти, по интуиции, по вере. Минуты. Вечность. И свершилось. Рану зашили. Пульс слабый, но есть. Во тьме блокады ее пальцы, ее воля, ее безумное мужество подарили свет. Не просто свет лампы, свет жизни. Это был подвиг не громыхающий. Это был подвиг тихий и святой. Пальцы, видевшие во тьме и победившие смерть.
4: Рассказчик. Ода подвигу от Подвиг РФ.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал Подвиг РФ.
0: ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новый набор на программу «Патриоты» стартовал в Свердловской области. Образовательный курс направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей, а также обучение основам предпринимательской деятельности. Участники пройдут обучение основам предпринимательской деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния. Под руководством опытного наставника разработают собственный бизнес-план, а в завершении обучения защитят свои проекты. В этом году запланировано 4 потока. Напомню, программа «Патриоты» была запущена в 2025 году по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В первый год реализации состоялось 2 потока курса. В апреле текущего года опыт Свердловской области в реализации программы «Патриоты» был признан одной из успешных региональных практик на 6-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Администрация Екатеринбурга окажет содействие организаторам фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», который пройдет с 5 по 7 июня. Так, в дни проведения масштабного мероприятия будет отменена плата за пользование парковками на улице Горького и переулке Химиков. На это же время будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Бориса Ельцина, 8 марта, проспекта Ленина, улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, а по его окончании займутся санитарной уборкой территории. Также для посетителей и участников движения появятся мобильные точки питания. Для обеспечения безопасности в центральных локациях Екатеринбурга будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС и медиков. Напомню, фестиваль движения пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме уже в третий раз. Главными площадками станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. Стали известны имена победителей городского конкурса рисунков «Я выбираю спорт». Торжественная церемония награждения прошла в креативном кластере L52. Конкурс направлен на популяризацию и формирование здорового образа жизни среди детей и подростков. В творческом состязании приняли участие более 70 воспитанников спортивных школ. Замдиректора департамента физкультуры и спорта администрации города Наталья Гамберг поздравила победителей и отметила, что ребята очень талантливые и проявляют себя не только в спорте, но и в творчестве. Главный специалист управления по вопросам охраны здоровья Департамента социальной политики администрации города Екатерина Лашевская подчеркнула, что конкурс проводится на протяжении уже десятка лет в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь». Победители и призеры в каждой возрастной группе получили дипломы и подарочные сертификаты.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, ожидаются осадки, температура воздуха около плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.

0: передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссии по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: Город FM. На 107.6.

вещей я не могу сказать тебе в глаза. —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» Настасья Мишесть.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Город ФМ на 107.6.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню «Не случайно» на радио «Город ФМ».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

This. Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.